0: Внимание, Туапсинский муниципальный округ.
1: Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.
0: Запущена система оповещения. Сохраняйте спокойствие. Не выходите на улицу. Укройтесь в помещении без окон до сигнала отмены опасности. Напоминаем, не публикуйте фото и видео работы системы ПВО.
2: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

Внимание, Сочи! Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Запущена система оповещения. Сохраняйте спокойствие. Не выходите на улицу. Укройтесь в помещении без окон до сигнала отмены опасности. Напоминаем, не публикуйте фото и видео работы системы ПВО.

0: Радио. Внимание, Сочи! Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Запущена система оповещения. Сохраняйте спокойствие. Не выходите на улицу. Укройтесь в помещении без окон до сигнала отмены опасности. Напоминаем, не публикуйте фото и видео работы системы ПВО.
1: Вы слушаете первое радио Кубани.
2: Вы слушаете радио.
1: Первое радио Кубани.

0: Вы слушаете первое радио Кубани.
1: Вы слушаете радио.
0: Первое радио Кубани.

слушайте «Первое радио Кубани». В горячем ключе на частоте 88,1.

Необыкновенная природа, благодатный климат, красивые и трудолюбивые люди – все это наша родная Кубань. Это наша родная земля, которой мы гордимся –

0: Средство массовой информации «Радиоканал Первое радио Кубани». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-номер ФС 77-76-117. Продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Вы слушаете Первое радио Кубани.
2: Вы слушаете радио.
1: Первое радио Кубани.
3: Та еще тема.
1: На Первом радио.
4: Спортивная тема продолжит эфир на Первом радио. В студии ведущая Лилия Гикала. В Краснодарском крае сегодня довольно успешно развиваются без малого 46 базовых видов спорта. Одним из них является, конечно, гребля на байдарках и каноэ. Этим видом спорта на Кубани сейчас занимаются более 1500 человек, и большая часть из них тренируется в сельской местности. В 8 отделениях, которые расположены в станицах Динской, Новотитровской, Брюховецкой, Строминской и в Тимошевском районе. А у нас сегодня в гостях директор краевой спортивной школы Олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Андрей Макрянский. Андрей Юрьевич, приветствую вас в студии Первого радио.
5: Здравствуйте.
4: Конечно, кубанская гребля имеет один из самых высоких статусов в России. Большую часть времени сборная страны тренируется именно на кубанских водоемах. Почему в свое время, именно кубанская земля, именно наш край все-таки стали главной базой для подготовки спортсменов, самого высокого уровня?
5: Хотелось бы отметить, что еще в далеком 1968 году прошлого столетия по решению Краевого совета профсоюза о развитии гребли на байдарках и каноэ в Краснодарском крае на базе добровольного спортивного общества «Труд» была открыта секция гребли на байдарках и каноэ, которая развивалась неспешным образом. Но уже когда в 1972 году на Краснодарском государственном институте физической культуры была кафедре теории и методики плавания добавлены гребные виды спорта, тогда уже был настоящий прорыв в гребли на байдарках и каноэ в регионе, где уже были приезжие специалисты работали, уже была открыта настоящая школа гребли, в которой уже работали как сами студенты, так и выпускники уже вуза и развивали греблю. Также мы помним, что при Советском Союзе была плановая экономика, в том числе распределение трудовых мест выпускникам высших учебных заведений. Тем самым мы в наш край были присланы первые выпускники других вузов. Задержались, конечно, тут уже выпускники нашего вуза Краснодарского.
4: Сильнейшие, скорее всего.
5: Совершенно верно. И уже на протяжении более 50 лет ведут кубанские гребли на байдарках и каноэ вперед победам.
4: Давайте тогда о нынешнем времени поговорим более предметно. Что сейчас собой представляет кубанская спортивная школа Олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ? Уверенно можно назвать сильнейшей в стране. Сколько отделений, сколько там спортсменов занимается? Что собой представляет тренерский штаб?
5: Наша краевая школа, она одна. У нас отделений нету. В муниципалитетах свои спортивные школы муниципального уровня, где работают также тренера и нашей спортивной школы. Всего у нас обучающихся 125 спортсменов на отделении гребли на байдарках и каноэ. Из них больше, чем половина, это этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. Называемые кандидаты в мастера спорта, мастера спорта международного класса, а также заслуженные мастера спорта. У нас работает 13 тренеров, из них 4 тренера, заслуженных тренера России. Всего, если сказать про гребли на байдарках и каноэ в крае, это 8 отделений, более 35 тренеров, из них 9 тренеров, заслуженных тренеров России. Соответственно, более 1100 занимающихся в детско-юношеских спортивных школах.
4: Гребля на байдарках и каноэ, с точки зрения техники, оборудования, наверное, не самый простой, вид спорта. Как следит Минспорта за актуальностью, современностью материальной база, вот здесь как идет взаимодействие? Я так полагаю, что раз уж более 50 лет этой истории в нашем крае, то тут наверняка все давным-давно налажено.
5: Совершенно верно. Гребля на байдарках и каноэ — это сложно-координационный вид спорта. Соответственно, без весла и лодки и водоема, научиться гребле невозможно. Да, есть тренажеры, имитирующие греблю, наша задача – это выступление на водной глади. Инвентарь у нас ежегодно обновляется. Министерство физической культуры и спорта Краснодарского Приморского края на систематической основе анализирует данные, собирает пожелания от спортивных школ и, соответственно, выделяет финансирование на приобретение спортивного инвентаря и оборудования. В 2026 году нам уже запланировано приобретение 47 единиц дорогостоящего оборудования более чем на 16,5 миллионов рублей.
4: Ну, серьезно, вот это финансирование.
5: Туда входят, да, и спортивные лодки, и весла, и сопутствующий инвентарь к лодкам, и также лодочные моторы для обеспечения безопасности и тренировочного процесса. На хорошей волне.
4: Спортивная форма великолепная.
5: Да.
4: Тут же вы отметили такой немаловажный факт, что все как-то привыкли к тому, что в крупном городе, да, допустим, сосредоточен какой-то базовый вид спорта. У нас все получается абсолютно равнозначно. В краевом центре развивается этот вид спорта, гребля на байдарках, кануи, что немаловажно, в муниципалитетах. Я так полагаю, что приоритетов здесь нет. Вот как в краевом центре, так и в других районах идет развитие.
5: У нас всего лишь 5 муниципальных образований, где развивается гребля на байдарках, каноэ. В большей степени это связано с тем, что в этих муниципалитетах очень такие стабильные водоемы, которые позволяют нашему виду спорта проводить тренировочные процессы, соревнования муниципального уровня.
4: Там удобно тренироваться и соревноваться.
5: Совершенно верно. В краевом центре это ж уникальность, почему и сборная России у нас тренируется, и проводятся все соревнования весеннего и осеннего сезона именно в городе Краснодаре. У нас спокойный, ровный водоем, который не замерзает круглый год. Да,

0: соревнований в Краснодаре проходят всероссийского уровня. Это и просто всероссийские соревнования по разным возрастам, а также это кубки, чемпионаты и первенство России. Того порядка наши спортсмены могут принимать до 60 соревнований, участие в до 60 соревнований в сезон.
1: Ну, такая серьезная заявка на сезон, ну, действительно. Обычно такую особую ставку делают на юниоров, на молодых спортсменов, которые заявляют о себе, как правило, очень ярко. Вот с этой стороны, как смотрите на развитие молодых дарований? Ну, наверняка кого-то стоит упомянуть.
0: Ну, вот здесь как раз к нам на выручку приходят наши муниципальные образования в сельских районах. Да, вот именно оттуда звездочки и начинают свой путь, стремятся вырваться и посмотреть весь мир. Они все вначале там, потом приезжают в Краснодар, поступают либо в наш уже вуз спортивный, Кубанскую государственную академию физической культуры, спорта и туризма, либо в ее структурные подразделения. Это гуманитарный колледж, принимает после 9 класса и после 11, а также и училище Олимпийского резерва. И уже тогда все уже тренируются в Краснодаре, на постоянном водоеме с хорошим качественным инвентарем и показывают высокие результаты.
1: Имена чьи звучат ярко сейчас?
0: Ну, сейчас у нас звездочка юная, которому еще нет 18 лет, это Иван Некрасов из станицы Новотитаровской. Уже 2026 год включен в основной состав сборной команды Российской Федерации. Это позволит участвовать, может, даже и в этапах Кубка мира. Ну, так как ему еще нету 18, а у нас возраста международной классификации это до 19, до 24 лет, и взрослый уже. Он примет участие в первенствах мира, Европы по своему возрасту. А там уже как главный тренер сборной России примет решение и пройдет Иван отбор, то, возможно, и в более старших возрастах примет участие. Также бы хотелось отметить такие вот подъезжающие тоже к Ивану из той же станицы Новотитаровской. Это Виталий Лепехин, Валерия Кашубина из станицы Брюховецкой, Арина Алабина из города Краснодара, Валерия Мудриченко. Это уже около сборной, но пока что только в юношеской.
1: Когда речь идет о спорте высших достижений, когда мы, допустим, слышим имена ярких, интересных спортсменов, которые уже многого добились, которые, там, допустим, только заявляют о себе, ну, конечно, даешь себе отчет в том, что, ну, примерно процентов на 80 это заслуга тренера. Вот повезло тебе с наставником, значит, прилагая усилия для того, чтобы с ним остаться. Можно ли назвать тренерский штаб ваш абсолютно уникальным? Вы сказали, что заслуженных тренеров много, опытных наставников очень много. Вот эта история как развивается?
0: Развивается она всегда в лучшую сторону, только мы совершенствуемся. Есть тренера, которые направлены на тренировку с молодыми спортсменами, а есть те, которые оттачивают уже мастерство на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. Как я уже ранее говорил, основной штат наших тренеров, это выпускники нашего кубанского вуза.
1: Это такая преемственность поколений,
0: да,
1: получается,
0: совершенно верно.
1: Да?
0: Хотя они также и выпускники нашей спортивной школы, которые выступали в свое время на водных дорожках за нашу спортивную школу, представляли Кубань на всероссийских международных соревнованиях. Ну, есть же также приезжие из других субъектов. Ну, это ближайшие у нас. Хорошо, это с Ростовской области.
1: Братья ростовчане помогают, да?
0: Да, да, у нас очень много тренеров именно с Ростовской области, там, города Белая Пятова.
1: Нужно ли как-то по-особому звать в греблю на байдарках и каноэ? Вот над популяризацией этого вида спорта как работаете?
0: Хотелось бы отметить больше то, что для занятия спортом именно гребли на байдарках и каноэ нужно желание самого спортсмена. Вид спорта циклический. Одно движение повторяется многократно. То есть пройти дистанцию 1000 метров, это примерно 300 грибков надо сделать. Очень мощных, по силе и равномерных, с высоким темпом. Не всем дано, поэтому первое желание, а дальше уже все оно прирастет и привьет тренер спортсмену те качества, которые должны быть у гребца-победителя.
1: Как много занимает путь спортсмена в краевую сборную, в национальную сборную? Кстати, сколько всего кубанских гребцов сейчас входит в состав национальной сборной страны? Их тренировки, кстати, вот как проходят?
0: А что касательно членов сборной команды Российской Федерации, то

0: от Краснодарского края на 2026 год включено 48 спортсменов. Вот. Угу. Ну, для статистики озвучу, что в 25-м это было 43, в 24-м 39, в 23-м 32, а среднестатистически более 30 спортсменов у нас всегда входят в состав спортивной сборной команды Российской
1: Федерации. Это оптимально или хотелось бы больше, как считаете?
0: Да, хороший уровень, достаточно высокий, так как мы входим в тройку среди субъектов по гребле на бедрах каноэ с Российской Федерации. То есть, ну, это хороший кусок даем сборную команды Российской Федерации. Также у нас порядка 200 спортсменов входят в состав сборной Краснодарского края. Ну, а муниципалитеты, они уже сформируют свою команду за счет там, своих возможностей и обучающихся.
1: А можно нашу краснодарскую базу тренировочную назвать абсолютно уникальной? Потому что я вот посмотрела, знаю, что ребята из национальной сборной, но все-таки именно там тренируются большую часть календарного года спортивного.
0: Да, можно сказать, что она уникальна. Все спортсмены, приезжие, иногородние, они говорят, что это как бы своя домашняя арена. Здесь все компактно, расположено на небольшой части земли, в принципе, порядка береговая линия около 250 метров, где есть эллинги, раздевалки, душевые, трибуна, финишная вышка. Все для проведения соревнований всероссийского уровня. Также у нас имеется общежитие на 89 койко-мест, где сборная России Краснодарского края проводит свои тренировочные мероприятия, отдыхают между тренировками, соответственно. И готовятся в наших спортзалах в том числе.
1: Смотрите, прошел чемпионат России, готовимся к кубку. Какие еще интересные такие прям яркие-яркие старты ждут нас в этом году на Краснодарской гребной базе?
0: Краснодар принимает весенние и осенние старты. До того, что когда в Центральной России еще везде лед, у нас тепло, мало ветрено, мало осадков. Как вы уже сказали, прошел чемпионат. Готовимся к Кубку и чемпионату России в других дисциплинах и дистанциях. Также у нас пройдет Кубок России, всероссийские соревнования среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Будет первенство до 24 лет, первенство до 19 лет. Это мы закончим в мае месяце вот этот блок. И осенью уже будут мы примем лично командный чемпионат России, кубок и всероссийские соревнования на длинных дистанциях и также первенство России, всероссийские соревнования на длинных дистанциях.
1: Вы сказали, что, ну, конечно, главная мечта любого спортсмена, любого гребца – это олимпийское золото. Ну, все логично. Сейчас же нас уже начали постепенно допускать к международным стартам. Ну, к счастью, вот эту страницу мы, дай бог, скоро перелистнем. Где сможем поболеть за наших гребцов в этом году?
0: Да, как вы уже сказали, цель каждого спортсмена – это добиться не только высокого результата, но и показать его на мировой арене. Это уже практически, да, во все международные соревнования стали допускать российских гребцов и также белорусских, но пока что в статусах нейтральных атлетов. Какие же старты ожидают наших российских спортсменов? Ну, в этом году мы ожидаем участия в этапах Кубка мира в Венгрии и Германии, чемпионат Европы в Португалии, чемпионат Европы по марафону в Румынии, первенство Европы в Венгрии, первенство мира и этап Кубка мира в Канаде. Также ожидаем разрешения от Республики Польша о допуске наших спортсменов на чемпионат мира, который будет проходить в городе Познань в конце августа месяца. И также планируем принять участие уже в чемпионате мира по марафону в Аргентине в октябре месяце.
1: Слушайте, ну тут весь земной шар фактически ведь сейчас назвали. А как обычно проходят такие выезды?
0: Всероссийская Федерация, у которой полностью все полномочия на отбор команды сборной и ее командирование на международную арену. Соответственно, что касательно субъектов Российской Федерации, то мы направляем своих спортсменов уже по системе отбора, которая была утверждена Всероссийской Федерацией, что нужно занять определенные места в определенных классах и дисциплинах гребли, и уже весь этот костяк выезжает на международный старт.
1: Ну, мы с вами сейчас говорим уже о тех вершинах, да, к которым стремится каждый уважающий себя спортсмен. потому что, ну, это, знаете, как плох тут лейтенант, который не мечтает стать генералом, ну, наверное, любой спортсмену все-таки хотелось бы, чтобы он стремился в том числе и к олимпийскому золоту, к международным стартам. Но начинают-то все с малого, с юного совсем возраста. Вот, допустим, сейчас нас слушают родители, которые бы хотели внедрить своего ребенка в спортивную, настоящую тему. Как отбираете эти юные дарования? Как вообще понять, есть ли у ребенка предрасположенность к гребле или нет? Или попробовать себя в другом каком-то деле?
0: Наша краевая спортивная школа Олимпийского резерва в основном занимается этапами с тренировочного. И чтобы к нам попасть, спортсмен уже должен обладать вторым спортивным разрядом. Это уровень победителя или призера краевых соревнований.
1: Ну, это серьезная заявка, да. Конечно.
0: А дальше уже перспективных и, ну, можно так не это, которые наиболее склонны к работе с длинными дистанциями.
1: По-хорошему упертых, да?
0: Да, упертых, которые уже вот уже наши тренера там определяют им какую-то направленность, будет это ли длинная дистанция, либо это спринт, возможно, это командные лодки. И уже по мере опыта прохождения тренировочных занятий, то, что тренировка изо дня в день, это повторение предыдущей. Если одну тренировку пропустил, откатился на 2 дня назад. То есть...
1: Грустно.
0: Да. Тут постоянно нужно быть в обоими и заниматься упорно в соответствии с индивидуальным планом, который подготовил тренер.
1: А расскажите, куда привести ребенка вот с самого начала?
0: В Краснодаре хотелось бы озвучить наш адрес. Это город Краснодар, поселок Гидростроителей, улица Парусная, 22. Занятия у нас совершенно бесплатные. Инвентарь весь мы предоставляем. Для юных спортсменов, ну, это наличие справки о том, что не противопоказано заниматься на гребле на байдарках каноэ. Спортивная форма сменная, так возможно, не сразу получится устоять в лодке. Хотя тренеры все расскажут, все покажут, попробуют вместе с ним, поставят на весло.
1: А что вот в гребле важнее, физика или характер?
0: Гребец на байдарке и каноэ сочетает в себе скоростно-силовую мощь, высокую аэробную выносливость и отличную технику. А важна как бы у гребца комплексная подготовка. Вот, мы считаемся все универсальными спортсменами. Мы хорошо бегаем, мы хорошо плаваем, хорошо играем в игровые виды спорта. Единственное, южный гребец, он не ходит на лыжах.
1: А в более северных регионах еще
0: это? В более северных у них одна из этапов зимней подготовки – это лыжная подготовка. Все, что выше центральной России, они на лыжах прекрасно ходят.
1: Первая тренировка, что может представлять собой для юного спортсмена?
0: Она будет состоять из истории, теории и практики. Из истории он узнает об основоположниках современной гребли, выдающихся спортсменах, тренерах, где культивируется и развивается данный вид спорта. Вот из теории будет рассказана, показана техника гребли, какие бывают спортивные лодки, их предназначение, какие по рангу существуют соревнования. А практически попробует выполнить движение гребца вначале на берегу, потом на пирсе, имитируя весь цикл гребка. И уже потом можно будет попробовать на учебной лодке с поддерживающими устройствами прогрести по водной глади. То есть есть шанс у него в первую же тренировку сесть в лодку.
1: Тут же хорошему тренеру нужно быть еще великолепным психологом. Ему нужно работать не только со спортсменом, но и желательно еще найти контакт с родителями. Что бы посоветовали тем родителям, которые решили отдать своего ребенка в греблю?
0: Я бы пожелал родителям приводить в первую очередь самого ребенка. При его желании у него все получится. Наши тренера сделают из него универсального спортсмена. Он будет дисциплинирован, вынослив, силен, будет уметь работать в команде, будет лучшим.
1: Ну и желательно не вмешиваться в спортивный процесс.
0: Из этапов, да, желательно не лезть тренеру с советами.
1: Тренер
0: знает лучше в любом случае.
1: Тут же понятное дело, достигнешь ты каких-то невероятных результатов или не достигнешь. Это уже все зависит от тебя, ну и, собственно говоря, от физических данных, от предрасположенности, от многих-многих факторов, от характера очень многое зависит. Если завершается спортивная карьера, тем не менее, что с гребцом остается на всю жизнь? жизнь. Какие качества?
0: Ну, вот после ухода из спорта высших достижений с человеком на всю жизнь остается уникальная дисциплина, стойкость характера, привычка к высоким нагрузкам. А спортсмен сохраняет также уникальный опыт преодоления себя, навыки целеполагания, а также связи в спортивном сообществе, необходимые для дальнейшей самореализации. Ну, как я уже говорил, гребля – это комплексный вид спорта, который гармонично развивает силовую выносливость, взрывную силу, мышечный корсет, координацию движений, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, исправляет осанку и воспитывает дисциплину, также стойкость и умение работать в команде.
1: Ну вот вы упомянули стойкость. Я так полагаю, что с любым молодым человеком, барышней, которые прошли спорт высших достижений, остается стрессоустойчивость, дисциплина, ну, конечно, умение работать в команде. А это уникальные качества для современного человека.
0: Совершенно верно. Приходите в греблю на байдарках, каноэ. Секции ждут вас.
1: Спасибо вам огромное. Развитие кубанского спорта. Мы сегодня говорили с директором Краевой спортивной школы Олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Андреем Макрянским. Спасибо.
2: Та еще тема. Та еще тема. На Первом радио. Кавер-проект «Все та же песня» на Первом радио.

где объективность – стандарт, а точность – правило. Говорим просто о главном. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. По будням с 7 утра до 9 вечера. Только факты и ничего лишнего. Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

Реклама на Первом радио. Краевое министерство труда и соцразвития информирует о мерах поддержки многодетных семей. С этого года кубанские семьи смогут получить мат-капитал на третьего и каждого последующего ребенка, рожденного после 1 января 2026 года. В 2026 году сумма проиндексирована. Ее размер составляет 167 135 рублей. Ранее право на эту меру поддержки возникало только один раз. Направить средства семейного капитала можно на улучшение жилищных условий, газификацию жилья, оплату образования или комплексную реабилитацию детей. Перечень документов можно узнать в МФЦ, в Управлении соцзащиты по месту жительства, на сайте министерства szn.krasnodar.ru или по телефону горячей линии 8 800 550 0055. Региональный проект «Многодетная семья» национального проекта «Семья». Каждый житель Краснодарского края может бесплатно получить юридическую помощь. Если вы оказались в сложной жизненной ситуации и нуждаетесь в консультации грамотного юриста, обращайтесь в Государственное юридическое бюро Краснодарского края. Остерегайтесь мошенников, которые вводят в заблуждение и под видом бесплатных консультаций навязывают платные юруслуги. Помните, что государственная юридическая помощь квалифицированная и бесплатная. Наш официальный сайт госюрбюро.краснодар.ру. Адрес центрального офиса. Офиса для обращений. Город Краснодар. Улица Ставропольская, дом 78. По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254-03-34 и 254-00-54. Слушайте Первое радио Кубани. В Сочи на частоте 105,7.

0: эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. В студии Ирина Левчук. Далее о главных событиях к этому часу. В аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика этой ночью ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации. Ограничения действуют в целях обеспечения безопасности полетов. Авиакомпания информирует пассажиров обо всех изменениях. Актуальную информацию также можно уточнить на онлайн-табло воздушных гаваней. Со вчерашнего вечера на Кубани действует режим беспилотной опасности. Всемирная организация здравоохранения не считает вспышку хантавируса на круизном судне началом новой пандемии. По словам главы организации Тедроса Гебрейесуса, риск для мира сейчас низкий. Напомню, о заражениях на борту лайнера в Атлантике стало известно 4 мая. Тогда заболели 7 человек, трое из них скончались. Еще один находится в тяжелом состоянии в больнице ЮАР. Позже один случай выявили у мужчины в Швейцарии, который тоже был на этом судне. Более 14,5 миллиардов рублей вложили в реконструкцию сочинского санатория «Волна». Финансирование осуществляется в рамках соглашения, подписанного с администрацией Краснодарского края на инвестфоруме в 2022 году. Накануне сочинскую здравницу с рабочим визитом посетил губернатор Вениамин Кондратьев. Он отметил, что здание восстанавливают, сохраняя изначальный замысел советских архитекторов. Именно такие проекты и делают Сочи курортом мирового уровня, отметил Кондратьев.
1: Первое, что должно встречать отдыхающих, это эмоции. А здесь они через край. Ты подъезжаешь, и ты уже в этих эмоциях от вот этого комплекса. Это курорт. Это, знаете, российский курорт, мировой курорт. И благодаря таким, как вы вот таким мировым делаете.
0: Губернатору доложили, что работа по реконструкции «Волны» на завершающей стадии. Открыть комплекс планирует будущей осенью. Параллельно на курорте уже запустили санаторий «Кристалл». Это первая за 25 лет новая здравница в Сочи. Проект реализовали в том числе благодаря краевой льготе по налогу на имущество. Губернатор подчеркнул, что власти Кубани заинтересованы в таких объектах, которые делают курорты привлекательными круглый год. Сегодня в Геленджике проходит чемпионат Краснодарского края по мотоциклетному спорту. Гонщики со всей Кубани состязаются в дисциплине эндуро на экстрим-байках. Турнир регионального значения организовало Министерство физической культуры и спорта Кубани в рамках федеральной программы «Спорт России». Заезды на мототрассе в Геленджике начались в эти минуты. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм. Прямо сейчас коротко о погоде. Сегодня в крае облачно с прояснениями. В южной половине региона кратковременный дождь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 3 до 25 тепла. В Краснодаре осадки не ожидаются и плюс 20, плюс 22 градуса. На этом у меня пока все. Далее встречайте утро с Николаем Бариновым и Виолеттой Дубровиной.
2: Спонсор программы «Факты» на Первом радио – минеральная вода «Отраднинская» ООО «Аметист».
3: В заповедных местах Отраднинского района среди лесов и гор добывается минеральная отраднинская вода. Она утолит жажду, наполнит энергией и вдохновит на свершение. Минеральная вода Отраднинская. Вкус самой природы. Спрашивайте в магазинах вашего города.
4: Вы слушаете Первое радио Кубани.
5: Вы слушаете радио.
4: Первое радио Кубани.

0: на двоих.
1: Какое прекрасное утро. Давайте проведем его вместе, друзья. 7 часов 8 минут в Краснодаре. И сегодня день такой вот прям замечательный. День радио, и мы его будем отмечать. А еще сегодня день распахнутых окон, день основания Вооруженных сил Российской Федерации и день президентского полка. Нам в студии Первого радио Кубани веселый, задорный Николай Баринов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. И Виолетта Дубровина, несравненная.
1: Привет, привет.
2: Если говорить о событиях, случившихся 7 мая, то в 1960 году принят закон о введении 7-часового рабочего дня и постепенной отмене налога с зарплаты в СССР. 7 же мая 1985 году вышло постановление Совета министров СССР о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма и искоренению самогоноварения. Ну и в 97-м году корпорация Intel анонсировала микропроцессор Pentium 2. Ну, такие знаковые события.
1: Я расскажу, кто родился в этот день. Русский композитор, дирижер, педагог Петр Чайковский, советский поэт, переводчик Николай Заболоцкий и режиссер, сценарист, продюсер Владимир Бортко.
2: Напоминаем, что Первое радио Кубани зазвучало в бета-версии сервиса Яндекс.Радио. Сервис Яндекс.Радио работает в любом современном браузере, в том числе и на смартфонах. Есть и мобильное приложение. Кроме Первого радио, площадка предоставляет возможность слушать более 300 радиостанций, сохранять музыку в своей коллекции, выбирать регион радиовещания и даже оставлять реакции. Ну и по-прежнему облегчают нам жизнь умные колонки, они нас понимают. Достаточно попросить Алису или Марусю включить Первое радио Кубани и наслаждайтесь отличной музыкой, хорошим настроением, а ближайшие 3 часа еще и принимайте участие в нашем шоу. Пообщаемся, послушаем ваши истории, ваши мысли и поиграем немножко.
1: Да, 8.40, традиционная разминка для меломанов, игра, которая называется «В песне поется». Ну а тем, кто претендует на звание самого внимательного, предлагаем вот такой квест. В каждом часе после звукового сигнала «Время разбрасывая числа» в эфире появится число. Поймайте все 3, сохраните в уме или запишите, и в конце программы отправляйте их на наш номер 8-918-357-3584. И кому-то из участников достанется приз от Первого радио Кубани. И также не забывайте, что у нас идет прямая трансляция. Проходит во ВКонтакте. Наше сообщество так и называется «Первое радио Кубани». Подписывайтесь, ставьте лайки. И, кстати, сообщения можете оставлять прямо под трансляцией.

0: Реклама на Первом радио.
1: Маленькие дети – большая ответственность. Если рядом водоем, море, река, пруд, даже детский бассейн, важна каждая секунда родительского внимания. Ценой этой секунды может стать детская жизнь. За 2025 год на Кубани 24 ребенка утонули. Безопасность ребенка – это забота нас, взрослых. Берегите своих детей.
2: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
3: Телефон нашей рекламной службы 254-03-34 и 254-00-54.
4: Шагом марш!
5: Первое радио Кубани совместно с прославленными героями спорта Кубани в рамках пропаганды здорового образа жизни и правильной настройки на день представляет утреннюю гимнастику.
6: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Меня зовут Наталья Чернова. Я чемпионка Европы и мира, участница Олимпийских игр по прыжкам на батуте. Сегодня с вами мы проведем замечательную зарядку. Вы готовы? Тогда мы начинаем. Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч, руки в стороны. Выполнение – наклоны туловища вправо и влево с касанием кончиков пальцев. Стоп! Начинаем упражнение. Ручки держим ровно, не забываем улыбаться, ножки стараемся не сгибать. Начинаем выполнять. В одну сторону на раз, два, в другую сторону на три, четыре. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили упражнение. Вы большие молодцы. Это упражнение позволит вам растянуть мышцы спины и позволит вам быть гибкими. Переходим к следующему упражнению. Исходное положение стоя. Выполнение. Сделать 6-8 прыжков. 2 на левой ноге прыжка, 2 на правой ноге. Начинаем выполнение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Не забываем переходить на левую и на правую. Раз, два, три, четыре. На левой два, на правой четыре. На левой два, на правой четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили упражнение. Это упражнение позволит вам расслабить мышцы голеностопа. И вы можете замечательно и быстро добраться до своей любимой работы.
5: Утренняя гимнастика на Первом радио Кубани. Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: на двоих.
1: Если честно, Виолечка, то для меня, конечно, стало сюрпризом сегодняшнее твое приветствие в начале рабочего дня, когда ты сказала: сегодня день радио, и мы его сегодня будем отмечать.
2: Ну, не в эфире мы его будем отмечать.
1: Да, я такой думаю, вроде как мы договорились о чем-то другом пообщаться сегодня с нашими дорогими
2: радиослушателями. Не, ну ты же не отказываешься его отметить.
1: Отметить не отказываюсь.
2: За эфиром.
1: Но поговорить собрались мы сегодня о другом. О таком вопросе: кто счастливее, кто работает, так сказать, на дядю или тот, кто сам себе хозяин. Вот в интернете можно найти множество историй успеха, пока еще можно. Я уволился из офиса, открыл свое дело, стал свободным. Ну да, как будто бы идея работать на себя, быть хозяином своего времени, своих решений, своего заработка, это очень притягательная такая идея, когда ты сам выстраиваешь свой график, сам себе выбираешь, чем заниматься, что тебе интересно, чувствуешь полноту контроля там, над своей жизнью. Для многих это вот не просто способ заработка, а такая целая философия существования. То есть вот хочу жить так. Путь к самореализации, раскрытию своего потенциала и т.д. и т.п. Вот эти все громкие слова.
2: Слушай, но у меня множество примеров, причем из моей жизни. У меня муж предприниматель, да, и он когда смотрит, когда я куда-то собираюсь уезжать, потому что у меня есть и отпуск, я могу взять больничный, я знаю, сколько я получу, да, вот в конце месяца приходит платежка. И вот тут в этом плане как-то все стабильно. Он отвечает не только за себя, он отвечает за тех людей, с кем он вместе работает. Вот, а у него не бывает выходных, у него не бывает проходных, понимаешь? Да, сам себе хозяин, но это очень большая ответственность. И знаешь, вот нельзя отрицать привлекательность стабильности, которую дает работа в организации. Да? Как я уже говорила, это фиксированный оклад, это социальные гарантии, это отпуск, это больничные. Вот. Не нужно постоянно искать клиентов или заказы, не нужно беспокоиться о налогах и бухгалтерии, что очень сложно, да, когда человек занимается бизнесом. Ну, потому что ты часть большого коллектива, где всегда есть поддержка, возможность обменяться опытом, и это создает ощущение защищенности, позволяет как-то сосредоточиться на выполнении своих обязанностей. Знаешь, у меня бывает иногда такое: все, мне все это надоело. Вот, а потом я смотрю на своего мужа и думаю: не-не-не, поработаю там на дядю, на тетю, на кого угодно, но я не хочу брать на себя такую большую ответственность еще за других людей.
1: В общем, друзья, сегодня мы предлагаем вам поразмышлять и поделиться опытом, в том числе, работаете ли вы на себя, либо на организацию, что вас держит, какие плюсы и минусы вы видите в своем выборе, и как вы думаете, чисто технически, реально ли воплотить в жизнь идею, например, полной самозанятости для всех, или же, напротив, представить себе мир без частников, но зато с налаженной системой коллективного труда. Ну и самое главное, какая из этих моделей, на ваш взгляд, более жизнеспособна?
2: Вариант Б.
1: И способна построить гармоничную общество. Давайте в том числе и помечтаем. То есть не только о своем опыте расскажем, но и представимся либо одну, либо другую модель. Пишите 8-918-357-3584, отправляйте сообщение в МАКС, либо под нашей видеотрансляцией в ВК. Ближе к финалу выпуска мы, подводя итоги, объявим, кому сегодня достанутся призы от Первого радио Кубани.

0: Генеральный спонсор проекта АО «Санаторий Лаба».
1: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Кавер-проект «Все та же песня» на Первом радио.

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. В студии Ирина Левчук. Далее о главных событиях к этому часу. В Сочи сегодня ночью включали сирены системы оповещения из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин. А по словам местных жителей, в небе над Черным морем в районе Сочи и Сириуса прогремела серия взрывов. Наблюдались яркие вспышки. Кроме того, ВСУ нанесли удар по жилым домам в Брянске, в результате чего пострадали 13 человек, включая одного ребенка. Мэр Москвы Сергей Собянин трижды за последние несколько часов сообщал в своих соцсетях об уничтожении дронов, летевших на столицу. В ночь на четверг также произошли налеты ППЛА на Таганрог и Тулу. Правительство России выделило очередные субсидии на поддержание деятельности аэропортов Краснодара, Анапы и Геленджика. Как сообщила пресс-служба Кабмина, из резервного фонда направлено почти 6 миллиардов рублей. Средства позволят частично компенсировать затраты авиахабов по обычным видам деятельности, а также проценты по кредитам и займам в период действия режима ограничения полетов. Помимо наших аэропортов, субсидии получат воздушные гавани еще 7 городов. В станице Новолакинской Белоглинского района отремонтировали школьную спортплощадку. Работы провели в рамках краевой программы развития физической культуры и спорта. На эти цели из бюджета региона выделили больше 13 миллионов рублей. Начать реконструкцию поручил губернатор Вениамин Кондратьев. Привести зону в порядок главу региона во время личной встречи попросили местные жители. Сегодня в Краснодаре частично ограничено движение транспорта по улице Орджоникидзе. С 6 утра для проезда закрыт участок дороги от Красноармейской до Красной. Это связано с проведением краевого мероприятия в музыкальном театре. Ограничения, которые продлятся до 16 часов, необходимы для обеспечения безопасности участников и гостей мероприятия. Водители просят заранее планировать маршруты. И о спорте. Футбольный клуб «Краснодар» встретится сегодня с московским «Динамо» в ответном матче финала Кубка России. Игра пройдет на домашней арене «Быков». Поединок начнется в 20:30. Напомню, первую игру финала пути РПЛ черно-зеленые сыграли против «Динамо» на выезде. Матч закончился со счетом 0-0. Судьба дуэли решится в сегодняшнем матче. Его победитель встретится в суперфинале Кубка России с московским «Спартаком», который накануне переиграл ЦСКА. Далее о пробках.
1: Быть в курсе просто. Без лишних слов и пустых домыслов. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. По будням с 7 утра до 9 вечера. Только факты и ничего лишнего. Генеральный спонсор программы «Факты» на Первом радио – клиника эстетической медицины и косметологии ООО «Родинка».
2: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: По данным Яндекс.Карт, в Краснодаре не разогнаться сейчас по Лоцманской от Лаперуза до железнодорожного переезда. В плотном потоке Ростовское шоссе от Крыжовничной до остановки 12 километр. Постоять немного придется на Тургеневском шоссе от остановки Рынок до Тургеневского моста и на Уральской 30-й Иркутской дивизии до улицы Симферопольской. Прямо сейчас коротко о погоде.
1: Капризы погоды представляет база отдыха в станице Отрадное «Термопарк».
0: Сегодня в крае облачно с прояснениями. В южной половине края возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 3 до 25 тепла. В Краснодаре осадки не ожидается и +20, +22 градуса. На этом у меня пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
3: Весна. Время перемен и обновлений. Оставь городскую суету. Вдохни. Здесь мысли улетают к звездам, а тело чувствует тепло источников. Внутри только тишина. Термальные источники в станице Отрадной. Уютные домики, баня, хамам, кафе и беседки у озера. Свежий воздух, чистая вода и полная перезагрузка. Термопарк. Номер для бронирования 8 928 246 40 80.
1: Время разбрасывать числа.
4: 26.

0: Пора обратиться к звездам. Овны, звезды советуют немного замедлиться и вообще пустить ситуацию на самотек.
1: Тельцы, вам многое по плечу, но не все, поэтому берегите силы.
0: Близнецы, попробуйте в этот день отказаться от вредных привычек, ну хотя бы постарайтесь.
1: Раки, не беспокойтесь из-за того, что вы не на все в силах повлиять.
0: Львы, вы точно не заскучаете, придется заниматься несколькими делами сразу.
1: Девы, не отказывайте себе в приятном, если время и настроение позволяют.
0: Весы, в четверг завяжется масса интересных знакомств, которые сыграют важную роль в вашей жизни.
1: Скорпионы, постарайтесь уделить максимальное количество внимания близким людям.
0: Стрельцы, им стоит принять участие в любых мероприятиях, на которые вас пригласят.
1: Козероги, ничего себе не выдумывайте. В этот день важно смотреть на вещи объективно.
0: Водолеи, отправляйтесь на любые романтические свидания. Они вас не разочаруют.
1: Рыбы, позвольте себе чуть больше, чем вы обычно себе разрешаете.
0: Вне зависимости от того, под каким знаком зодиака вы родились, всем прекрасного настроения. Далее также оставайтесь с Первым радио Кубани.

0: Реклама на Первом радио.
1: Нужна гастроскопия и колоноскопия? Только без боли и по доступной цене.
2: Экспертная гастроскопия и колоноскопия под наркозом за 16 900 рублей. В Центре эндоскопии и гастроэнтерологии. Город Краснодар, улица Ставропольская, 96/1. Пока вы спите, мы работаем.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дарим топливо на АЗС ПНБ. Более 5000 литров топлива и тысячи подарков ждут вас. Все просто. Купи топливо и товаров на 2000 рублей и обменяй чек на свой счастливый купон у оператора. Больше чеков – выше шанс выиграть ценный подарок.
5: Акция действует с 10 апреля по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, месте и правилах ее проведения уточняйте на сайте www.putavdefisneft.ru и у сотрудников АЗС ПНБ.
6: В магазинах «Победа». Пломбир с печеньем в шоколадной глазури с арахисом. 58,90.
7: Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
8: Удобное кресло, подушки безопасности, умный климат-контроль, интеллектуальные системы помощи водителю не сделают вашу поездку максимально комфортной и безопасной без премиальных шин Icon. Icon Tires. Технологии, привилегии для лидеров.
9: Спрашивайте в шинном центре по адресу поселок Яблоновский, улица Индустриальная, 4, 8-900-270-99-66 и на сайте шинцентр.рф.
10: Увершина. УГРН 109-230-900-07-28.
11: В экстренной ситуации важна каждая минута. Скорая медицинская помощь клиники в надежных руках – это опытные специалисты, новейшее оборудование и максимальный комфорт 24/7. Доверьтесь профессионалам. Ваше здоровье в надежных руках. Звоните плюс 7-938-428-03-33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
14: При поддержке Министерства здравоохранения Краснодарского края.
15: Что такое коррупция? Подкупить? Дать взятку? Нет. Коррупция – это стыд, риск разрушить карьеру и судьбу. Не позорь себя, живи по совести. О фактах коррупции можно сообщить по телефону администрации Краснодарского края. 8 800 61 268 60 44. Вместе победим коррупцию.
16: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254-03-34 и 254-00-54.
17: Шагом марш!
18: Первое радио Кубани совместно с прославленными героями спорта Кубани в рамках пропаганды здорового образа жизни и правильной настройки на день представляет утреннюю гимнастику.
19: Доброе утро, дорогие радиослушатели! Меня зовут Наталья Чернова. Я чемпионка Европы и мира, участница Олимпийских игр по прыжкам на батуте. Сегодня с вами мы проведем замечательную зарядку. Вы готовы? Тогда мы начинаем. Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч, руки в стороны. Выполнение – наклоны туловища вправо и влево с касанием кончиков пальцев. Стоп! Начинаем упражнение. Ручки держим ровно, не забываем улыбаться, ножки стараемся не сгибать. Начинаем выполнять. В одну сторону на раз, два, в другую сторону на три, четыре. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили упражнение. Вы большие молодцы. Это упражнение позволит вам растянуть мышцы спины и позволит вам быть гибкими. Переходим к следующему упражнению. Исходное положение стоя. Выполнение. Сделать 6-8 прыжков. 2 на левой ноге прыжка, 2 на правой ноге. Начинаем выполнение. 1, 2, 3, 4. Раз, два, три, четыре. Не забываем переходить на левую и на правую. Раз, два, три, четыре. На левой два, на правой четыре. На левой два, на правой четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили упражнение. Это упражнение позволит вам расслабить мышцы голеностопа. И вы можете замечательно и быстро добраться до своей любимой работы.
18: Утренняя гимнастика на Первом радио Кубани. Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: двоих.
1: Ну, в общем, друзья, решили мы сегодня представить себе, что у нас, ну, скажем так, есть возможность организовать два типа общества. Одно общество — это все самозанятые, все предприниматели, все частники, все развивают свое собственное дело. А второе — это налаженная система коллективного труда. Все по уму делается, куда бы ты ни обратился, это все всегда организации. В этой организации великолепно справляются со своей работой настоящие профессионалы своего дела. На руководящих постах, которые, естественно, исключительно на выборной основе функционируют, тоже находятся прекрасные организаторы и все такое прочее. И вот решили мы пофантазировать, какая из двух моделей, ну, скажем так, способна создать гармоничное общество. Решили порассуждать. Классическая наемная работа что нам дает? Защиту и комфорт, да, стабильный оклад, график, больничный, отпуск, отчисления в пенсионный фонд и т.д. Есть и цена. Твоим временем распоряжается кто-то другой, ты участвуешь в корпоративной культуре, ходишь на планерке, терпишь условно плохого начальника, ну, то есть как теплица, да, в ней безопасно, но тебя ограничивают стены и стеклянная крыша.
2: Ой, слушай, но работа на себя, да, это свобода, это какая-то независимость. Ну вот, знаешь, вот свобода и независимость, я бы это все в кавычки взяла, потому что, ну знаешь, плавали, знаем. Вот, возможность быстро менять направление тоже вот сомнительно, быстро все не поменяешь. Это может быть интересно, да, драйвово, да, но рискованно, потому что, ну что, больничного нет, никто тебя не подстрахует, никто не заплатит, если ты вдруг... Не, вот, знаешь, не дай бог заболеешь. Доход может скакать, понимаешь? Вот, ну, как курс валюты. Это не похоже на теплицу, о которой ты говорил. Это похоже, знаешь, на море. Вот ты плывешь-плывешь и не знаешь, что будет дальше. То ли штиль, то ли шторм. Ну, и утонуть, конечно же, легко.
1: Ну, и давай почитаем историю от наших радиослушателей. Елена пишет, работала в найме 15 лет. Ушла, потому что выгорела. Открыла свое маленькое ателье по ремонту одежды. Сначала было страшно, зарплаты нет, неизвестно, будут ли клиенты, сейчас кайфую. Сама решаю, когда работать, кого брать в заказ. Да, дохода меньше, чем в офисе, но я дома, я с детьми, и это мое счастье. Не променяю сейчас эту свободу даже на высокую зарплату. Угу. Ну, видимо, есть и еще какие-то
2: Но есть еще
1: способы.
2: Источники дохода. Да, муж, да, например, да. зарабатывает, угу. да, и вы можете угу. себе это позволить быть дома и зарабатывать меньше, чем на предыдущей работе. Вот Андрей что написал. Во первых строках своего сообщения с превеликим удовольствием поздравляю вас с Днем Радио. Николаю, фортуна, Виолетте, блеска в глазах. Смотри, блестят глаза, нет?
1: Почти.
2: Да, почти.
1: Осталось чуть-чуть дошлифовать. Да.
2: По теме занятости считаю идеальной моделью работы такую. На дядю. По лояльному графику, вкладывая поперышку в подушку безопасности, но и заниматься любимым делом, который приносит доход, но без привлечения полчища дармоедов. Это Андрей Сканевской написал.
1: Спасибо, Андрей, за поздравление, за то, что каждое утро с нами. Я так понимаю, что свой свечной заводик у вас либо уже имеется, либо вы к этому приближаетесь. Желаем, чтобы он функционировал у вас в бесперебойном режиме. Ну и приглашаем вас, дорогие друзья, переходить в следующий час, где мы продолжим фантазировать на заявленную тему, делиться своим собственным опытом
2: Фантазер.
1: И разбирать различные жизненные ситуации. Пишите.
0: Утро на двоих.
3: Бестселлер на Первом радио. Генеральный спонсор АО «Завод минеральных вод Горячий Ключевской». Мы говорим «Горячий ключ», представляем бутылку с минеральной водой. Завод-основатель розливой минеральной воды «Горячий Ключевской» — это всегда зеленая бутылка и оригинальный логотип с оленем. Легко запомнить, еще важнее знать. Ведь только настоящее может быть действительно полезным. Завод минеральных вод «Горячий Ключевской».
0: Бестселлер на Первом радио.

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. В студии Ирина Левчук. Далее о главных событиях к этому часу. В Сочи сегодня ночью включали сирены системы оповещения из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин. А по словам местных жителей, в небе над Черным морем в районе Сочи и Сириуса прогремела серия взрывов. Наблюдались яркие вспышки. Кроме того, ВСУ нанесли удар по жилым домам в Брянске, в результате чего пострадали 13 человек, включая одного ребенка. Мэр Москвы Сергей Собянин трижды за последние несколько часов сообщал в своих соцсетях об уничтожении дронов, летевших на столицу. В ночь на четверг также произошли налеты ППЛА на Таганрог и Тулу. Правительство России выделило очередные субсидии на поддержание деятельности аэропортов Краснодара, Анапы и Геленджика. Как сообщила пресс-служба Кабмина, из резервного фонда направлено почти 6 миллиардов рублей. Средства позволят частично компенсировать затраты авиахабов по обычным видам деятельности, а также проценты по кредитам и займам в период действия режима ограничения полетов. Помимо наших аэропортов, субсидии получат воздушные гавани еще 7 городов. В станице Новолакинской Белоглинского района отремонтировали школьную спортплощадку. Работы провели в рамках краевой программы развития физической культуры и спорта. На эти цели из бюджета региона выделили больше 13 миллионов рублей. Начать реконструкцию поручил губернатор Вениамин Кондратьев. Привести зону в порядок главу региона во время личной встречи попросили местные жители. Сегодня в Краснодаре частично ограничено движение транспорта по улице Орджоникидзе. С 6 утра для проезда закрыт участок дороги от Красноармейской до Красной. Это связано с проведением краевого мероприятия в музыкальном театре. Ограничения, которые продлятся до 16 часов, необходимы для обеспечения безопасности участников и гостей мероприятия. Водители просят заранее планировать маршруты. И о спорте. Футбольный клуб «Краснодар» встретится сегодня с московским «Динамо» в ответном матче финала Кубка России. Игра пройдет на домашней арене «Быков». Поединок начнется в 20:30. Напомню, первую игру финала пути РПЛ черно-зеленые сыграли против «Динамо» на выезде. Матч закончился со счетом 0-0. Судьба дуэли решится в сегодняшнем матче. Его победитель встретится в суперфинале Кубка России с московским «Спартаком», который накануне переиграл ЦСКА. Далее о пробках.
1: Генеральный спонсор программы «Факты» на Первом радио – клиника эстетической медицины и косметологии ООО «Родинка».
2: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Объезжаем пробки с Первым радио. Генеральный спонсор компании «Водовозы Юга» и «Помаросвел».
0: По данным Яндекс.Карт, в Краснодаре не разогнаться сейчас по Лоцманской от Лаперуза до железнодорожного переезда. В плотном потоке Ростовское шоссе от Крыжовничной до остановки 12 километр. Постоять немного придется на Тургеневском шоссе от остановки Рынок до Тургеневского моста и на Уральской от 30-й Иркутской дивизии до улицы Симферопольской. Прямо сейчас коротко о погоде.
3: Народная мудрость гласит: вода сама не подойдет, подойдет жажда. Водовозы Юга позаботятся о том, чтобы у вас всегда была чистая и вкусная питьевая вода. Доставка от 220 рублей до третьего этажа бесплатно. Закажите питьевую воду с доставкой на сайте водовоз-юг.ру, через приложение или по телефону 8-903-45-004-90.
0: Сегодня в крае облачно с прояснениями. В южной половине края возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 3 до 25 тепла. В Краснодаре осадки не ожидаются и +20, +22 градуса. На этом у меня пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
4: Вы слушаете Первое радио Кубани.
5: Вы слушаете радио.
4: Первое радио Кубани.

0: на двоих.
1: Итак, мы сегодня решили поговорить о работе, да? Я могу сказать, о приятном мы решили поговорить, потому что тот, кто не работает, тот правильно ест. Как в том прекрасном фильме. Знаешь, вот интересно, что сейчас на Западе активно развивается такая модель, да, организаторов, а не работодателей. Это такие компании, которые собирают под своим крылом толпу фрилансеров, обеспечивая им потоки заказов и юридическую поддержку, но при этом не оформляя их в штат. Ну, знаешь, кажется, что это золотая середина, свобода, опора, но не становится ли такой фрилансер просто наемным работником, да, вот в новой, более какой-то изощренной упаковке? Вот тут тоже такие большие вопросики, столько подводных камней.
2: Ну, подводные камни, мне кажется, здесь вполне себе надводные и вполне себе решаемые. Мне кажется, довольно симпатичная модель. А если взглянуть на противоположный полюс, да, вот коллективные и народные предприятия, когда завод или фабрика принадлежит не владельцу, а самим работникам, да, когда люди сами выбирают себе директора, сами решают, куда вкладывать прибыль, что говорят сторонники такой модели? Утверждают, что такая модель вроде как гуманнее и стабильнее. Такой завод и там по частям не продадут, и не обанкротят ради наживы. А вот можно ли такую модель масштабировать на всю экономику, и не утонет ли она в бюрократии и в каких-то постоянных собраниях, вот это, конечно, большой вопрос. Давай поглядим, что нам пишут наши дорогие слушатели.
1: Ну давай, вот Игорь написал: «Доброе утро, работаю и на себя, и на дядю, по-другому не получается. Есть плюсы и минусы, зато могу пригласить жену в ресторан и посидеть с ней, и купить для нее что-нибудь очень приятное, не говорить, что все плохо и денег нет». И, значит, пункт второй также продолжает Игорь: «С праздником, с днем радио вас и всех причастных в вашем лице. Сам окончил училище ПВО, а потом Академию связи. Так что с нашим праздником всех».
2: А Маркони пусть подождет, да? Да, Маркони уже ничего не ждет, в общем-то, как и Александр Попов тоже. Алексей написал: «Разделяю понятие дядя на две категории – частники и государственные, они же муниципальные организации. В первом случае многое зависит от самого дяди, его честности и человечности. Во втором, там работает система, и даже начальник или директор не всегда в силах ее изменить. Я с недавнего времени работаю в федеральной компании, и после нескольких лет работы на дядь немного в шоке от того, что происходит. Бюрократия, да, тотальный контроль есть, иногда даже отсутствие взаимопонимания, но есть преимущества в стабильном, хоть и не особо высоком доходе. И в социальных гарантиях после 40 уже об этом пора задумываться. А что я думаю про работу на себя? Да, замечательный вариант, хоть и непростой. Здесь нужно жертвовать собой в какой-то степени, но и результат выше. Как бы мы ни работали, самое главное понимать, для чего мы это делаем, и получать от этого удовольствие». Ну, это да, идиллический такой вариант. 8-918-357-3584. Пишите, друзья. В МАКС отправляйте нам ваше сообщение. Фантазируем сегодня на тему, как же функционировали бы общество, если бы все были предпринимателями, либо наоборот, никакого частного труда, исключительно предприятие и полностью налаженная система коллективного труда. Вот какая из этих двух моделей вам больше нравится? Как по-вашему, какая из них способна абсолютно гармонично развивать общество? Пишите, ну и рассказывайте, конечно, про свой опыт, про свою работу, где трудитесь, как трудитесь и чем вам это нравится, либо не нравится.
0: Утро на двоих.

0: Реклама на Первом радио.
1: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь.
2: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В магазинах «Победа». Напиток газированный сода йода «Дюшес». 69,90 за 2 литра. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
4: Мечтаете о густых волосах? Это реально. Клиника в надежных руках проводит пересадку волос по специальной цене. Всего 125 тысяч рублей до конца месяца. Современные технологии и комфортное восстановление. Звоните 8-928-273-03-33.
5: Акция проводится с 1 по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
7: А я кладовую.
8: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твин Парк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «За Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон нашей рекламной службы 254-03-34 и 254-00-54.
0: Радио «Кубани» представляет. Большая кубанская энциклопедия.
10: Моставской.
0: География.
10: Поселок городского типа на юго-востоке Краснодарского края. Административный центр и крупнейший населенный пункт Мостовского района. Расположен на левом берегу реки Лабы. Климат континентальный, зимы мягкие, лето жаркое. Абсолютный температурный максимум приходится на август и составляет плюс 40 градусов. Абсолютный минимум на январь, когда возможен мороз минус 35. Но такие температуры фиксируют раз в десятилетие.
0: Население.
10: На сегодняшний день население Мостовского составляет более 25 тысяч человек.
0: История.
10: С 1894 года заселение долины между реками Лаба и Ходзь производилось отставными нижними чинами бывшей Кавказской армии, принимавшей участие в покорении Западного Кавказа. Переселенцы просили атамана Майкопского отдела, чтобы он разрешил выделить участок под поселение рядом с мостом через Лабу. Названия предлагали разные – Казанское или Воздвиженское. Атаман решил из-за ровного места и наличия моста назвать поселение Мостовье. Большинство жителей строили двухкомнатные хаты с открытыми коридорами и соломенными крышами. Зажиточные мостовчане возводили лавки с красным товаром, имели вальцовые мельницы, лесопилки и маслобойни. В 1900 году за счет налогов построили две школы. Через 4 года появилась первая деревянная церковь. Впервые село Мостовое стало районным центром в 1924 году, а 10 октября 1961 было преобразовано в рабочий поселок Мостовской.
0: Достопримечательности.
10: Мостовской знаменит термальными горячими источниками. Туристы со всей страны приезжают в несколько оборудованных специализированных баз отдыха, где гостям предлагают спа-процедуры, бассейны с термальной водой и комфортные домики для проживания.
0: Большая кубанская энциклопедия. Время разбрасывать числа.
11: 51.
0: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: на двоих.
1: Коленька, вот только представь себе мир, где каждый человек работает только на себя.
2: Представляю.
1: И ему предстоит стать и предпринимателем, и маркетологом, и бухгалтером, и специалистом в своей области. И все это произойдет одновременно.
2: В последнюю очередь специалистом в своей области.
1: Это требует колоссального количества энергии, постоянного развития. Вообще, нужно уметь и продать свои услуги, и найти новые возможности, и адаптироваться к меняющимся условиям рынка.
2: Жесть.
1: Да, все это становится очень критически важным. Но, знаешь, зато награда может быть гораздо выше, чем при работе по найму. Но это не точно.
2: Ключевое, да, слово.
1: Это
2: может
1: не точно.
2: Быть.
1: Может быть, да.
2: А может не быть. А если посмотреть на обратную сторону, да, вот такой полной свободы, если каждый будет работать только на себя, а кто будет заниматься, понимаешь, инфраструктурой, кто будет строить крупные заводы или масштабными научными исследованиями заниматься, кто будет? Какие-то проекты, они все-таки требуют объединения усилий огромного количества людей и ресурсов, которые сложно собрать в рамках чисто индивидуальной деятельности. И возникнет еще и плюс вопрос о поддержании порядка и общих социальных институтов. Поэтому не представляю себе мир, ну, скажем так, где все самозанятые.
1: Вот. Но я тоже не представляю. Слушай, давай почитаем сообщение. Да. Прекрасное сообщение от Екатерины пришло. Доброе утро, ребята, с днем радио вас. Спасибо, Катечка. Значит, успехов нам желает, процветания.
2: Спасибо, Катя.
1: Да. Ну, а по поводу темы, я все-таки человек, не способный на какие-то риски. Хотя вот буквально в прошлом году рискнула и с мужем поехали на край мира на заработки. Но вот свой бизнес или самозанятость – это не про меня. Наверное, сказывается советское воспитание и привитие коллективизации. Меня очень пугает неизвестность, получится или не получится, да еще эти подводные камни в виде всяческих разрешений на какую-то деятельность от различных инстанций, это точно не мое. Стабильность и коллектив для меня больше подходит. Хорошего дня вам и отличного настроения.
2: Игорь написал: «Я пробовал уйти в свободное плавание, через 3 месяца вернулся в офис. У меня не было дисциплины. Вставал в 10 до 12, ел, к вечеру начинал работать, потому что вспоминал о сроках, понял, что мне нужен внешний распорядок дня, ну и руководитель, который меня контролирует. Не всем же дано быть предпринимателями, и в этом нет ничего постыдного». Абсолютно верно, Игорь. Полностью с вами согласна.
1: Uh-huh. Значит, Сергей написал: «Моя жена работает на себя, она шьет на дому, ей кажется, что она вообще свободна. Но на деле она привязана к заказчикам жестче, чем любой офисный сотрудник. Клиенты звонят вечером и выходные, что-то требует переделать, она спит и видит свою швейную машинку. Не знаю, есть ли тут свобода. Думаю, любой труд – это служение. Вопрос лишь, у кого ты в услужении, у одного начальника или у десятка капризных клиентов».
2: Угу. 8-918-357-3584. Пишите нам в Макс, друзья, либо под нашей видеотрансляцией. Не забывайте, что впереди у нас игра под названием «В песне поется». Минут через 15 состоится прямо здесь, на волнах Первого радио Кубани. Так что не переключайтесь.
0: Утро на двоих. Кавер-проект «Все та же песня» на Первом.

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. В студии Ирина Левчук. Далее о главных событиях к этому часу. В аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика этой ночью ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Авиакомпания информирует пассажиров обо всех изменениях. Актуальную информацию также можно уточнить на онлайн-табло воздушных гаваней. Со вчерашнего вечера на Кубани действует режим беспилотной опасности. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил Народный фронт с 15-летием. По словам главы края, это движение объединяет людей со всей страны для решения важнейших вопросов и продвижения общественных инициатив в различных сферах. Активисты Народного фронта одними из первых приходят на помощь жителям в чрезвычайных ситуациях, поддерживают бойцов специальной военной операции, участвуют в сборе и отправке гуманитарных грузов военнослужащим и мирным жителям. Движение было создано 6 мая 2011 года по инициативе президента Владимира Путина. Использование производственных участков уголовно-исполнительной системы Краснодарского края обсудили на совещании, которое провел первый вице-губернатор Игорь Галась. Он напомнил, что закон разрешает закупать продукцию учреждений ФСИН напрямую без конкурсов. В перечень входят продукты, одежда, мебель, деревянные изделия и другие товары. Первый замглавы края поручил заказчикам внимательно изучить планы закупок на текущий год. По итогам 2025-го с учреждениями уголовно-исполнительной системы региона заключено 230 контрактов на 70 миллионов рублей. На Кубани ко Дню Победы открылись приемные поисковых отрядов «Судьба солдата». В них можно обратиться за помощью в установлении судеб родных, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Приемные «Судьба солдат» работают в Краснодаре, Анапе, Новороссийске, Горячем Ключе, Абинском, Апшеронском, Брюховецком, Каневском, Курганинском, Северском и Славянском районах. До 10 мая заполнить анкету можно на онлайн-сайте Ассоциации «Кубань-Поиск». При этом важно максимально полностью указать всю известную информацию о том человеке, чью судьбу необходимо установить. Сегодня в России отмечается День радио. Именно 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов совершил революцию в сфере связи. Он представил общественности уникальный прибор, способный улавливать электромагнитные волны. В том же году его доработали для регистрации электрических разрядов в атмосфере. Устройство получило название «грозоотметчик». Это достижение стало базой для дальнейшего развития радиопередачи. А в 1945 году дату 7 мая выбрали в качестве официального праздника работников связи, радиовещания и телекоммуникаций. Далее о пробках.
1: В бесконечном потоке информации легко потеряться. Надежный ориентир. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. По будням с 7 утра до 9 вечера. Только факты. Только факты. И ничего лишнего.
0: Постоять придется сейчас в Анапе на Шоссейной, в Адлере на Гастелло, в Туапсе заторы на Сочинской. По данным Яндекс.Карт, в Краснодаре серьезные пробки на Тургеневском шоссе от Северной дамбы до моста, затруднения на западном обходе Дзержинского, Офицерской, Колхозной и Зиповской. Прямо сейчас коротко о погоде.
1: За окном. Капризы погоды на Первом радио. Генеральный спонсор автосалон «Леон Авто». ОДМ «Автосевер».
0: Сегодня в крае облачно с прояснениями, в южной половине края возможны кратковременные дожди, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, температура воздуха днем от 3 до 25 тепла. В Краснодаре осадки не ожидаются и плюс 22 градуса. На этом у меня пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
2: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты громче рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. Плюс 7 861 202 53 80.
3: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 04.03.2026.
1: Реклама на Первом радио.
4: Нужна гастроскопия и колоноскопия? Только без боли и по доступной цене.
5: Экспертная гастроскопия и колоноскопия под наркозом за 16 900 рублей. В Центре эндоскопии и гастроэнтерологии. Город Краснодар, улица Ставропольская, 96/1. Пока вы спите, мы работаем.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
8: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Для скорости и для стабильности. Для новаторов и для прагматиков. Для тех, кто открыт новому. И для тех, кто выбирает проверенную классику. Для инновационных китайских брендов. И для инженерно-точных немецких марок. На вкус и цвет шины разные. И все есть в Иванор. Подробности на сайте шинцентр.рф. Поселок Яблоновский. Улица Индустриальная, 4. 8-900-289-99-66. ООО «Вершина». УГРН 109-230-900-07-28.
10: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
11: В экстренной ситуации важна каждая минута. Скорая медицинская помощь клиники в надежных руках – это опытные специалисты, новейшее оборудование и максимальный комфорт 24/7. Доверьтесь профессионалам. Ваше здоровье в надежных руках. Звоните плюс 7-938-428-03-33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Серега, катастрофа. Завтра въезжаем в новую квартиру, а там голые стены.
13: Дыши. Едешь в СБС, где есть целый город мебели.
12: И что там?
13: Сотни магазинов. Независимо от бюджета и стиля, найдешь что-то свое. От практичной мебели до дизайнерских шедевров.
12: Понял. Выезжаю.
14: Мебельный центр СБС. Создаем уют более 35 лет. Если за мебелью, то в СБС. Город Краснодар. Улица Уральская, 79/2.
15: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254-03-34 и 254-00-54.
16: Фронтовые сводки. Дорога к миру.
17: 7 мая 1945 года.
18: Войска 1-го Белорусского фронта заняли несколько городов и населенных пунктов севернее и юго-восточнее Магдебурга. На отдельных участках противник пытался оказывать сопротивление, но был отброшен ударами советских танков и пехоты. В плен сдались более 3000 гитлеровцев, захвачено 34 вражеских самолета. Соединение 1-го Украинского фронта после длительной осады полностью овладели крепостью Бреславль. В ряде мест немецкие солдаты, чтобы затруднить продвижение советских войск, взорвали дома и устроили завалы на улицах. Наши штурмовые группы выбивали гитлеровцев из укрытий. В итоге гарнизон во главе с генералом фон Нигофом капитулировал. В плен взято более 40 тысяч гитлеровцев. Бойцы 4-го Украинского фронта громят противника, который закрепился на южных отрогах Судетских гор и в населенных пунктах. Наши танки и пехота прорвали промежуток рубеж обороны немцев и овладели городом Фрейденталь. Оружие сложили 2000 солдат противника. Красная армия неуклонно приближает час победы.
16: Фронтовые сводки. Дорога к миру.
19: Слушайте первое радио Кубани. В Туапсе 101. 101.

0: песня поется.
1: Итак, друзья, у нас есть пригласительные билеты в Театр защитника Отечества на замечательный спектакль «Сын полка». Спектакль состоится 9 мая. Мне кажется, будет здорово пойти с ребенком или отправить вообще детей, чтобы они, например, вдвоем посмотрели. А почему вдвоем? Да потому что пригласительны на две персоны. Чтобы эти пригласительные оказались в ваших руках, внимательно послушайте загадку от Николая Баринова.
2: Что-то серьезная такая вообще. А что из того, что мы пели, интересно, в эфир попало? Олеся там сидит, смеется.
1: Серьезно? Попало? Да, мы тут это, песни распевали.
2: Да, распевать больше нечего, поэтому распевали песни. Итак, загадка будет такая, друзья. Сейчас по-быстренькому расскажу вам про одну музыкальную группу и совсем быстренько про песню от этой группы. Необходимо отгадать, как называется коллектив, и, в общем-то, название песни тоже угадать. И свой вариант ответа прислать на 8-918-357-3584 при помощи Макс. Вполне возможно, приз достанется именно вам. Итак, два брата близнеца сначала стали популярными артистами в составе группы, а потом что-то поссорились, группу распустили, выступать стали по отдельности, погрязли в судебных разборках, делили названия, права на песни. Такие вот сказки получились грустные у ребят, присвоивших себе имя немецкого литературного дуэта. Ну а песня была выпущена в 2015 году на одноименном альбоме. Текст песни можно трактовать по-разному, например, как обращение к девушке, которая заменила главному герою музыкальные занятия и стала его лейтмотивом на всю жизнь.
0: Утро на двоих. Реклама. На Первом радио.
3: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь.
4: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В магазинах «Победа». Рис для плова «Царица полей» 99,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
6: Потеря волос – не приговор. В клинике «В надежных руках» мы поможем вернуть густые волосы быстро и без стресса. Специальное предложение до конца месяца. Пересадка за 125 тысяч рублей. Ваша уверенность в надежных руках. Звоните 8-928-273-03-33.
7: Акция проводится с 1 по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
9: А я кладовую.
10: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Все услуги и товары имеют сертификаты и лицензии.
0: Цитаты на века на Первом радио.
12: Без истории люди перестают быть людьми. Это реплика из романа Кира Булычева «Поселок», в котором, по сути, раскрывается конфликт дикарства и цивилизации. Дикарство сулит выгоду здесь и сейчас. Культура дарит туманную надежду на спасение в неопределенном будущем.
0: Цитаты на века.
12: Олег принюхался. В корабле сохранился чужой опасный запах. Вступить внутрь было боязно, но Олег вдруг понял, что теперь он главнее Дика, что Дику страшно. Дик щелкал кремнем, разжигая факел. Факел занялся маленьким, почти невидимым в свете дня огнем. Дик поднялся до половины лестницы и передал факел Олегу, но дальше не пошел. Олег принял факел и протянул руку внутрь. Впереди была темнота, под ногами начинался ровный шероховатый пол. Олег сказал громко, чтобы заглушить страх. «Я пошел. Берите факелы и за мной. Я буду ждать внутри». Пол под ногами чуть пружинил, как будто кора живых деревьев. Но Олег знал, что пол не живой и что таких деревьев на земле не бывает. Ему почудилось, что впереди кто-то подстерегает его, и он замер. Но потом понял, что так возвращается к нему эхо собственного дыхания. Олег сделал еще один шаг вперед, и свет факела, ставший ярче, осветил стену, круглящуюся кверху. Блестящую и светлую стену. Он дотронулся до стены. Она была холодной. «Вот я и дома», — подумал Олег. «У меня есть дом-поселок, а есть дом, который называется «Космический исследовательский корабль «Полюс». Он мне тысячу раз снился, но снился совсем не таким, каким оказался на самом деле. А я тут был, я тут даже родился. Где-то в темной глубине корабля есть комната, где я родился».
9: «Ты где?»
12: – спросил Дик. Олег обернулся. Силуэт Дика заслонил проем люка. «Иди сюда», – позвал Олег. «Здесь никого нет».
9: «Был бы, давно бы замерз».
12: Голос Дика улетел по коридору. Олег протянул Дику факел, чтобы он зажег свой, потом подождал, пока Дик, уступив место Марьяне, зажжет ее факел. С тремя факелами сразу стало светлее, только очень холодно. Куда холоднее, чем снаружи, потому что там был живой воздух, а здесь воздух мертвый. Коридор закончился дверью, но Олег уже знал, как ее открыть. В действиях Олега появилась еще не настоящая уверенность, но большее единство с кораблем, чем у остальных, которым корабль казался страшной пещерой. И если бы не голод, они бы остались снаружи. «Дойди с ними до корабля, Томас, все было бы иначе». Олег не мог взять на себя роль проводника и толкователя тайн, но лучше Олег, чем никто. За дверью был круглый зал. Такого они никогда не видели. В нем мог разместиться весь поселок. Несмотря на свет трех факелов, его потолок пропадал в темноте. «Ангар», – произнес Олег, повторяя заученные слова старого. «Здесь посадочные катера и другие средства. Но узел питания был выведен из строя при посадке. Это сыграло роковую роль».
9: «И вынудило команду и пассажиров идти по горам пешком», – добавила Марьяна.
12: Старый на уроках заставлял их заучивать наизусть историю поселка. Начало этой истории, чтобы не забывалось. «Если у людей нет бумаги, они учат историю наизусть», — говорил он. «Без истории люди перестают быть людьми». Кир Булычев. Поселок.
13: «Что написано пером, обретает крылья». Цитата на века с Константином Курганским. Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: песня поется.
1: Такие интересные ответы вы нам прислали. Братья Грэмми, зомби. Галина. Ну нет.
2: Ну, вполне возможно, что сработала какая-нибудь автозамена в случае братьев Грэмми. А вот зомби тут уже, скорее всего, это личное решение Галины. Ну, конечно же, песня называлась по-другому. Давайте послушаем отрывок этой песни для начала.

0: Вообще, текст песни действительно составлен достаточно интересно. Сложно понять, обращается ли автор к кому-то конкретно, или он просто действительно высказывает свои мысли по поводу музыки, по поводу того, что она занимает достаточно большое место в его жизни. Ну, в принципе, можно сказать, что это обращение к девушке, которая заменила главному герою музыкальные занятия и стала его лейтмотивом жизни. В общем, песня под названием «Самая любимая музыка» в исполнении братьев Гримм была загадана. Большинство участников ответили верно. Кому, Веточка, мы выбрали отдать билеты?
1: Олегу отдаем билеты. Олег, мы с вами свяжемся и расскажем, где и как вы сможете забрать свои пригласительные билеты. Ну а мы отправляемся в следующий час нашей программы.
2: «Утро на двоих». Бестселлер на Первом радио.

0: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.
1: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. В студии Ирина Левчук. Далее о главных событиях к этому часу. В аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика этой ночью ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Авиакомпания информирует пассажиров обо всех изменениях. Актуальную информацию также можно уточнить на онлайн-табло воздушных гаваней. Со вчерашнего вечера на Кубани действует режим беспилотной опасности. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил Народный фронт с 15-летием. По словам главы края, это движение объединяет людей со всей страны для решения важнейших вопросов и продвижения общественных инициатив в различных сферах. Активисты Народного фронта одними из первых приходят на помощь жителям в чрезвычайных ситуациях, поддерживают бойцов специальной военной операции, участвуют в сборе и отправке гуманитарных грузов военнослужащим и мирным жителям. Движение было создано 6 мая 2011 года по инициативе президента Владимира Путина. Использование производственных участков уголовно-исполнительной системы Краснодарского края обсудили на совещании, которое провел первый вице-губернатор Игорь Галась. Он напомнил, что закон разрешает закупать продукцию учреждений ФСИН напрямую без конкурсов. В перечень входят продукты, одежда, мебель, деревянные изделия и другие товары. Первый замглавы края поручил заказчикам внимательно изучить планы закупок на текущий год. По итогам 2025-го с учреждениями уголовно-исполнительной системы региона заключено 230 контрактов на 70 миллионов рублей. На Кубани ко Дню Победы открылись приемные поисковых отрядов «Судьба солдата». В них можно обратиться за помощью в установлении судеб родных, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Приемные «Судьба солдат» работают в Краснодаре, Анапе, Новороссийске, Горячем Ключе, Абинском, Апшеронском, Брюховецком, Каневском, Курганинском, Северском и Славянском районах. До 10 мая заполнить анкету можно на онлайн-сайте Ассоциации «Кубань-Поиск». При этом важно максимально полностью указать всю известную информацию о том человеке, чью судьбу необходимо установить. Сегодня в России отмечается День радио. Именно 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов совершил революцию в сфере связи. Он представил общественности уникальный прибор, способный улавливать электромагнитные волны. В том же году его доработали для регистрации электрических разрядов в атмосфере. Устройство получило название «грозоотметчик». Это достижение стало базой для дальнейшего развития радиопередачи. А в 1945 году дату 7 мая выбрали в качестве официального праздника работников связи, радиовещания и телекоммуникаций. Далее о пробках.
0: Спонсор программы «Факты» на Первом радио – минеральная вода «Отрадненская» ООО «Аметист».
2: В заповедных местах Отрадненского района среди лесов и гор добывается минеральная Отрадненская вода. Она утолит жажду, наполнит энергией и вдохновит на свершение. Минеральная вода Отрадненская. Вкус самой природы. Спрашивайте в магазинах вашего города.
1: Постоять придется сейчас в Анапе на Шоссейной, в Адлере на Гастелло, в Туапсе заторы на Сочинской. По данным Яндекс.Карт, в Краснодаре серьезные пробки на Тургеневском шоссе от Северной Дамбы до моста, затруднения на западном обходе Дзержинского, Офицерской, Колхозной и Зиповской. Прямо сейчас коротко о погоде. Сегодня в крае облачно с прояснениями. В южной половине края возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 3 до 25 тепла. В Краснодаре осадки не ожидается и +20, +22 градуса. На этом у меня пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
0: Вы слушаете Первое радио Кубани.
3: Вы слушаете радио.
0: Первое радио Кубани.

0: 9 часов 7 минут в Краснодаре. Всем доброго утра. Отличного настроения в студии Первого радио Кубани. Николай Баринов, я, Виолетта Дубровина. И мы сегодня говорим о работе, о разных формах этой самой работы. Ну, например, давайте представим модель коллективного труда. Ну, как мне представляется, именно такая модель способна создать очень такое крепкое чувство общности, взаимопомощи. Вот я, например, обожаю вот этот весь корпоративный дух во мне просто живет. Как-то у меня была попытка, думаю, ой, ну вот надоело так, посижу дома, мне что, нечем заняться, буду работать на дому. А насколько мне хватило? Ненадолго, ну вот буквально месяца на два. Я потом с такой радостью вновь отправилась работать, где меня ждал мой любимый коллектив, ну потому что для меня это очень важно. Но у всех по-разному.
1: Абсолютно верно. А в системе коллективного труда, вот есть же противники, да, такой системы, какие они предлагают аргументы к рассмотрению? Например, уравниловка и отсутствие стимула к развитию. Если все получают примерно одинаковое, независимо от вклада, зачем стараться, да? Помнишь, как Жванецкий рассказывал, ты хорошо собираешь велосипед, тебе 120, ты плохо собираешь велосипед, тебе 120, ты вообще не собираешь велосипед, тебе 120. Где мотивация для тех, кто готов работать больше и лучше? Я когда слышу такие аргументы, мне хочется спросить, ну ты хочешь работать больше и лучше, так работай, кто ж тебе мешает? Нет, если ты еще, конечно, хочешь за это какие-то бонусы дополнительные, но это уже совершенно другой вопрос. Здесь уже вопрос конкретно к той организации, которая выдвигает на либо руководящие должности, либо еще каким-то образом премирует отличившихся сотрудников. Ну, то есть это не такая большая проблема, как мне кажется. Опять же, из тех, кто высказывается против, да, говорят, что есть риск, что в таком коллективе будет сложно реализовать себя тем, кто обладает каким-нибудь нестандартным мышлением или уникальными навыками, потому что система может быть ориентирована на усредненные показатели. Ну, насколько я знаю, вот раньше на предприятиях существовали... как это называется, специальные отделы, которые рассматривали заявки от самих работников предприятия на повышение качества труда или введение новых форм этого самого труда и так далее. Ну, то есть рационализаторские предложения вносились. Вот. Так что мне кажется, что это тоже не такая уж и большая проблема наладить на предприятии такие вещи.
0: А что думаете вы? И, кстати, есть уже сообщение. Вот Анна нам написала. Я работаю в найме, но моя мечта — скачать матрицу в голову, чтобы работать на себя. Говорят, там кайф. Ну, а если серьезно, сейчас многие уходят. Но я вижу, как через года 2-3 с горящими глазами начинают искать работу и хотят обратно в офис. Авось не вывозит. А стабильность и тишина в конце рабочего дня. Ребят, это бесценно. Я буду сидеть на зарплате, я никуда не уйду из найма. Анна, мы вам ничего не предлагаем.
1: Воспоминаниям предается Марине, пишет. Ой, когда у меня была работа там, где другие целый год трудились для того, чтобы туда попасть, мне было неважно, сколько я нахожусь на работе. Живешь на курорте, ешь на курорте, спишь на курорте, и работа твоя — это досуг отдыхающих. То есть, развлекаешься. Работа в удовольствие, плюс вокруг много военных, красивых, здоровенных. В общем, настоящий кайф. И дружим до сих пор уже 30 с плюсом лет, и никто не вспоминает, какая была зарплата. Ну, естественно, если работа сплошное удовольствие, да еще и в окружении представителей противоположного пола, я думаю, Марине, и вы пользовались большой популярностью, и сами, так сказать, могли извлечь из этого выгоду для себя. Друзья, у вас есть еще примерно полчасика для того, чтобы рассказать свою историю или поделиться мыслями на эту тему. 8-918-357-3584. Пишите нам в Макс, либо под видеотрансляцией в ВК. А мы с вами услышимся в рубрике «С русского на русский» буквально минут через 10.
2: Утро на двоих.

0: что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
1: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254-03-34 и 254-00-54.
2: Здравый смысл. Common sense. Здравый смысл.
3: Здравствуйте, я Наталья Леважинская. Это программа «Здравый смысл». Все, что вы хотели бы узнать, но не было времени, забыли, отпуск, институт, экзамены, сессия. Та-дам! «Здравый смысл» всегда на стороне добра и вашего здоровья. Не говорите, что не слышали. Сегодня оздоровительная ходьба по-японски. Основные принципы.
4: Простые движения.
3: По сути, японская ходьба – это 30-минутная высокоинтенсивная тренировка. Как это работает? Первое. Выполните 3 минуты быстрой ходьбы. Прикладывайте около 70% от ваших усилий. Второе. Переключитесь на 3-минутную медленную ходьбу. Прикладывайте около 40% от ваших усилий. Третье. Повторяйте интервалы около 30 минут. Эту программу тренировок разработали почти 20 лет назад и протестировали ее на взрослых. Средний возраст которых составлял около 63 лет. Исследования влияния высокоинтенсивной интервальной ходьбы на физическую подготовку и артериальное давление у людей среднего и пожилого возраста показало, что у тех, кто ходил пешком 4 дня в неделю, было более низкое артериальное давление. Итак, начните с тренировок 3-4 раза в неделю. Заниматься лучше утром или в первой половине дня.
5: Скажите, пожалуйста,
3: в чем же польза японской ходьбы? Японская ходьба – это комплексный подход к здоровью. Она положительно влияет на весь организм. Первое – улучшает кровообращение. Это особенно важно для людей с сидячим образом жизни, так как недостаток физической активности часто приводит к застою крови в нижних конечностях. Второе – стимулирует лимфодренаж. Ну, очень модная тема. Посмотрите, сколько тренеров и коучей сейчас разрабатывают свои методики. Движение активизирует работу мышц, способствует выведению токсинов и лишней жидкости из организма. Это помогает предотвратить отеки и улучшить общее самочувствие. Третье. Японская ходьба активизирует работу кишечника. Усиление кровотока в брюшной полости способствует лучшему усвоению питательных веществ и, будем честны, выделению продуктов обмена.
4: А может, поможет?
3: Японская ходьба улучшает осанку. Равномерное распределение нагрузки и активное использование мышц корпуса способствует укреплению мышечного корсета. И что? И все. Все к лучшему. Далее. Снижает уровень тревожности. Физическая активность – знак равно выработке гормонов счастья, а концентрация на технике ходьбы и ритме движений помогает отвлечься от забот и стресса. Ходьба помогает сжигать калории и контролировать вес. За час японской ходьбы можно потратить 250-300 килокалорий. Маловато будет. И, наконец, японская ходьба улучшает координацию и снижает риск падений у пожилых людей. Вы все еще не пошли? Странно. На мой взгляд, это совсем не сложно. Расписала, как могла. Сама сегодня попробую. Расскажу. До встречи.
4: Здравый смысл. Время разбрасывать числа.
6: 68.
7: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: русского на русский.
1: Поговорим о человеке, на которого повесили всех собак. Ну, можно предположить, что это несчастный пёсень-нянь, который следит сразу за десятком дворняк, или школьник, рюкзак которого увешан плюшевыми брелоками на тему щенячьего патруля. Но давайте умерим фантазию. Собаки, которых вешают, не лают, не кусаются, и вообще представители растительного мира, а не животного.
2: Возьмем толковый словарь Ушакова. Увидим, что вешать собак – это значит всячески бронить или обвинять кого-нибудь. Выражение «вешать собак» и «вешать всех собак» не имеют никакого отношения к привычным нам четвероногим собакам. Хотя в одном из изданий толкового словаря Ушакова, как указывает академик Виноградов, оборот «вешать собак» упомянут именно в статье «Собака», посвященной четвероногому. Это, кстати, ошибка составителя, потому что собаками называли раньше не только животных, но еще и плоды лопуха или череды. Те самые колючки, которые крепко липнут к одежде и волосам. Например, в словаре русских народных говоров есть такой оборот: «Собаки он и кучей растут, листья продолговатые».
1: Собаку в прилипчивом значении использует также знаменитый историк Сергей Соловьев. Вспоминая об одном из своих знакомых, цепкость была отличительным качеством Леонтьева. Вцепится во что-нибудь, не отстанет собака. Репейник есть лучшее для него подобие. Получается, что в буквальном понимании повесить на кого-то всех собак значит облепить кого-то с ног до головы репейником. И этим выставить облепленного не в лучшем свете, будто тот извалялся в лопухе, то ли после хмельного вечера, переходящего в ночь, то ли в попытке скрыться с места преступления через заросли сорняка.
0: Утро на двоих.

0: Генеральный спонсор проекта АО «Санаторий Лаба».
1: Лор-органы лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Кавер-проект «Все та же песня» на первом.

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. В студии Ирина Левчук. Далее о главных событиях к этому часу. В течение прошедшей ночи российские силы ПВО перехватили и уничтожили 347 украинских БПЛА. Об этом сообщила Минобороны. По данным военного ведомства, дроны были нейтрализованы над акваторией Черного, Азовского и Каспийского морей, а также над территориями 21 региона страны, включая Краснодарский край. На Кубани продолжает действовать режим беспилотной опасности, объявленный накануне вечером. В результате сегодняшней ночной атаки БПЛА на Ржев поврежден жилой дом. 350 человек, включая 60 детей, эвакуированы. Пострадавших нет. Об этом сообщили в официальном канале Тверской области в мессенджере «Макс». Известно, что люди размещены в гостинице. На месте происшествия развернут оперативный штаб. Восстановительные работы должны начаться сегодня. Более 40 миллиардов рублей вложили в реконструкцию гостиницы «Приморская» и строительство санатория «Кристалл» в Сочи. Финансирование предоставил инвестор в рамках соглашений, подписанных администрацией Краснодарского края на Петербургском международном экономическом форуме. В среду здравница Сочи с рабочим визитом посетил губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, что санаторий «Кристалл» – первая за 25 лет новая здравница на курорте. Проект стал возможен в том числе благодаря краевой льготе по налогу на имущество. Губернатор подчеркнул, что власти Кубани заинтересованы в таких объектах, которые делают курорты привлекательными круглый год. Фадеевский путепровод в Краснодаре планируют открыть до конца 2026 года. Об этом сообщили в мэрии. Сейчас на объекте демонтировали старые пролетные строения. Новые балки начнут устанавливать после 20 мая. Ход реконструкции осмотрел заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Юрий Савенко. В рамках выполнения работ путепровод практически соберут заново. Частично поменяют конструкции сооружения. С четырех пролетов перейдут на двухпролетное строение. И последний нападающий футбольного Краснодара Джон Кордоба не планирует покидать клуб в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщили в агентстве, представляющем интересы 32-летнего колумбийца. Кордоба выступает за Краснодар с 2021 года. Действующий контракт форварда рассчитан до лета 2027 с возможностью продления. В текущем сезоне нападающий забил пока больше всех в матчах российской премьер-лиги. Далее о пробках.
1: Оперативно и по существу. Чтобы знать, а не гадать. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. Каждый будний день с 7 утра до 9 вечера. Только факты и ничего лишнего.
0: В Анапе сохраняются заторы на шоссейной, в Новороссийске-Навидово-Анапском шоссе, в Сочи стоят Орджоникидзе, Донская, в Адлере-Гастелло, в Яблоновском не протолкнуться на коммунаров промышленной советской дорожной. По данным Яндекс.Карт, в Краснодаре серьезные пробки на Гавриловой, Офицерской, Тихорецкой, Западном обходе. Постоять придется на Тургеневском шоссе от остановки «Рынок» до моста. Прямо сейчас коротко о погоде.
2: Капризы погоды представляет база отдыха в станице Отрадное «Термопарк».
0: Сегодня в крае облачно с прояснениями. В южной половине края возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 3 до 25 тепла. В Краснодаре осадки не ожидаются и +20, +22 градуса. На этом у меня пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
3: Весна. Время перемен и обновлений. Оставь городскую суету. Вдохни. Здесь мысли улетают к звездам, а тело чувствует тепло источников. Внутри только тишина. Термальные источники в станице Отрадной. Уютные домики, баня, хамам, кафе и беседки у озера. Свежий воздух, чистая вода и полная перезагрузка. Термопарк. Номер для бронирования 8-928-246-40-80.
4: Вот еще случай был.
5: И вот придумали они назвать себя «Эстфольк» – «тусовщики» по-шведски. Ну и ждут, когда все скажут, какое название замечательное. Но никто ничего не сказал. Тогда давай они всячески складывают первые буквы своих имен. И так сложат, и эдак, то у них «фабб» получается, то «баба», а то и вообще «алибаба». Не то. А потом доскладывались до «абба» и аж подпрыгнули от восторга. «Ишь ты!» – думают. На волшебное заклинание похоже. На том и порешили. Да вот беда. Одна шведская компания под таким же названием аж 1838 года селедкой торговала. При пришлось разрешение у нее и спрашивать. Не у селедки, у компании. Там посовещались и говорят: а ладно. А про себя думают: глядишь, и нам реклама бесплатная будет, и руки потирают. И реклама получилась ого-го какая. Так оно и было. Но это не точно.

0: двоих.
1: Ну что ж, Веточка, будем подводить итоги и прочтем финальную порцию сообщений от наших радиослушателей на тему работать на себя или работать в организации. Вот что пишет нам Руслан. В мире, где все работают на себя, возникают вопросы о соцзащите, о пенсионном обеспечении, о доступности медицины. Вот кто будет этим заниматься? А в мире без частного предпринимательства может пострадать конкуренция и инновации. Нужен очень продуманный механизм, чтобы эти системы работали без сбоев. Однозначно выбрать одну из моделей сложно, у каждой свои подводные камни, которые нужно учитывать. История человечества показывает, что обе крайности имеют свои ограничения. Ну да, пока что, получается, мы сталкивались то с одними, то с другими проблемами. Но вот, кстати, понятие конкуренции лично я, ну, честно сказать, не понимаю.
2: Ну, мы не о тебе сейчас говорим.
1: Ну, я так, просто прокомментировать. Вот если бы у нас была с Русланом возможность подискутировать на эту тему, я бы, конечно...
2: Руслан, не связывайтесь с Николаем.
1: Не, просто мне интересно, что положительного видит Руслан в конкуренции.
2: Послушай, что Валентина пишет. Кажется, что обе модели слишком утопичны в своих крайностях. Общество всегда будет нуждаться в балансе между личной инициативой и коллективным трудом. Отсутствие одного из этих элементов приведет к перекосам. А оно нам надо?
1: Ну,
2: оно нам не надо.
1: Перекосы нам точно не нужны. Михаил написал, работа на себя дает чувство контроля над своей жизнью. Сам выбираешь, чем тебе заниматься, сам цену устанавливаешь, сам решаешь, с кем сотрудничать. Это не всегда про деньги, это больше, наверное, про свободу творчества и личную ответственность за свои результаты. Сам чувствуешь себя настоящим творцом судьбы. Михаил, в принципе, да, вот хотелось бы еще и лично пример. Чем вы занимаетесь? Где работаете? На себя или нет?
2: И чтец, и женец, и над идеей грец. А вот что Сергей написал. Полностью коллективный труд без личной инициативы звучит как возвращение в прошлое. Мы это уже проходили и знаем, что это приведет к дефициту, низкому качеству товаров и услуг. И, конечно, отсутствию мотивации. Люди должны иметь стимул развиваться и стремиться к большему.
1: Наверное, так. В общем, друзья, спасибо огромное всем, кто нам сегодня написал. Нам с Виолеттой остается только подвести итоги и узнать, кому сегодня достанутся призы от Первого радио Кубани. Мы с этой информацией вернемся буквально через несколько минут.

0: Время собирать числа.
1: Итак, дорогие друзья, давайте соберем наш урожай из чисел. 26, 51, 68. Вот такое число.
2: Крутите барабан, я бы сейчас еще сказала.
1: Автомобиль! В общем, обросли усами. Да, пришел наш любимый руководитель, Ольга Александровна. Здравствуйте вам и вас тоже с праздником профессиональным. Поздравляем прямо в эфире творческих узбеков и все такое. Ну и что еще? И поздравлять надо, конечно же, наших победителей. У нас сегодня за внимательность, в игре на внимательность, обладателем призов от Первого радио Кубани становится Дмитрий. Дмитрий, мы вам обязательно напишем, расскажем, где и как вы заберете ваши призы. Что же касается лучшего сообщения, Веточка, расскажи.
2: То пригласительные билеты на спектакль замечательный, который состоится уже 9 мая в 14:00. У нас Игорь Рябин победил. Игорь, вам достаются пригласительные на две персоны. Мы вас поздравляем. Олесечка, пожалуйста, аплодисменты поставь. Ну что, спасибо, что этим утром вы были вместе с нами. Желаем вам потрясающего настроения, замечательной погоды. Очень надеемся, что завтра мы с вами и услышимся, и увидимся.
1: Ну, еще раз, пользуясь случаем, не только наших коллег, но и всех радиослушателей, мы поздравляем с Днем Радио, друзья. Раз вы выбираете этот вид досуга, развлечения и информирования, ну и, кстати, и всех связистов тоже мы поздравляем с этим замечательным днем. Ребята, всем творческих успехов, всем хороших и достойных оплат труда, ну и, конечно, личного счастья. И хорошей погоды.
2: Это уж точно.
1: Да, добавляет от себя Олеся Светлая, наш звукорежиссер. До завтра.
2: Пока-пока.

0: Кубани. Музыка, под которую хорошо. Бестселлер на Первом радио. Генеральный спонсор АО «Завод минеральных вод Горячий Ключевской».
1: Куда бы мы ни отправились, мы всегда идем вместе. Что бы мы ни делали, рядом всегда есть тот, кто поможет. Где бы мы ни оказались, нам всегда тепло и уютно. Ведь когда все по-настоящему, нет места сомнениям. Главное – быть вместе. Тогда мы и есть наша гордость за прошлое, вера в будущее и счастливое настоящее. Завод минеральных вод «Горячий Ключевской». Пейте настоящее.
0: Бестселлер на Первом радио.

0: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.
1: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. В студии Ирина Левчук. Далее о главных событиях к этому часу. В Сочи сегодня ночью включались сирены системы оповещения из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин. А по словам местных жителей, в небе над Черным морем в районе Сочи и Сириуса прогремела серия взрывов. Наблюдались яркие вспышки. Кроме того, ВСУ нанесли удар по жилым домам в Брянске, в результате чего пострадали 13 человек, включая одного ребенка. Мэр Москвы Сергей Собянин трижды за последние несколько часов сообщал в своих соцсетях об уничтожении дронов, летевших на столицу. В ночь на четверг также произошли налеты БПЛА на Таганрог и Тулу. Ученые Института океанологии Российской академии наук заявили о снижении концентрации нефтехимического загрязнения в грунте и придонной воде вблизи Анапы. Об этом сообщает пресс-служба института в телеграм-канале. Исследования показали существенное уменьшение содержания определенных компонентов загрязнения. При этом мазут, попавший в сети, которые задерживали выход нефтепродуктов на берег, остается единственным крупным проявлением проблемы. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил Народный фронт с 15-летием. По словам главы края, это движение объединяет людей со всей страны для решения важнейших вопросов и продвижения общественных инициатив в различных сферах. Активисты Народного фронта одними из первых приходят на помощь жителям в чрезвычайных ситуациях, поддерживают бойцов специальной военной операции, участвуют в сборе и отправке гуманитарных грузов военнослужащим и мирным жителям. Движение было создано 6 мая 2011 года по инициативе президента Владимира Путина. Рособорнадзор опубликовал перечень строгих ограничений для участников ЕГЭ в 2026 году. Школьникам запрещено выполнять экзамен не самостоятельно, общаться с другими участниками, а также иметь при себе средства связи, любую вычислительную технику и справочные материалы, за исключением разрешенных для отдельных предметов. Кроме того, нельзя фотографировать бланки, переписывать задания в черновики, а также перемещаться без сопровождения организатора и обмениваться любыми предметами. В Краевом выставочном зале изобразительных искусств 13 мая откроется выставка творческих работ учащихся детских художественных школ Краснодарского края. Как рассказали в региональном министерстве культуры, экспозиция, приуроченная ко Дню Победы, направлена на культурное воспитание детей и молодежи, раскрытие их творческого потенциала, выявление одаренных и профессионально перспективных учащихся. На выставке будут представлены лучшие работы юных художников на тему «По городам воинской славы». Далее о пробках.
0: Объезжаем пробки с Первым радио. Генеральный спонсор компании «Водовозы Юга» и ПМ «Росвел».
1: Стоит трасса от Хоста до Мацесты, в Сочи Донская, Поярко-Парковая. По данным Яндекс.Карт, в Краснодаре серьезные заторы на Крылатой, Офицерской, Гаврилово. В плотном потоке Тургеневское шоссе у моста. Прямо сейчас короткая погода.
2: Народная мудрость гласит: вода сама не подойдет, подойдет жажда. Водовозы Юга позаботятся о том, чтобы у вас всегда была чистая и вкусная питьевая вода. Доставка 220 рублей до третьего этажа бесплатно. Закажите питьевую воду с доставкой на сайте водовоз-юг.ру, через приложение или по телефону 8-903-45-004-90.
1: Сегодня в крае облачно с прояснениями. В южной половине края возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 3 до 25 тепла. В Краснодаре осадки не ожидаются, и плюс 20, плюс 22 градуса. На этом у меня пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
0: Внимание, розыск.
3: Заспа Анастасия Алексеевна, 1988 года рождения. Проживала в поселке Южном Крымского района на улице Набережной. 1 января 2021 года ушла в неизвестном направлении. До настоящего времени ее местонахождение не установлено. На вид 35-40 лет, плотного телосложения, карие глаза, волосы, крашеные в темный цвет. При наличии сведений о возможном местонахождении пропавшей сообщить по номеру 102 или по телефону доверия краевого МВД 8-861-224-58-48.
0: Вы слушаете Первое радио Кубани. Вы слушаете радио. Первое радио Кубани.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко

0: Реклама на Первом радио.
1: Маленькие дети – большая ответственность. Весна и лето – время свободы, активных игр на свежем воздухе и очень травмоопасный период. Дорога – одно из самых непредсказуемых мест для вашего ребенка. Знание правил дорожного движения поможет избежать детских травм и ужасных трагедий. За 2025 год на Кубани в дорожно-транспортных происшествиях 36 детей погибли. Безопасность ребенка – это забота нас, взрослых. Берегите своих детей.
0: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254-03-34 и 254-00-54.
2: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. В студии Ирина Левчук. Далее о главных событиях к этому часу. В Сочи сегодня ночью включали сирены системы оповещения из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин. А по словам местных жителей, в небе над Черным морем в районе Сочи и Сириуса прогремела серия взрывов. Наблюдались яркие вспышки. Кроме того, ВСУ нанесли удар по жилым домам в Брянске, в результате чего пострадали 13 человек, включая одного ребенка. Мэр Москвы Сергей Собянин трижды за последние несколько часов сообщал в своих соцсетях об уничтожении дронов, летевших на столицу. В ночь на четверг также произошли налеты БПЛА на Таганрог и Тулу. Ученые Института океанологии Российской академии наук заявили о снижении концентрации нефтехимического загрязнения в грунте и придонной воде вблизи Анапы. Об этом сообщает пресс-служба института в телеграм-канале. Исследования показали существенное уменьшение содержания определенных компонентов загрязнения. При этом мазут, попавший в сети, которые задерживали выход нефтепродуктов на берег, остается единственным крупным проявлением проблемы. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил Народный фронт с 15-летием. По словам главы края, это движение объединяет людей со всей страны для решения важнейших вопросов и продвижения общественных инициатив в различных сферах. Активисты Народного фронта, одними из первых, приходят на помощь жителям в чрезвычайных ситуациях, поддерживают бойцов специальной военной операции, участвуют в сборе и отправке гуманитарных грузов военнослужащим и мирным жителям. Движение было создано 6 мая 2011 года по инициативе президента Владимира Путина. Рособорнадзор опубликовал перечень строгих ограничений для участников ЕГЭ в 2026 году. Школьникам запрещено выполнять экзамен не самостоятельно, общаться с другими участниками, а также иметь при себе средства связи, любую вычислительную технику и справочные материалы, за исключением разрешенных для отдельных предметов. Кроме того, нельзя фотографировать бланки, переписывать задания в черновики, а также перемещаться без сопровождения организатора и обмениваться любыми предметами. В Краевом выставочном зале изобразительных искусств 13 мая откроется выставка творческих работ учащихся детских художественных школ Краснодарского края. Как рассказали в региональном министерстве культуры, экспозиция, приуроченная ко Дню Победы, направлена на культурное воспитание детей и молодежи, раскрытие их творческого потенциала, выявление одаренных и профессионально перспективных учащихся. На выставке будут представлены лучшие работы юных художников на тему «По городам воинской славы». Далее о пробках.
1: Мир не стоит на месте. И мы тоже. Свежая картина дня. Коротко и по делу. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. По будням с 7 утра до 9 вечера. Только факты и ничего лишнего. Генеральный спонсор программы «Факты» на Первом радио – клиника эстетической медицины и косметологии ООО «Родинка».
2: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Стоит трасса от Хосты до Мацесты, в Сочи Донская, Поярка Парковая. По данным Яндекс.Карт, в Краснодаре серьезные заторы на Крылатой, Офицерской, Гаврилово. В плотном потоке Тургеневское шоссе у моста. Прямо сейчас короткая погода.
1: За окном. Капризы погоды на Первом радио. Генеральный спонсор автосалон «Леон Авто». ОДМ «Автосевер».
0: Сегодня в крае облачно с прояснениями, в южной половине края возможны кратковременные дожди, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха днем от 3 до 25 тепла. В Краснодаре осадки не ожидаются и плюс 22 градуса. На этом у меня пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
3: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты громче рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. Плюс 7 861 202 53 80. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 04.03.2026.
1: Реклама на Первом радио.
4: Дарим топливо на АЗС PNB. Более 5000 литров топлива и тысячи подарков ждут вас. Все просто. Купи топливо и товаров на 2000 рублей и обменяй чек на свой счастливый купон у оператора. Больше чеков – выше шанс выиграть ценный подарок.
5: Акция действует с 10 апреля по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, месте и правила ее проведения уточняйте на сайте polta-nefts.ru и у сотрудников АЗС PNB.
6: Мечтаете о густых волосах? Это реально. Клиника в надежных руках проводит пересадку волос по специальной цене. Всего 125 тысяч рублей до конца месяца. Современные технологии и комфортное восстановление. Звоните 8-928-273-03-33.
7: Акция проводится с 1 по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: При поддержке Министерства здравоохранения Краснодарского края.
10: Министерство труда и социального развития Краснодарского края информирует. На Кубани действует детский телефон доверия. Это бесплатная круглосуточная служба психологической помощи для детей, подростков и их родителей. Профессиональные психологи готовы оказать поддержку, помочь разобраться в сложных ситуациях и предложить пути решения проблем. Ежегодно специалисты помогают более 20 тысячам юных жителей Кубани и их родителям. Звонки анонимные и конфиденциальные. Столкнулись с трудностями? Звоните 8-800-2122 и с мобильного телефона короткий номер 124.
11: Телефон нашей рекламной службы 254-03-34 и 254-00-54.
12: Внимание, Геленджик! Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Запущена система оповещения. Сохраняйте спокойствие. Не выходите на улицу. Укройтесь в помещении без окон до сигнала отмены опасности. Напоминаем, не публикуйте фото и видео работы системы ПВО.
13: Слушайте Первое радио Кубани. В Приморско-Ахтарске на частоте 105,6.

0: Внимание, Анапа! Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Запущена система оповещения. Сохраняйте спокойствие. Не выходите на улицу. Укройтесь в помещении без окон до сигнала отмены опасности. Напоминаем, не публикуйте фото и видео работы системы ПО.
1: Реклама на Первом радио.
2: Нужна гастроскопия и колоноскопия? Только без боли и по доступной цене.
3: Экспертная гастроскопия и колоноскопия под наркозом за 16 900 рублей. В Центре эндоскопии и гастроэнтерологии. Город Краснодар, улица Ставропольская, 96/1. Пока вы спите, мы работаем.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В экстренной ситуации важна каждая минута. Скорая медицинская помощь клиники в надежных руках – это опытные специалисты, новейшее оборудование и максимальный комфорт 24/7. Доверьтесь профессионалам. Ваше здоровье в надежных руках. Звоните плюс 7-938-428-03-33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Серега, катастрофа. Завтра въезжаем в новую квартиру, а там голые стены.
7: Дыши. Едешь в СБС, где есть целый город мебели.
6: И что там?
7: Сотни магазинов. Независимо от бюджета и стиля, найдешь что-то свое. От практичной мебели до дизайнерских шедевров.
6: Понял. Выезжаю.
8: Мебельный центр СБС. Создаем уют более 35 лет. Если за мебелью, то в СБС. Город Краснодар. Улица Уральская, 79/2.
9: Министерство труда и социального развития Краснодарского края информирует. Краснодарский краевой кризисный центр помощи женщинам и мужчинам, в том числе с детьми, оказывает бесплатно социальные услуги женщинам, в том числе с детьми, подвергшимся физическому или психическому насилию в семье. Женщинам с детьми, потерявшим жилье или работу, оказавшимся в экстремальных психологических и социально-бытовых условиях. Беременным женщинам и молодым матерям, имеющим риск отказа от новорожденных. Мужчинам, в том числе с детьми, находящимся в предразводной или послеразводной ситуации. Кризисный центр предоставляет временное убежище, консультации психолога, психотерапевта, юриста. Круглосуточный телефон в Краснодаре 227-17-31.
10: Все услуги и товары имеют сертификаты и лицензии.
11: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. В студии Ирина Левчук. Далее о главных событиях к этому часу. В течение прошедшей ночи российские силы ПВО перехватили и уничтожили 347 украинских БПЛА. Об этом сообщила Минобороны. По данным военного ведомства, дроны были нейтрализованы над акваторией Черного, Азовского и Каспийского морей, а также над территориями 21 региона страны, включая Краснодарский край. На Кубани продолжает действовать режим беспилотной опасности, объявленный накануне вечером. В Новороссийске сегодня в связи с репетицией возможного парада временно ограничат движение транспорта. Как сообщили в муниципальном центре управления, с 8 вечера до полуночи будет перекрыта улица Советов на участке от Кутузовской до Свободы. Уточняется, что в это время уже не будут работать троллейбусы. С 18.00 запрещена парковка на нескольких улицах. Напомню, решение о том, состоится ли парад Победы в Новороссийске, будет принято ближе к 9 мая, сообщал ранее губернатор Вениамин Кондратьев. В Москве 9 мая для обеспечения безопасности праздничных мероприятий полностью ограничат мобильный интернет, в том числе на белый список. Кроме того, нельзя будет отправлять СМС, сообщила Минцифры. При этом ведомство отдельно обратило внимание, что домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений. Фадеевский путепровод в Краснодаре планируют открыть до конца 2026 года, сообщили в мэрии. Сейчас на объекте демонтировали старые пролетные строения. Новые балки начнут устанавливать после 20 мая. С ходом реконструкции ознакомился заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Юрий Савенко. В рамках выполнения работ путепровод практически соберут заново. Частично поменяют конструкции сооружения. С четырех пролетов перейдут на двухпролетные строения. Нападающий футбольного Краснодара Джон Кордоба не планирует покидать клуб в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщили в агентстве, представляющем интересы 32-летнего колумбийца. Кордоба выступает за Краснодар с 2021 года. Действующий контракт форварда рассчитан до лета 2027 с возможностью продления. В текущем сезоне нападающий забил пока больше всех в матчах российской премьер-лиги. Далее о пробках.
1: Генеральный спонсор программы «Факты» на Первом радио – клиника эстетической медицины и косметологии ООО «Родинка».
2: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Спонсор программы «Факты» на Первом радио – минеральная вода от «Родинка». О, аметист.
3: В заповедных местах Отрадненского района среди лесов и гор добывается минеральная отрадненская вода. Она утолит жажду, наполнит энергией и вдохновит на свершение. Минеральная вода Отрадненская. Вкус самой природы. Спрашивайте в магазинах вашего города.
0: В Сочи стоят Донская, Поярка, Парковая. Не разогнаться по трассе от Хосты до Мацесты. По данным Яндекс.Карт, в Краснодаре постоять придется на Крылатской, Офицерской, Гаврилова. В плотном потоке также Тургеневское шоссе у моста. Прямо сейчас коротко о погоде. Сегодня в крае облачно с прояснениями. В южной половине края возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 3 до 25 тепла. В Краснодаре осадки не ожидаются и плюс 22 градуса. На этом у меня пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
1: Внимание, розыск.
4: Сары Ирина Витальевна, 1981 года рождения. Уроженка Луганской области. Местонахождение пропавшей неизвестно с 30 марта текущего года. Приметы. На вид 40-45 лет. Рост 165-170 сантиметров. Среднего телосложения. Волосы светлые русые. Была одета в черные лосины, розовую кофту с капюшоном и серую жилетку. При наличии сведения о возможном местонахождении пропавшей сообщить по номеру 102 или по телефону доверия краевого МВД 8 861 224 58 48.
1: Вы слушаете первое радио Кубани. Первое радио Кубани.

0: Внимание, Геленджик! Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Запущена система оповещения. Сохраняйте спокойствие. Не выходите на улицу. Укройтесь в помещении без окон до сигнала отмены опасности. Напоминаем, не публикуйте фото и видео работы системы ПВО.
1: Слушайте Первое радио Кубани. В Сочи на частоте 105,7.

давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

Внимание, Анапа! Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Запущена система оповещения. Сохраняйте спокойствие. Не выходите на улицу. Укройтесь в помещении без окон до сигнала отмены опасности. Напоминаем, не публикуйте фото и видео работы системы ПВО. Внимание, Новороссийск! Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Запущена система оповещения. Сохраняйте.

0: Реклама на Первом радио.
1: Удобное кресло, подушки безопасности, умный климат-контроль, интеллектуальные системы помощи водителю не сделают вашу поездку максимально комфортной и безопасной без премиальных шин Icon. Icon Tires. Технологии, привилегии для лидеров.
2: Спрашивайте в шинном центре по адресу поселок Яблоновский, улица Индустриальная, 4, 8-900-270-99-66 и на сайте шинцентр.рф.
3: Увершина, УГРН 109-230-907-28.
4: Маленькие дети – большая ответственность. Открытые окна и ненадежные москитные сетки. Одна секунда – и может случиться трагедия. За 2025 год из окон выпали 35 детей. Из них погибли 4 ребенка. Безопасность ребенка – это забота нас, взрослых. Берегите своих детей.
5: Министерство экономики Краснодарского края информирует.
6: Хотите накопить, но не знаете как? У жителей России появилась новая возможность. Программа долгосрочных сбережений. Копите на любые цели с гарантией и поддержкой государства. Программа долгосрочных сбережений.
5: Подробности на сайте pds.napf.ru.
7: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254-03-34 и 254-00-54.
8: Первое радио Кубани представляет. Большая кубанская энциклопедия.
9: Армавир.
8: География.
10: Самый восточный город Краснодарского края расположен на берегах реки Кубань, там, где в нее впадает один из главных притоков – река Уруб. Благодаря этому воздух даже в самые жаркие дни мягкий и влажный. Восточную сторону города окружает Урубский лес, сосновые, дубовые и кленовые рощи. Климат умеренно континентальный, территория 280 квадратных километров.
8: Население.
10: По численности населения Армавир находится на 101 месте среди городов Российской Федерации. На сегодняшний день в нем проживает чуть более 186 тысяч человек.
8: История.
10: Основан в 1839 году горскими армянами, которые переселились из мусульманских черкесских аулов. Поэтому и назывался Армянский аул. В 1848 году аул переименовали в Армавир в честь древней столицы армянского государства и обозначающей род Арама. Через 28 лет аул получил статус села, а в 1914 стал городом.
8: Экономика.
10: Через город проложены Владикавказская и Армавир-Туапсинская железные дороги, образуя мощный железнодорожный узел. Является крупным центром промышленного развития. На предприятиях занято 3/4 местного населения. Работают заводы тяжелого, опытного и железнодорожного машиностроения, приборостроения, нефтехимической, химической и легкой промышленности. Хорошо развита пищевая промышленность и сельхозпереработка.
8: Достопримечательности.
10: В городе 340 памятников истории архитектуры, в том числе здание армянской апостольской церкви Сурб-Аствацацин. В десятку достопримечательностей вошли городской парк, краеведческий музей, Ледовый дворец и театр драмы, Свято-Никольский, Свято-Троицкий соборы и духовно-патриотический комплекс «Мемориал Фарштадт».
8: Доска почета.
10: В 1926 году в Армавире родился Никита Симонян, знаменитый советский футболист, лучший бомбардир в истории московского «Спартака». А через 20 лет в семье потомственных железнодорожников родилась популярная советская и российская певица Валентина Толкунова.
8: Большая кубанская энциклопедия. Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Генеральный спонсор проекта АО «Санаторий Лаба».
1: Невралгии лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Кавер-проект «Все та же песня» на Первом радио.

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. В студии Ирина Левчук. Далее о главных событиях к этому часу. В течение прошедшей ночи российские силы ПВО перехватили и уничтожили 347 украинских БПЛА. Об этом сообщила Минобороны. По данным военного ведомства, дроны были нейтрализованы над акваторией Черного, Азовского и Каспийского морей, а также над территориями 21 региона страны, включая Краснодарский край. На Кубани продолжает действовать режим беспилотной опасности, объявленный накануне вечером. В Новороссийске сегодня в связи с репетицией возможного парада временно ограничат движение транспорта. Как сообщили в муниципальном центре управления, с 8 вечера до полуночи будет перекрыта улица Советов на участке от Кутузовской до Свободы. Уточняется, что в это время уже не будут работать троллейбусы. С 18.00 запрещена парковка на нескольких улицах. Напомню, решение о том, состоится ли парад Победы в Новороссийске, будет принято ближе к 9 мая, сообщал ранее губернатор Вениамин Кондратьев. В Москве 9 мая для обеспечения безопасности праздничных мероприятий полностью ограничат мобильный интернет, в том числе на белый список. Кроме того, нельзя будет отправлять СМС, сообщила Минцифры. При этом ведомство отдельно обратило внимание, что домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений. Фадеевский путепровод в Краснодаре планируют открыть до конца 2026 года, сообщили в мэрии. Сейчас на объекте демонтировали старые пролетные строения. Новые балки начнут устанавливать после 20 мая. С ходом реконструкции ознакомился заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Юрий Савенко. В рамках выполнения работ путепровод практически соберут заново. Частично поменяют конструкции сооружения. С 4 пролетов перейдут на 2-пролетные строения. Нападающий футбольного Краснодара Джон Кордоба не планирует покидать клуб в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщили в агентстве, представляющем интересы 32-летнего колумбийца. Кордоба выступает за Краснодар с 2021 года. Действующий контракт форварда рассчитан до лета 2027 с возможностью продления. В текущем сезоне нападающий забил пока больше всех в матчах российской премьер-лиги. Далее о пробках.
1: Где объективность – стандарт, а точность – правило. Говорим просто о главном. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. По будням с 7 утра до 9 вечера. Только факты и ничего лишнего.
0: В Сочи стоят Донская, Поярка, Парковая. Не разогнаться по трассе от Хосты до Мацесты. По данным Яндекс.Карт, в Краснодаре постоять придется на Крылатской, Офицерской, Гаврилова. В плотном потоке также Тургеневское шоссе у моста. Прямо сейчас коротко о погоде.
2: Капризы погоды представляет база отдыха в станице Отрадное «Термопарк».
0: Сегодня в крае облачно с прояснениями. В южной половине края возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 3 до 25 тепла. В Краснодаре осадки не ожидаются и +20, +22 градуса. На этом у меня пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
3: Весна. Время перемен и обновлений. Оставь городскую суету. Вдохни. Здесь мысли улетают к звездам, а тело чувствует тепло источников. Внутри только тишина. Термальные источники в станице Отрадной. Уютные домики, баня, хамам, кафе и беседки у озера. Свежий воздух, чистая вода и полная перезагрузка. Термопарк. Номер для бронирования 8-928-246-40-80.
4: Реклама на Первом радио.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
6: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В магазинах «Победа». Котлеты аппетитные «Гастрошеф». 249,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
8: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. Родители обязаны быть рядом со своими детьми после 22.00 в общественных местах. Таков закон. Детский закон.
9: Как увеличить прибыль и повысить потенциал предприятия без дополнительных затрат? Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Он помогает участникам внедрять современные подходы, оптимизировать процессы и повышать квалификацию сотрудников. Порядка 400 компаний Краснодарского края уже активно используют бережливые технологии в своей работе. Совместный результат – экономический эффект в размере 147,5 миллиардов рублей. Станьте лидером в своей отрасли. Присоединяйтесь к федеральному проекту «Производительность труда».
10: Подробнее на сайте производительность.рф при поддержке Министерства экономики Краснодарского края.
11: Твои поступки – твоя репутация. Не запятнай ее взяткой. Живи по совести. О фактах коррупции можно сообщить по телефону администрации Краснодарского края 8 861 268 60 44. Вместе победим коррупцию.
12: Телефон нашей рекламной службы 254 03 34 и 254 00 54.
13: 7 мая. День радио на Первом. Попову посвящается.

0: Слушайте «Первое радио Кубани». В Краснодаре на частоте 102,7.
1: Внимание, Новороссийск! Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Запущена система оповещения. Сохраняйте спокойствие. Не выходите на улицу. Укройтесь в помещении без окон до сигнала отмены опасности. Напоминаем, не публикуйте фото и видео работы системы ПВО. Внимание, Сочи! Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Запущена система оповещения. Сохраняйте спокойствие. Не выходите на улицу. Укройтесь в помещении без окон до сигнала отмены опасности. Напоминаем, не публикуйте фото и видео работы системы ПВО.

0: Реклама на Первом радио.
1: Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края информирует.
2: Капремонт на Кубани. Что, где, когда? Информация по вашему дому, сроки ремонта, баланс и номер лицевого счета. Подача обращений на сайте капремонт23.рф.
3: Все услуги и товары имеют сертификаты и лицензии.
4: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Бестселлер на Первом радио. Генеральный спонсор АО «Завод минеральных вод Горячий Ключевской».
1: Мы говорим «Горячий ключ», представляем бутылку с минеральной водой. Завод-основатель розлива минеральной воды «Горячий Ключевской» — это всегда зеленая бутылка и оригинальный логотип с оленем. Легко запомнить, еще важнее знать. Ведь только настоящее может быть действительно полезным. Завод минеральных вод «Горячий Ключевской».
0: Бестселлер на Первом радио.

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. Далее о главных событиях к этому часу. Эксперты оценят устойчивость детского сада в Славянске на Кубани, где произошел пожар. ЧП случилось в конце апреля. На дошкольное учреждение перекинулся огонь с частного дома. Детей эвакуировали, никто не пострадал. В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в дошкольном учреждении обгорел отдельно стоящий корпус. Внутри помещение полностью разрушено, а кровля обвалилась. На месте работает комиссия по оценке ущерба. Два других крыла не пострадали. Воспитанников перераспределили. Более 40 миллиардов рублей вложили в реконструкцию гостиницы «Приморская» и строительство санатория «Кристалл» в Сочи. Финансирование предоставил инвестор в рамках соглашений, подписанных с администрацией Краснодарского края на Петербургском международном экономическом форуме. В среду здравница Сочи с рабочим визитом посетил губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, санаторий «Кристалл» – первая за 25 лет новая здравница на курорте. Проект стал возможен в том числе благодаря краевой льготе по налогу на имущество. Число оснований для аннулирования водительских прав расширят. Новый список для международных и российских документов вступит в силу в марте следующего года. Так, например, лишение прав будет грозить за отказ пройти обязательное медосвидетельствование. Его назначают для подтверждения диагноза, если на медосмотре у автомобилиста обнаружат заболевание, при котором нельзя садиться за руль. 20,5 тысяч кубометров загрязненного грунта собрали после разлива мазута в Туапсе. Об этом сообщили в оперативном штабе края. Напомню, ЧП произошло 16 апреля вследствие атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод. В местах разлива нефтепродуктов работают спасатели, волонтеры помогают при уборке городских парков и скверов. И о спорте. Матвей Сафонов стал первым россиянином, который дважды вышел в финал Лиги чемпионов. Вратарь французского Пари Сен-Жермен отразил 5 ударов по своим воротам в двух решающих матчах международного футбольного турнира, тем самым обеспечив команде путевку в финал. В прошлом году Сафонов также дошел до итогового матча Лиги чемпионов. Тогда ПСЖ одержали победу. Напомню, свою спортивную карьеру вратарь начинал в составе футбольного клуба «Краснодар». Во французский клуб Сафонов перешел в 2024 году. И далее о пробках.
1: Объезжаем пробки с Первым радио. Генеральный спонсор компании «Водовозы Юга» и ПМ «Росвел».
0: Ну, российские заторы на Кооперативную, в Сочи на Орджоникидзе, в Краснодаре на Тургенева перед Тургеневским мостом, на Ростовском шоссе и на Западном обходе. Прямо сейчас коротко о погоде.
2: Народная мудрость гласит, вода сама не подойдет, подойдет жажда. Водовозы Юга позаботятся о том, чтобы у вас всегда была чистая и вкусная питьевая вода. Доставка 220 рублей до третьего этажа бесплатно. Закажите питьевую воду с доставкой на сайте водовоз-юг.ру через приложение или по телефону 8-903-45-004-90.
0: Сегодня в нашем крае переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха днем в среднем по региону от 20 до 25 тепла. В Краснодаре осадки не ожидаются, плюс 20-22 градуса. На этом пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
3: Средства массовой информации, радиоканал «Первое радио Кубани». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер ФС 77-76-117.
4: Продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Вы слушаете «Первое радио Кубани».
6: Вы слушаете радио.
5: «Первое радио Кубани».

0: Реклама на Первом радио.
1: Мотоцикл, квадроцикл, мопед, мощный самокат. Мечта любого подростка. Не задумываясь, родители мечту исполняют. Пусть резвится, гоняет, привыкает к технике. А потом семья попадает в статистику. Вот она, сухая и страшная. За прошлый год на Кубани в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 1149 детей. 36 из них погибли. В 90% случаев индивидуальные средства передвижения были подарены родителями. Полученные травмы, сломанные судьбы, погибшие дети. Не каждая опасная мечта должна сбываться.
2: При поддержке комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края.
3: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. Далее о главных событиях к этому часу. Эксперты оценят устойчивость детского сада в Славянске на Кубани, где произошел пожар. ЧП случилось в конце апреля. На дошкольное учреждение перекинулся огонь с частного дома. Детей эвакуировали, никто не пострадал. В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в дошкольном учреждении обгорел отдельно стоящий корпус. Внутри помещение полностью разрушено, а кровля обвалилась. На месте работает комиссия по оценке ущерба. Два других крыла не пострадали. Воспитанников перераспределили. Более 40 миллиардов рублей вложили в реконструкцию гостиницы «Приморская» и строительство санатория «Кристалл» в Сочи. Финансирование предоставил инвестор в рамках соглашений, подписанных с администрацией Краснодарского края на Петербургском международном экономическом форуме. В среду здравница Сочи с рабочим визитом посетил губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, санаторий «Кристалл» – первая за 25 лет новая здравница на курорте. Проект стал возможен в том числе благодаря краевой льготе по налогу на имущество. Число оснований для аннулирования водительских прав расширят. Новый список для международных и российских документов вступит в силу в марте следующего года. Так, например, лишение прав будет грозить за отказ пройти обязательное медосвидетельствование. Его назначают для подтверждения диагноза, если на медосмотре у автомобилиста обнаружат заболевание, при котором нельзя садиться за руль. 20,5 тысяч кубометров загрязненного грунта собрали после разлива мазута в Туапсе. Об этом сообщили в оперативном штабе края. Напомню, ЧП произошло 16 апреля вследствие атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод. В местах разлива нефтепродуктов работают спасатели, волонтеры помогают при уборке городских парков и скверов. И о спорте. Матвей Сафонов стал первым россиянином, который дважды вышел в финал Лиги чемпионов. Вратарь французского Пари Сен-Жермен отразил 5 ударов по своим воротам в 2 решающих матчах международного футбольного турнира, тем самым обеспечив команде путевку в финал. В прошлом году Сафонов также дошел до итогового матча Лиги чемпионов. Тогда ПСЖ одержали победу. Напомню, свою спортивную карьеру вратарь начинал в составе футбольного клуба «Краснодар». Во французский клуб Сафонов перешел в 2024 году. И далее о пробках.
1: В бесконечном потоке информации легко потеряться. Надежный ориентир. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. По будням с 7 утра до 9 вечера. Только факты. Только факты. И ничего лишнего.
0: Ну, российские затор на кооперативную в Сочи на Орджоникидзе, в Краснодаре на Тургенева перед Тургеневским мостом, на Ростовском шоссе и на западном обходе. Прямо сейчас коротко о погоде.
1: За окном. Капризы погоды на Первом радио. Генеральный спонсор автосалон «Леон Авто». ОДМ «Автосевер».
0: Сегодня в нашем крае переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха днем в среднем по региону от 20 до 25 тепла. В Краснодаре осадки не ожидаются, плюс 20-22 градуса. На этом пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
2: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты громче рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. Плюс 7 861 202 5380. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 04.03.2026.
3: Внимание, Туапсинский муниципальный округ. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Запущена система оповещения. Сохраняйте спокойствие. Не выходите на улицу. Укройтесь в помещении без окон до сигнала отмены опасности. Напоминаем, не публикуйте фото и видео работы системы ПВО.
1: Реклама на Первом радио.
4: Министерство экономики Краснодарского края информирует.
5: Хотите накопить, но не знаете как? У жителей России появилась новая возможность. Программа долгосрочных сбережений. Копите на любые цели с гарантией и поддержкой государства. Программа долгосрочных сбережений.
4: Подробности на сайте pds.napf.ru.
6: Телефон нашей рекламной службы 254-03-34 и 254-00-54.
7: Еще случай был.
8: Однажды, когда ей было 19, судьба свела ее на вечеринке с крупной шишкой в мире музыкальной индустрии. Барышня не растерялась и всучила этой шишке свою демо-кассету. Тот включил запись уже по дороге с вечеринки и так ошалел от ее голоса, что тут же скомандовал водителю: «Разворачивай машину». Но девушку на вечеринке уже не застал. Он искал ее 2 недели. И не зря. Она стала его женой, а ее первый альбом произвел громадный фурор. Но спустя 5 лет Мэрайя Кэри, а это была она, подала на развод. С ним, говорит, я жила как в плену, хочу свободы. Ну на тебе свободу. И пошла череда помолвок, замужеств и разводов. Полный крах в карьере, лишний вес, депрессия. Пришел доктор и говорит: биполярное расстройство. Зато обрела независимость от абьюзера, газлайтера и токсичного манипулятора. Выбрала себя. Так оно и было, но это не точно.

0: Радио Кубани. Музыка, под которую хорошо. Реклама на Первом радио. Для скорости и для стабильности. Для новаторов и для прагматиков. Для тех, кто открыт новому. И для тех, кто выбирает проверенную классику. Для инновационных китайских брендов. И для инженерно-точных немецких марок. На вкус и цвет шины разные. И все есть в Иванор. Подробности на сайте шинцентр.рф. Поселок Яблоновский. Улица Индустриальная, 4. 8-900-289-99-66. ООО «Вершина». УГРН 109-230-900-07-28.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
2: Министерство культуры Краснодарского края сообщает. Вам от 14 до 22 лет? Вы молоды и хотите ближе познакомиться с миром искусства и творчества? Тогда президентский федеральный проект «Пушкинская карта» — это то, что вам нужно. Музеи, театры, галереи, кино — все это доступно для вас. Подробнее на портале pushka.rf. С 2025 года «Пушкинская карта» — часть нацпроекта «Семья». Будьте в культуре. Будьте с культурой.
3: Антитеррористическая комиссия в Краснодарском крае предупреждает. Терроризм – это угроза. За год на территории края правоохранительными органами предотвращено совершение 7 террористических актов, одной диверсии и 12 преступлений террористической направленности. Возбуждено 51 уголовное дело. В сети интернет выявлено более 52 тысяч противоправных материалов, распространяющих идеологию терроризма и идеи неонацизма. 7 тысяч из них заблокировано. Не оставайтесь безучастными. Предотвратите беду. Министерство гражданской обороны чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, единая дежурно-диспетчерская служба, 112.
4: Все услуги и товары имеют сертификаты и лицензии.
5: Фронтовые сводки. Дорога к миру.
6: 7 мая 1945 года.
7: Войска 1-го Белорусского фронта заняли несколько городов и населенных пунктов севернее и юго-восточнее Магдебурга. На отдельных участках противник пытался оказывать сопротивление, но был отброшен ударами советских танков и пехоты. В плен сдались более 3000 гитлеровцев, захвачено 34 вражеских самолета. Соединение 1-го Украинского фронта после длительной осады полностью овладели крепостью Бреславль. В ряде мест немецкие солдаты, чтобы затруднить продвижение советских войск, взорвали дома и устроили завалы на улицах. Наши штурмовые группы выбивали гитлеровцев из укрытий. В итоге гарнизон во главе с генералом фон Нигофом капитулировал. В плен взято более 40 тысяч гитлеровцев.
8: Бойцы 4-го Украинского фронта громят противника, который закрепился на южных отрогах Судетских гор и в населенных пунктах. Наши танки и пехота прорвали промежуточный рубеж обороны немцев и овладели городом Фрейденталь. Оружие сложили 2000 солдат противника. Красная армия неуклонно приближает час победы.
5: Фронтовые сводки. Дорога к миру. Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.
1: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. Далее о главных событиях к этому часу. Почти 33 тысячи блистеров с препаратами изъяли из незаконной продажи в Сочи. Об этом сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю. Фигуранты торговали сильнодействующими лекарствами без рецепта. Кроме того, цены на препараты были гораздо выше установленных государством. Помимо таблеток, правоохранительные органы изъяли у преступной группировки деньги, технику и документы. Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы по делу о незаконном обороте сильнодействующих веществ. Иностранцев планируют выдворять из России за участие в митингах и хулиганство. Соответствующий законопроект одобрил Комитет Госдумы. Согласно инициативе, депортация будет также грозить за дискредитацию российской армии, призывы к санкционному давлению на страну, а также за нарушение режима чрезвычайной ситуации. Кроме того, наказание хотят ввести за осквернение религиозных символов, неповиновение правоохранительным органам и распространение экстремистских материалов. В школе номер 13 в поселке Щербиновском отремонтировали кровлю. Об этом распорядился губернатор Краснодарского края. С просьбой к Вениамину Кондратьеву ранее обратилась мама двух учеников образовательного учреждения. По поручению главы региона на обновление крыши направили более 18 миллионов рублей. 16 миллионов из них выделили из краевого бюджета. Кубанский производитель детской одежды ускорит рабочий процесс. Компания «Бови Бума» обратилась за помощью в региональный центр компетенции в рамках национального проекта «Эффективная конкурентная экономика». Эксперты начнут модернизацию самого значимого для предприятия процесса пошива одежды для новорожденных. Мастер цеха, технолог, закройщик, сотрудник отдела контроля качества, а также швеи пройдут обучение бережливым технологиям, чтобы сократить время изготовления продукции. Кроме того, специалисты РЦК выявят и устранят недочеты в работе и внедрят новые стандарты. В среднем актеры старше своих персонажей в кино на 7 лет. К такому выводу пришли в финансовом медиа Тинькофф журнал. Аналитики изучили почти 300 фильмов, которые были сняты с 1912 по 2025 годы. Как показало исследование, в 65% случаев артисты старше своих героев. Самый большой разрыв заметили в «Однажды в Голливуде», где Аль Пачино сыграл 41-летнего Марвина Шварца в возрасте 79 лет. При этом чаще всего актеры старше персонажей в подростковых сериалах. Далее о пробках.
2: Спонсор программы «Факты» на Первом радио – минеральная вода «Отрадненская» о «Аметист».
3: В заповедных местах Отрадненского района среди лесов и гор добывается минеральная Отрадненская вода. Она утолит жажду, наполнит энергией и вдохновит на свершение. Минеральная вода Отрадненская. Вкус самой природы. Спрашивайте в магазинах вашего города.
1: В Новороссийске теперь проблемы с нормальным передвижением на улице Ленина. В Сочи пробки на Орджоникидзе, курорт на проспекте улицы Горького образовались. В Краснодаре на подъездах к Тургеневскому мосту уже много машин. На улице Передовой, на западном обходе, на улице Дзержинского. Прямо сейчас коротко о погоде. Сегодня в нашем крае переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем в среднем по региону от 20 до 25 тепла. В Краснодаре осадки не ожидаются, плюс 20-22 градуса. На этом пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
4: Внимание, Туапсинский муниципальный округ. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Запущена система оповещения. Сохраняйте спокойствие. Не выходите на улицу. Укройтесь в помещении без окон до сигнала отмены опасности. Напоминаем, не публикуйте фото и видео работы системы ПВО.
5: Внимание, розыск. Скориков Илья Олегович, 1986 года рождения. Уроженец города Звенигород Московской области. Местонахождение мужчины неизвестно с 4 января текущего года. Приметы. На вид 40-45 лет. Рост 175-180 сантиметров. Среднего телосложения. Русые волосы. При наличии сведений о возможном местонахождении пропавшего сообщить по номеру 102 или по телефону доверия краевого МВД 8 861 224 58 48.
2: Вы слушаете первое радио Кубани. Первое радио Кубани.

0: Реклама на Первом радио.
1: Нужна гастроскопия и колоноскопия? Только без боли и по доступной цене.
2: Экспертная гастроскопия и колоноскопия под наркозом за 16 900 рублей. В Центре эндоскопии и гастроэнтерологии. Город Краснодар, улица Ставропольская, 96/1. Пока вы спите, мы работаем.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дарим топливо на АЗС ПНБ. Более 5000 литров топлива и тысячи подарков ждут вас. Все просто. Купи топливо и товаров на 2000 рублей и обменяй чек на свой счастливый купон у оператора. Больше чеков – выше шанс выиграть ценный подарок.
5: Акция действует с 10 апреля по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, месте и правилах ее проведения уточняйте на сайте polta@nefts.ru и у сотрудников АЗС ПНБ.
6: В магазинах «Победа». Пломбир с печеньем в шоколадной глазури с арахисом. 58,90. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
7: В экстренной ситуации важна каждая минута. Скорая медицинская помощь клиники в надежных руках – это опытные специалисты, новейшее оборудование и максимальный комфорт 24/7. Доверьтесь профессионалам. Ваше здоровье в надежных руках. Звоните плюс 7-938-428-03-33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Серега, катастрофа. Завтра въезжаем в новую квартиру, а там голые стены.
9: Дыши. Едешь в СБС, где есть целый город мебели.
8: И что там?
9: Сотни магазинов. Независимо от бюджета и стиля, найдешь что-то свое. От практичной мебели до дизайнерских шедевров.
8: Понял. Выезжаю.
10: Мебельный центр СБС. Создаем уют более 35 лет. Если за мебелью, то в СБС. Город Краснодар. Улица Уральская, 79/2.
11: Ты уже совсем взрослый. В школу ходишь самостоятельно. На каникулах гуляешь с друзьями, а не с родителями. Хорошо знаешь правила дорожного движения и свои права пешехода. Но даже здесь есть несколько непредсказуемых моментов. Запомни их. Телефон. Лучший друг написал, что выйдет на прогулку чуть позже, а ты почти дошел до его дома. Перейти дорогу и все. Ты начинаешь на ходу отвечать на сообщения в телефоне, совсем забыв, что дорога и телефон – вещи несовместимые. Убери телефон в карман. Перейди дорогу. Напишешь на 10 секунд позже. Уважаемые родители, напомните своим детям правила дорожного движения, подкрепив их простыми наглядными примерами.
12: При поддержке комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодар.

0: Слушайте «Первое радио Кубани». В Темрюке на частоте 106,7. Генеральный спонсор проекта АО «Санаторий Лаба».
1: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Кавер-проект «Все та же песня» на первом.

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. Далее о главных событиях к этому часу. Почти 33 тысячи блистеров с препаратами изъяли из незаконной продажи в Сочи. Об этом сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю. Фигуранты торговали сильнодействующими лекарствами без рецепта. Кроме того, цены на препараты были гораздо выше установленных государством. Помимо таблеток, правоохранительные органы изъяли у преступной группировки деньги, технику и документы. Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы по делу о незаконном обороте сильнодействующих веществ. Иностранцев планируют выдворять из России за участие в митингах и хулиганство. Соответствующий законопроект одобрил Комитет Госдумы. Согласно инициативе, депортация будет также грозить за дискредитацию российской армии, призывы к санкционному давлению на страну, а также за нарушение режима чрезвычайной ситуации. Кроме того, наказание хотят ввести за осквернение религиозных символов, неповиновение правоохранительным органам и распространение экстремистских материалов. В школе номер 13 в поселке Щербиновском отремонтировали кровлю. Об этом распорядился губернатор Краснодарского края. С просьбой к Вениамину Кондратьеву ранее обратилась мама двух учеников образовательного учреждения. По поручению главы региона на обновление крыши направили более 18 миллионов рублей. 16 миллионов из них выделили из краевого бюджета. Кубанский производитель детской одежды ускорит рабочий процесс. Компания «Бови Бума» обратилась за помощью в региональный центр компетенции в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Эксперты начнут модернизацию самого значимого для предприятия процесса пошива одежды для новорожденных. Мастер цеха, технолог-закройщик, сотрудник отдела контроля качества, а также швеи пройдут обучение бережливым технологиям, чтобы сократить время изготовления продукции. Кроме того, специалисты РЦК выявят и устранят недочеты в работе и внедрят новые стандарты. В среднем актеры старше своих персонажей в кино на 7 лет. К такому выводу пришли в финансовом медиа «Тинькофф журнал». Аналитики изучили почти 300 фильмов, которые были сняты с 1912 по 2025 годы. Как показало исследование, в 65% случаев артисты старше своих героев. Самый большой разрыв заметили в «Однажды в Голливуде», где Аль Пачино сыграл 41-летнего Марвина Шварца в возрасте 79 лет. При этом чаще всего актеры старше персонажей в подростковых сериалах. Далее о пробках.
1: Быть в курсе просто. Без лишних слов и пустых домыслов. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. По будням с 7 утра до 9 вечера. Только факты и ничего лишнего. Генеральный спонсор программы «Факты» на Первом радио – клиника эстетической медицины и косметологии ООО «Родинка».
2: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: В Новороссийске теперь проблемы с нормальным передвижением на улице Ленина. В Сочи пробки на Орджоникидзе, курорт на проспекте улицы Горького образовались. В Краснодаре на подъездах к Тургеневскому мосту уже много машин. На улице Передовой, на западном обходе, на улице Дзержинского. Прямо сейчас коротко о погоде.
1: Капризы погоды представляет база отдыха в станице Отрадное «Термопарк».
0: Сегодня в нашем крае переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем в среднем по региону от 20 до 25 тепла. В Краснодаре осадки не ожидаются, плюс 20-22 градуса. На этом пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
3: Весна. Время перемен и обновлений. Оставь городскую суету. Вдохни. Здесь мысли улетают к звездам, а тело чувствует тепло источников. Внутри только тишина. Термальные источники в станице Отрадной. Уютные домики, баня, хамам, кафе и беседки у озера. Свежий воздух, чистая вода и полная перезагрузка. Термопарк. Номер для бронирования 8 928 246 40 80.
1: Реклама на Первом радио.
4: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь.
5: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Удобное кресло, подушки безопасности, умный климат-контроль, интеллектуальные системы помощи водителю не сделают вашу поездку максимально комфортной и безопасной без премиальных шин Icon. Icon Tires. Технологии, привилегии для лидеров.
7: Спрашивайте в шинном центре по адресу поселок Яблоновский, улица Индустриальная, 4, 8-900-270-99-66 и на сайте шинцентр.рф. Увершина, УГРН 109-230-900-07-28.
8: Потеря волос не приговор. В клинике в надежных руках мы поможем вернуть густые волосы быстро и без стресса. Специальное предложение до конца месяца. Пересадка за 125 тысяч рублей. Ваша уверенность в надежных руках. Звоните 8-928-273-03-33.
9: Акция проводится с 1 по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254-03-33. 34 и 254-00-54.
11: 7 мая. День радио на Первом. Попову посвящается.

0: myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Реклама на Первом радио.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
3: Мечтаете о густых волосах? Это реально. Клиника в надежных руках проводит пересадку волос по специальной цене. Всего 125 тысяч рублей до конца месяца. Современные технологии и комфортное восстановление. Звоните 8-928-273-03-33.
4: Акция проводится с 1 по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
6: А я кладовую.
7: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твин Парк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «З. Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: При поддержке Министерства образования и науки Краснодарского края.
9: Все услуги и товары имеют сертификаты и лицензии. Цитаты на века на Первом радио.
10: Счастье не оставляет памятных шрамов. Это фраза из романа Чака Паланика «Дневник», изданного в 2003 году. А в прошлой жизни Мисти и Питер пересдали нью-йоркское жилье, когда позвонила Грейс, сообщив, что умер Гэру. Отец Питера умер, а мать осталась одна в большом доме на Буковой улице высотой в 4 этажа с горной грядой крыш, башен и эркеров. И Питер объявил, что им нужно ехать и присмотреть за ней, занять апартаменты Гэру. Питер был исполнителем воли по завещанию. «Только на пару месяцев», — сказал он. А потом Мисти забеременела. Они продолжали рассказывать друг другу, мол, Нью-Йорк остается в планах. Потом стали родителями. Просто на заметку, жаловаться Мисти было не на что. Был небольшой промежуток времени, первые несколько лет после рождения Тебби, когда Мисти свивалась клубком с ней в постели, и больше ничто в целом свете ей было не нужно. Когда у Мисти появилась Тебби, та стала частью чего-то. Рода Уилмотов, всего острова. Мисти чувствовала себя полноценней и уютней, чем ей когда-либо мечталось. Волны на пляже за окнами спальни, тихие улицы. Остров был настолько удален от мира, что пропадали нужды, волнения, желания, вечные ожидания большего. Она бросила рисовать и курить. Ей не нужно было чего-то добиваться, становиться кем-то или избегать чего-то. Хватало одного присутствия здесь. Тихие ритуалы мытья посуды или глажки вещей. Домой возвращался Питер, и они сидели на крыльце с Грейс, читали Тебби перед сном, скрипели древней плетеной мебелью, и мотыльки кружились у фонаря над крыльцом. В глубине дома часы били час, и с зарослей за поселком временами доносилось уханье совы. По ту сторону воды города континента были переполнены людьми, залеплены знаками, продвигающими городскую продукцию. Люди жрали дешевую еду и бросали мусор на пляж. Почему никогда не страдал остров? Да потому что здесь нечего было делать. Не сдавалась комнат, не было гостиницы, не было дач, не было вечеринок, пищу было не заказать, потому что не было закусочных. Никто не продавал вручную размалеванные ракушки с надписью «Остров Уэйтензи» в золотом курсиве. Пляжи были каменистыми со стороны океана и были грязными от остричных поселений со стороны, выходящей на континент. В те времена городской совет начал работу над новым открытием гостиницы. Безумие. используя последние капли всех сбереженных средств. Все семейства астанитян включились в отстройку выжженных, обрушенных древних развалин, которые высились на откосе холма над гаванью, растрачивая последние запасы, чтобы завлечь кучу туристов, обрекая следующее поколение на обслуживание столиков, на уборку в номерах, на рисование сувенирной дряни на ракушках. Трудно забыть боль, но еще труднее вспомнить радость. Счастье не оставляет памятных шрамов. Покой учит нас так малому. Свернувшись клубком на стеганом одеяле, будто некую часть любого человека в поколениях, Мисти обвивала руками дочь. Мисти обнимала своего ребенка, укрыв его телом, будто тот еще был внутри. Еще был частью Мисти. Бессмертной. Чак Паланик. Дневник.
6: Что написано пером, обретает крылья. Цитата на века с Константином Курганским.
11: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: слушайте Первое радио Кубани. В Армавире на частоте 105.4.
1: Бестселлер на Первом радио. Генеральный спонсор АО «Завод минеральных вод Горячеключевской».
2: Куда бы мы ни отправились, мы всегда идем вместе. Что бы мы ни делали, рядом всегда есть тот, кто поможет. Где бы мы ни оказались, нам всегда тепло и уютно. Ведь когда все по-настоящему, нет места сомнениям. Главное – быть вместе. Тогда мы и есть наша гордость за прошлое, вера в будущее и счастливое настоящее. Завод минеральных вод «Горячеключевской». Пейте настоящее.
0: Бестселлер на Первом радио.

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. Далее о главных событиях к этому часу. Краснодарца приговорили к 18 годам колонии строгого режима за госизмену и ролик с призывами к подрыву Кремля. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда. Следствие установило, что мужчина вел переписку с разведкой Министерства обороны Украины. Фигурант посетил конференцию, на которой специалисты в области радиоэлектронной борьбы читали лекции по практическому применению беспилотников и робототехники. Злоумышленник скопировал информацию и отправил ее спецслужбам противника. Кроме того, в мае 2023 года он опубликовал в интернете видео с призывом к подрыву московского Кремля. В том же году мужчина оставил комментарии с призывами к насилию в отношении русских. Парад пройдет в Москве 9 мая в том формате, который утвердила Минобороны. Об этом напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В праздничном шествии на Красной площади не будут принимать участие воспитанники военных училищ, кадеты и колонна техники. Причиной такого решения стала нынешняя обстановка. В остальном же парад пройдет, как и в другие годы. Продолжение темы. Парады ко Дню Победы в Краснодаре и Новороссийске состоятся. Об этом сегодня заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Соответствующее решение принято правоохранительными органами. Как отметил глава региона, в нынешнее неспокойное время принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности участников шествий. Жители Кубани должны иметь возможность посещать военные парады и гордиться за земляков, подчеркнул глава региона. Торжественное прохождение войск Краснодарского гарнизона в Краевом центре 9 мая и парад в городе-герой Новороссийске в прямом эфире покажет телеканал «Кубань-24». Ученые Института океанологии Российской академии наук заявили о снижении концентрации нефтехимического загрязнения в грунте и придонной воде вблизи Анапы. Об этом сообщает пресс-служба института в телеграм-канале. Исследования показали существенное уменьшение содержания определенных компонентов загрязнения. При этом мазут, попавший в сети, которые задерживали выход нефтепродуктов на берег, остается единственным крупным проявлением проблемы. В этом году в Московском государственном университете откроют первый набор студентов на факультет искусственного интеллекта. Об этом сообщил ректор Виктор Садовничий. По его словам, вуз давно думал над реализацией этой идеи. Под факультет ИИ даже реконструировали отдельное здание. На сайте университета говорится, что отделение будет готовить специалистов для работы в сферах науки, бизнеса и государственного управления. Далее о пробках.
1: Генеральный спонсор программы «Факты» на Первом радио – клиника эстетической медицины и косметологии ООО «Родинка».
2: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Объезжаем пробки с Первым радио. Генеральный спонсор компании «Водовозы Юга» и «Помаросвел».
0: А в Сочи пробка сейчас на улице Горького, автобусы на улице Щерса. В Краснодаре заторы сохраняются на подъездах к Тургеневскому мосту, а также на передовой, на западном обходе и на улице Российской. Прямо сейчас коротко о погоде.
3: Народная мудрость гласит: вода сама не подойдет, подойдет жажда. Водовозы Юга позаботятся о том, чтобы у вас всегда была чистая и вкусная питьевая вода. Доставка 220 рублей до третьего этажа бесплатно. Закажите питьевую воду с доставкой на сайте водовоз-юг.ру через приложение или по телефону 8-903-45-004-90.
0: А сегодня в нашем крае переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха днем в среднем по региону от 20 до 25 тепла. В Краснодаре осадки не ожидаются, плюс 20-22 градуса. На этом пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
4: Вы слушаете Первое радио Кубани.
5: Вы слушаете радио.
4: Первое радио Кубани.

0: Реклама на Первом радио.
1: В магазинах «Победа». Напиток газированный сода-йода «Дюшес». 69,90 за 2 литра. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: В экстренной ситуации важна каждая минута. Скорая медицинская помощь клиники в надежных руках – это опытные специалисты, новейшее оборудование и максимальный комфорт 24/7. Доверьтесь профессионалам. Ваше здоровье в надежных руках. Звоните плюс 7-938-428-03-33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ты уже совсем взрослый. В школу ходишь самостоятельно. На каникулах гуляешь с друзьями, а не с родителями. Хорошо знаешь правила дорожного движения и свои права пешехода. Но даже здесь есть несколько непредсказуемых моментов. Запомни их. Самокаты и велосипеды. Ты думаешь, что твой двухколесный друг быстрее, чем любой автомобиль? Уверен, сейчас проскочу. Переход же. Еще секунду назад тебя не было в зоне видимости водителя. Ты появляешься как вспышка. Ни водитель, ни автомобиль даже при огромном желании не успеют среагировать. Уважаемые родители, напомните своим детям

0: ремонт23.рф.
1: Авария на дороге – стресс для каждого водителя. Данные о ДТП мгновенно попадают в руки к автоюристам, которые пользуются растерянностью водителя и выкупают дела за небольшие суммы. А со страховых компаний взыскивают в несколько раз больше, включая штрафные санкции, которые водитель не получает. Администрация Краснодарского края предупреждает. Налог со штрафных санкций 13%. Платить приходится владельцу автомобиля из собственного кармана. Не подвергайте себя риску. Обращайтесь напрямую в страховую компанию. Помните, в случае несогласия с суммой выплаты, ваши интересы со стороны государства бесплатно будет защищать финансовый уполномоченный. Подробности на сайте finombudsman.ru.
2: Телефон нашей рекламной службы 254-03-34 и 254-00-54.
3: Здравый смысл. Common sense. Здравый смысл.
4: Здравствуйте, я Наталья Левожинская. Это программа «Здравый смысл». Самый сок, как говорится. Лучшие советы, простые упражнения. Все для вашего здоровья, молодости и красоты. Проверено лично. Сегодня, как понизить кортизол и научиться отдыхать. 7 дней, шаг за шагом. Найдено на просторах сети.
3: А может, поможет.
4: День первый. Не трогайте телефон 45 минут после пробуждения. Кортизол утром на максимуме. Новости, чаты, почта – это не про. Я люблю быть в курсе дела и начинаю погружаться в работу и новостную ленту с самого раннего утра. Это сразу про повысить тревогу. Проснулись, умылись, приседания, душ. Лично мне все это реально помогает. Имею в виду зарядку, душ. Только подскажите, как с утра не брать телефон в руки целых 45 минут. День второй. Запомните, сначала белок и жир, потом кофе. Кофе на голодный желудок плюс тревожность на весь день. Кортизол не выключается на пустом баке. Живу в таком режиме уже пятый день. Раньше первым шел крепкий черный чай. Через 2 часа завтрак. Сейчас наоборот, лучше.
3: Простые движения.
4: День третий. 30 минут ходьбы без телефона. Тело двигается, мозг считает, что все под контролем. Это биохимическая инструкция. Движение равно безопасность. Лимбическая система верит в шаг, а не в успокоение словами. Не мои слова, но как биолог скажу, звучит завораживающе убедительно. Пойду. День четвертый. Контрастный душ. 1 минута горячей, 30 секунд ледяной воды. Повторите 3 раза. Кортизол гасится через резкие телесные сигналы. А я человек простой. Если не могу выдержать ледяной душ, то так и говорю честно. А вот вы попробуйте. В последнее время очень многие мои знакомые переходят просто на холодный душ и очень холодный душ. Вообще тема «холод равно молодости» становится очень модной. День пятый. Уберите сахар. Вообще. Даже якобы здоровые. Далее цитирую. Сахар. Далее скачок глюкозы. Далее откат. Далее тревога. Далее снова сахар. Откажитесь. Через сутки тело начнет возвращать ресурс. Давайте попробуем. Хотя Алексей Власов говорит, что спит гораздо лучше, когда добавляет в рацион углеводы, но не чистый сахар.
5: Скажите, пожалуйста.
4: День шестой. Молчание. 20 минут. Никому, даже себе, ни голоса, ни слов, ни размышлений. Только дыхание и тишина. А это единственное, где кортизол отступает. То есть медитация, правильно я понимаю? Они же разные бывают. Молчать могу долго, а вот мысли отключить пока не научилась. А надо. Как сказал один здоровый, красивый, спокойный человек, а чего тревожиться и гонять поток мыслей по кругу? Обложись котиками и спи. Ну вы поняли, кто этот советчик, да? День седьмой. Скажу сразу, совет для меня неоднозначные. Если все остальное, ходьба, ледяной душ, отказ от сахара и алкоголя, кстати, вполне такие реалистичные, то это слегка эзотерически. Итак, 1 вечерний час, без экрана, свеча, ручка, бумага. Запишите, за что благодарны этому дню. Это не позитив, это снижение кортизола на 23%. Факт японского исследования. Час при свече, в тишине, лучше холодный душ. Но кто хочет, попробуйте, напишите нам потом. А вообще в борьбе с выгоранием и повышенным кортизолом, гормоном стресса, все способы хороши. Про спорт не забывайте. А пока, пока. Ваше я.
3: Здравый смысл. Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

Первое радио Кубани. В Усть-Лабинске на частоте 103.3. Кавер-проект «Все та же песня» на 5.

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. Далее о главных событиях к этому часу. Краснодарца приговорили к 18 годам колонии строгого режима за госизмену и ролик с призывами к подрыву Кремля. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда. Следствие установило, что мужчина вел переписку с разведкой Министерства обороны Украины. Фигурант посетил конференцию, на которой специалисты в области радиоэлектронной борьбы читали лекции по практическому применению беспилотников и робототехники. Злоумышленник скопировал информацию и отправил ее спецслужбам противника. Кроме того, в мае 2023 года он опубликовал в интернете видео с призывом к подрыву московского Кремля. В том же году мужчина оставил комментарии с призывами к насилию в отношении русских. Парад пройдет в Москве 9 мая в том формате, который утвердила Минобороны. Об этом напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В праздничном шествии на Красной площади не будут принимать участие воспитанники военных училищ, кадеты и колонна техники. Причиной такого решения стала нынешняя обстановка. В остальном же парад пройдет, как и в другие годы. Продолжение темы. Парады ко Дню Победы в Краснодаре и Новороссийске состоятся. Об этом сегодня заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Соответствующее решение принято правоохранительными органами. Как отметил глава региона, в нынешнее неспокойное время принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности участников шествий. Жители Кубани должны иметь возможность посещать военные парады и гордиться за земляков, подчеркнул глава региона. Торжественное прохождение войск Краснодарского гарнизона в краевом центре 9 мая и парад в городе-герой Новороссийске в прямом эфире покажет телеканал «Кубань-24». Ученые Института океанологии Российской академии наук заявили о снижении концентрации нефтехимического загрязнения в грунте и придонной воде вблизи Анапы. Об этом сообщает пресс-служба института в телеграм-канале. Исследования показали существенное уменьшение содержания определенных компонентов загрязнения. При этом мазут, попавший в сети, которые задерживали выход нефтепродуктов на берег, остается единственным крупным проявлением проблемы. В этом году в Московском государственном университете откроют первый набор студентов на факультет искусственного интеллекта. Об этом сообщил ректор Виктор Садовничий. По его словам, вуз давно думал над реализацией этой идеи. Под факультет ИИ даже реконструировали отдельное здание. На сайте университета говорится, что отделение будет готовить специалистов для работы в сферах науки, бизнеса и государственного управления. Далее о пробках.
1: Оперативно и по существу. Чтобы знать, а не гадать. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. Каждый будний день с 7 утра до 9 вечера. Только факты и ничего лишнего.
0: А в Сочи пробка сейчас на улице Горького, автобусы на улице Щерса. В Краснодаре заторы сохраняются на подъездах к Тургеневскому мосту, а также на передовой, на западном обходе и на улице Российской. Прямо сейчас коротко о погоде.
1: За окном. Капризы погоды на Первом радио. Генеральный спонсор автосалон «Леон Авто». ОДМ «Автосевер».
0: А сегодня в нашем крае переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер западный, юго-западный 4,9 метров в секунду, температура воздуха днем в среднем по региону от 20 до 25 тепла. В Краснодаре осадки не ожидаются, и плюс 20-22 градуса. На этом пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
2: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты громче рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. Плюс 7-861-202-53-80. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 04.03.2026.
1: Реклама на Первом радио.
3: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
4: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: правовой департамент администрации Краснодарского края информирует. У жителей нашего региона есть гарантированная государством возможность получить квалифицированную юридическую помощь лично или в онлайн-формате, при этом абсолютно бесплатно. Очно можно пообщаться с юристом во всех подразделениях Государственного юридического бюро, в том числе в городе Краснодаре по адресу улица Ставропольская, 78, а также в рамках выездных дней в муниципальных образованиях, дежурств в Государственном фонде поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Мобильный юридический офис приедет к вам на дом, если оформить заявку на официальном сайте госюрбюро.краснодар.ру. Дистанционно бесплатную юридическую помощь можно получить через государственную платформу Минюста России в праве.рф.
6: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254-03-34 и 254-00-54.
7: 7 мая. День радио на Первом. Попову посвящается.

0: Реклама на Первом радио.
1: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
2: А я кладовую.
3: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Серега, катастрофа. Завтра въезжаем в новую квартиру, а там голые стены.
5: Дыши. Едешь в СБС, где есть целый город мебели.
4: И что там?
5: Сотни магазинов. Независимо от бюджета и стиля, найдешь что-то свое. От практичной мебели до дизайнерских шедевров.
4: Понял. Выезжаю.
6: Мебельный центр СБС. Создаем уют более 35 лет. Если за мебелью, то в СБС. Город Краснодар. Улица Уральская, 79/2.
7: Все услуги и товары имеют сертификаты и лицензии.
8: Есть места.
9: Приветствую всех. В эфире программа «Есть места». Я ее ведущая Валентина Дьячкова. Знаете, есть в нашем крае такие места, которые прячутся у всех на виду. Одно из таких – скала Зеркало. И вот что удивительно, очень многие о ней не знают. Находится это чудо в Горячем Ключе. Дорога из Краснодара займет чуть больше часа. На машине или на электричке – без разницы. Главное – доехать, а вот там начнется самое интересное. От города до скалы 4 километра лесом. Пешком около 40 минут в приятном темпе. Маршрутов несколько, но лучше выбирать официальные. С пометками на деревьях, ну, чтобы не пришлось ночевать в лесу. Начинается тропа на улице Щерса. Дальше только вперед. И вот перед вами она, скала Зеркало. Огромная отвесная стена высотой 32 метра. Для понимания, ну, это как 11-этажный дом. И знаете, что впечатляет? Даже не размер, а контраст. С одной стороны – махина из песчаника, с другой – камерное Дантово ущелье, которое служит входом в это место. Будто бы природа решила поиграть в архитектора. Поверхность скалы под наклоном, она похожа на гигантский амфитеатр. Есть площадки, где можно разложить плед, устроить пикник и смотреть на всю вот эту красоту. Ну и название скала получила, конечно же, не просто так. Туристы заметили, когда солнце попадает на отвесную стену песчаника, то начинает светиться, сверкает так, что глазам больно. И в этот момент скала и правда похожа на гигантское зеркало. Красивая такая вот махина. И знаете, что я думаю? Нам с вами повезло. Чтобы увидеть такие места, нам не нужно лететь на край света. Они рядом, спрятались в лесах и ждут, когда мы соберемся и поедем. Это все на сегодня. Всем путешествий. Пока.
8: Есть места.
7: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. Далее о главных событиях к этому часу. 5 лет лишения свободы получил родственник криминального авторитета из Сочи за аферы с недвижимостью. Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщает, что в 2020 году дядя, объявленного в международный розыск лидера УПГ, обманом купил земельный участок. Площадь владения превысила 500 квадратных метров. Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ. На имущество фигуранта наложен арест. Землю должны вернуть во владение муниципалитета. В Госдуме предложили освободить от ответственности за старые посты в интернете. С такой инициативой выступили в одной из думских фракций. Сейчас срок давности привлечения к административной ответственности за контент исчисляется не с момента его публикации, а с момента обнаружения. Законопроект предлагает исправить эту неточность. Исключением станут только посты с пропагандой наркотиков, педофилии, нетрадиционных отношений и призывы к террористической деятельности. За такой контент будут наказывать вне зависимости от давности публикации. Власти предпринимают все необходимые меры, чтобы парады в Краснодаре и Новороссийске прошли в штатном режиме. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев. О том, что торжественные шествия состоятся в двух городах Кубани, стало известно сегодня. Финальное решение было принято силовыми и военными структурами. Глава региона отметил, что сейчас Краснодарский край живет в условиях ежедневной беспилотной опасности, но благодаря военным обстановка остается относительно спокойной. Прохождение войск в краевом центре и городе-герое 9 мая в прямом эфире покажет телеканал «Кубань-24». В Новороссийске 9 мая пройдут передвижные концерты. КамАЗ Победы посетит все районы города-героя. Артисты исполнят песни военных лет под окнами ветеранов. В Южном районе концерты состоятся в 9 утра во дворах на улице Мурата Ахиджака, 17, на проспекте Ленина, 59. В центре города музыканты выступят в 10 утра на Исаева, 6. В Восточном районе передвижная сцена будет работать в полдень на Михаила Борисова, а в час дня на Мефодьевской, 112. В Приморском районе артисты выступят в 2 часа дня в ЦМ-долине на улице Солнечной. Ну и последнее. Робота посвятили в буддийские монахи в Южной Корее. Об этом сообщает издание «Корея Таймс». Перед началом церемонии в крупнейшем храме Сеула у андроида спросили согласие. После ему прочитали 5 заповедей, адаптированных для робота. Среди них уважать жизнь, не вредить ей, не ломать других роботов, слушать людей и не перечить им, не обманывать, экономить энергию и не чистить зарядкой. Андроида нарекли буддийским именем Габи. Ну и далее о пробках.
1: Спонсор программы «Факты» на Первом радио – минеральная вода «Отрадненская» ООО «Аметист».
2: В заповедных местах Отрадненского района среди лесов и гор добывается минеральная Отрадненская вода. Она утолит жажду, наполнит энергией и вдохновит на свершение. Минеральная вода Отрадненская. Вкус самой природы. Спрашивайте в магазинах вашего города.
0: В Новороссийске прямо сейчас есть небольшие проблемы на САК и Ванцете, в Сочи на Горького пробка, в Краснодаре заторы на подъездах к Тургеневскому мосту, на улице Передовой, на Западном обходе, на Российской. Прямо сейчас коротко о погоде. Сегодня в нашем крае переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем в среднем по региону от 20 до 25 тепла. В Краснодаре осадки не ожидаются, плюс 20-22 градуса. На этом пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
3: Вы слушаете первое радио Кубани.
4: Вы слушаете радио.
3: Первое радио Кубани.
4: Та еще тема.
3: На Первом радио.
5: Спортивная тема продолжит эфир на Первом радио. В студии ведущая Лилия Гикала. В Краснодарском крае сегодня довольно успешно развиваются без малого 46 базовых видов спорта. Одним из них является, конечно, гребля на байдарках и каноэ. Этим видом спорта на Кубани сейчас занимаются более 1500 человек, и большая часть из них тренируется в сельской местности. В 8 отделениях, которые расположены в станицах Динской, Новотитровской, Брюховецкой, Строминской и в Тимошевском районе. А у нас сегодня в гостях директор краевой спортивной школы Олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Андрей Мокрянский. Андрей Юрьевич, приветствую вас в студии Первого радио.
6: Здравствуйте.
5: Конечно, кубанская гребля имеет один из самых высоких статусов в России. Большую часть времени сборная страны тренируется именно на кубанских водоемах. Почему в свое время, именно кубанская земля, именно наш край все-таки стали главной базой для подготовки спортсменов, самого высокого уровня?
6: Хотелось бы отметить, что еще в далеком 1968 году прошлого столетия по решению Краевого совета профсоюза о развитии гребли на байдарках и каноэ в Краснодарском крае на базе добровольно-спортивного общества «Труд» была открыта секция гребли на байдарках и каноэ, которая развивалась неспешным образом. Но уже когда в 1972 году на Краснодарском государственном институте физической культуры была кафедре теории и методики плавания добавлены гребные виды спорта, тогда уже был настоящий прорыв в гребли на байдарках и каноэ в регионе, где уже были приезжие специалисты работали, уже была открыта настоящая школа гребли, в которой уже работали как сами студенты, так и выпускники уже вуза и развивали греблю. Также мы помним, что при Советском Союзе была плановая экономика, в том числе распределение трудовых мест выпускникам высших учебных заведений. Тем самым мы в наш край были присланы первые выпускники других вузов. Задержались, конечно, тут уже выпускники нашего вуза Краснодарского.
5: Сильнейшие, скорее всего.
6: Совершенно верно. И уже на протяжении более 50 лет ведут кубанские гребли на байдарках и каноэ вперед победам.
5: Давайте тогда о нынешнем времени поговорим более предметно. Что сейчас собой представляет кубанская спортивная школа Олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ? Уверенно можно назвать сильнейшей в стране. Сколько отделений, сколько там спортсменов занимается, что собой представляет тренерский штаб?
6: Наша краевая школа, она одна. У нас отделений нету. В муниципалитетах свои спортивные школы муниципального уровня, где работают также тренера и нашей спортивной школы. Всего у нас обучающихся 125 спортсменов на отделении гребли на байдарках и каноэ. Из них больше чем половина — это этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, называемые кандидаты в мастера спорта, мастера спорта международного класса, а также заслуженные мастера спорта. У нас работает 13 тренеров, из них 4 тренера, заслуженных тренера России. Всего, если сказать про гребли на байдарках и каноэ в крае, это 8 отделений, более 35 тренеров, из них 9 тренеров, заслуженных тренеров России. Соответственно, более 1100 занимающихся в детско-юношеских спортивных школах.
5: Гребля на байдарках и каноэ, с точки зрения техники, оборудования, наверное, не самый простой, вид спорта. Как следит Минспорта за актуальностью, современностью материальной базы? Вот здесь как идет взаимодействие? Я так полагаю, что раз уж более 50 лет этой истории в нашем крае, то тут наверняка все давным-давно налажено.
6: Совершенно верно. Гребля на байдарках и каноэ — это сложно-координационный вид спорта. Соответственно, без весла и лодки и водоема научиться гребле невозможно. Да, есть тренажеры, имитирующие греблю, наша задача – это выступление на водной глади. Инвентарь у нас ежегодно обновляется. Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края на систематической основе анализирует данные, собирает пожелания от спортивных школ и, соответственно, выделяет финансирование на приобретение спортивного инвентаря и оборудования. В 2026 году нам уже запланировано приобретение 47 единиц дорогостоящего оборудования более чем на 16,5 миллионов рублей.
5: Серьезно, это финансирование.
6: Туда входят и спортивные лодки, и весла, и сопутствующий инвентарь к лодкам, и также лодочные моторы для обеспечения безопасности и тренировочного процесса. На хорошей волне.
5: Спортивная форма великолепная.
6: Да.
5: Тут же вы отметили такой немаловажный факт, что все как-то привыкли к тому, что в крупном городе, допустим, достаточно сосредоточен, какой-то базовый вид спорта. У нас все получается абсолютно равнозначно. В краевом центре развивается этот вид спорта, гребли на байдарках, каноэ, что немаловажно, в муниципалитетах. Я так полагаю, что приоритетов здесь нет. Вот как в краевом центре, так и в других районах идет развитие.
6: У нас всего лишь 5 муниципальных образований, где развивается гребля на байдарках, каноэ. В большей степени это связано с тем, что в этих муниципалитетах очень такие стабильные водоемы, которые позволяют нашему виду спорта проводить тренировочные процессы, соревнования муниципального уровня.
5: Там удобно тренироваться и соревноваться.
6: Совершенно верно. В краевом центре это ж уникальность, почему... И сборная России у нас тренируется, и проводятся все соревнования весеннего и осеннего сезона именно в городе Краснодаре. У нас спокойный, ровный водоем, который не замерзает круглый год. Да, самые лютые даже морозы, когда приходят на Кубань, вода у нас всегда открытая.
5: Давайте поговорим о плотном спортивном календаре. Как много внутренних краевых гребных турниров ежегодно содержится в календаре краевого Минспорта? Насколько получается давать шанс всем и отбирать действительно сильнейших?
6: В календарный план гребного сезона входит краевых соревнований 8, 20 муниципальных. Это каждый муниципалитет проводит по свои первенства соревнования муниципального образования. У нас также порядка 12-15 соревнований. Соревнований в Краснодаре проходят всероссийского уровня. Это и просто всероссийские соревнования по разным возрастам, а также это кубки, чемпионаты и первенство России. Того порядка наши спортсмены могут принимать до 60 соревнований, участие в до 60 соревнований в сезон.
5: Ну, такая серьезная заявка на сезон, ну, действительно. Обычно такую особую ставку делают на юниоров, на молодых спортсменов, которые заявляют о себе, как правило, очень ярко. Вот с этой стороны, как смотрите на развитие молодых дарований? Ну, наверняка кого-то стоит упомянуть.
6: Вот здесь как раз к нам на выручку приходят наши муниципальные образования в сельских районах. Да, вот именно оттуда звездочки и начинают свой путь, стремятся вырваться и посмотреть весь мир. Они все вначале там, потом приезжают в Краснодар, поступают либо в наш уже вуз спортивный, Кубанскую государственную академию физической культуры, спорта и туризма, либо в ее структурные подразделения. Это гуманитарный колледж, принимает после 9 класса и после 11, а также и училище Олимпийского резерва. И уже тогда все уже тренируются в Краснодаре, на постоянном водоеме с хорошим качественным инвентарем и показывают высокие результаты.
5: Имена чьи звучат ярко сейчас?
6: Ну, сейчас у нас звездочка юная, которому еще нет 18 лет, это Иван Некрасов из станицы Новотитаровской. Уже 2026 год включен в основной состав сборной команды Российской Федерации. Это позволит участвовать, может, даже и в этапах Кубка Мира. Ну, так как ему еще нету 18, а у нас возраста международной классификации это до 19, до 24 лет и взрослый уже. Он примет участие в первенствах мира, Европы по своему возрасту. А там уже как главный тренер сборной России примет решение и пройдет Иван отбор, то, возможно, и в более старших возрастах примет участие. Также бы хотелось отметить такие вот подъезжающие тоже к Ивану из той же станицы Новотитаровской. Это Виталий Лепехин, Валерия Кашубина из станицы Брюховецкой, Арина Алабина из города Краснодара, Валерия Мудриченко. Это уже около сборной, но пока что только в юношеской.
5: Когда речь идет о спорте высших достижений, когда мы, допустим, слышим имена с ярких, интересных спортсменов, которые уже многого добились, которые, там, допустим, только заявляют о себе, ну, конечно, даешь себе отчет в том, что, ну, примерно процентов на 80 это заслуга тренера. Вот повезло тебе с наставником, значит, прилагая усилия для того, чтобы с ним остаться. Можно ли назвать тренерский штаб ваш абсолютно уникальным Вы сказали, что заслуженных тренеров много, опытных наставников очень много. Вот эта история как развивается?
6: Развивается она всегда в лучшую сторону, только мы совершенствуемся. Есть тренера, которые направлены на тренировку с молодыми спортсменами, а есть те, которые оттачивают уже мастерство на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. Как я уже ранее говорил, основной штат наших тренеров – это выпускники нашего кубанского вуза.
5: Это такая преемственность поколений, да, получается,
6: совершенно верно.
5: Да?
6: Хотя они также и выпускники нашей спортивной школы, которые выступали в свое время на водных дорожках за нашу спортивную школу, представляли Кубань на всероссийских и международных соревнованиях. Ну, есть же также приезжие из других субъектов. Ну, это ближайшее у нас. Хорошо, это с Ростовской области.
5: Братья ростовчане помогают, да?
6: Да, да, у нас очень много тренеров именно с Ростовской области, там, с города Белая Крепова.
5: Нужно ли как-то по-особому звать в греблю на байдарках и каноэ? Вот над популяризацией этого вида спорта как работаете?
6: Хотелось бы отметить больше то, что для занятия спортом именно гребли на байдарках и каноэ нужно желание у самого спортсмена. Вид спорта циклический. Одно движение повторяется многократно. То есть пройти дистанцию 1000 метров, это примерно 300 грибков надо сделать. Очень мощных, по силе и равномерных, с высоким темпом. Не всем дано, поэтому вот первое желание, а дальше уже все оно прирастет и привьет тренер спортсмену те качества, которые должны быть у гребца-победителя.
5: Как много занимает путь спортсмена в краевую сборную, в национальную сборную? Кстати, сколько всего кубанских гребцов сейчас входит в состав национальной сборной страны? Их тренировки, кстати, вот как проходят?
6: А что касательно членов сборной команды Российской Федерации, то от Краснодарского края на 2026 год включено 48 спортсменов. Вот. Ну, для статистики озвучу, что в 25-м это было 43, в 24-м 39, в 23-м 32. А среднестатистически более 30 спортсменов у нас всегда входят в состав спортивной сборной команды Российской
5: Федерации. Это оптимально или хотелось бы больше, как считаете?
6: Да, хороший уровень. Достаточно высокий, так как мы входим в тройку среди субъектов по гребле на байдарках каноэ с Российской Федерации. То есть, ну, это хороший кусок даем сборную команду Российской Федерации. Также у нас порядка 200 спортсменов входят в состав сборной Краснодарского края. Ну, а муниципалитеты, они уже сформируют свою команду за счет там, своих возможностей и обучающихся.
5: А можно нашу краснодарскую базу тренировочную назвать абсолютно уникальной? Потому что я вот посмотрела, знаю, что ребята из национальной сборной, но все-таки именно там тренируются большую часть календарного года спортивного.
6: Да, можно сказать, что она уникальна. Все спортсмены приезжие иногородние, они говорят, что это как бы своя домашняя арена. Здесь все компактно, расположено на небольшой части земли, в принципе, порядка береговая линия около 250 метров, где есть эллинги, раздевалки, душевые, трибуна, финишная вышка. Все для проведения соревнований всероссийского уровня. Также у нас имеется общежитие на 89 койко-мест, где сборная России Краснодарского края проводит свои тренировочные.

0: У нас пройдет Кубок России, всероссийские соревнования среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Будет первенство до 24 лет, первенство до 19 лет. Это мы закончим в мае месяце вот этот блок. И осенью уже будут, мы примем лично командный чемпионат России, Кубок и всероссийские соревнования на длинных дистанциях. И также первенство России, всероссийские соревнования на длинных дистанциях.
1: Вы сказали, что, ну, конечно, главная мечта любого спортсмена, любого гребца – это олимпийское золото. Ну, все логично. Сейчас же нас уже начали постепенно допускать к международным стартам. Ну, к счастью, вот эту страницу мы, дай бог, скоро перелистнем. Где сможем поболеть за наших гребцов в этом году?
0: Да, как вы уже сказали, цель каждого спортсмена – это добиться не только высокого результата, но и показать его на мировой арене. Это уже практически, да, во все международные соревнования стали допускать российских гребцов и также белорусских, но пока что в статусах нейтральных атлетов. Какие же старты ожидают наших российских спортсменов? В этом году мы ожидаем участия в этапах Кубка мира в Венгрии и Германии, чемпионат Европы в Португалии, чемпионат Европы по марафону в Румынии, первенство Европы в Венгрии, первенство мира и этап Кубка мира в Канаде. Также ожидаем разрешения от Республики Польша о допуске наших спортсменов на чемпионат мира, который будет проходить в городе Познань в конце августа месяца. И также планируем принять участие уже в чемпионате мира по марафону в Аргентине в октябре месяце.
1: Слушайте, ну тут весь земной шар фактически вы сейчас назвали. А как обычно проходят такие выезды?
0: Всероссийская федерация, у которой полностью все полномочия на отбор команды сборной и ее командирование на международную арену. Соответственно, что касательно субъектов Российской Федерации, то мы направляем своих спортсменов уже по системе отбора, которая была утверждена Всероссийской Федерацией, что нужно занять определенные места в определенных классах и дисциплинах гребли, и уже весь этот костяк выезжает на международный старт.
1: Ну, мы с вами сейчас говорим уже о тех вершинах, да, к которым стремится каждый уважающий себя спортсмен, потому что, ну, это, знаете, как плох тут лейтенант, который не мечтает стать генералом, ну, наверное, любой спортсмен, но все-таки хотелось бы, чтобы он стремился в том числе и к олимпийскому золоту, к международным стартам. Но начинают-то все с малого, с юного совсем возраста. Вот, допустим, сейчас нас слушают родители, которые бы хотели внедрить своего ребенка в спортивную, настоящую тему. Как отбираете эти юные дарования? Как вообще понять, есть ли у ребенка предрасположенность к гребле или нет? Или попробовать себя в другом каком-то деле?
0: Наша краевая спортивная школа Олимпийского резерва в основном занимается этапами с тренировочного. И чтобы к нам попасть, спортсмен уже должен обладать вторым спортивным разрядом. Это уровень победителя или призера краевых соревнований.
1: Ну, это серьезная заявка, да, конечно.
0: А дальше уже перспективных и, ну, можно так не это, которые наиболее склонны к работе с длинными дистанциями.
1: По-хорошему упертых, да?
0: Да, упертых, которые уже вот уже наши тренера там определяют им какую-то направленность, будет это ли длинная дистанция, либо это спринт, возможно, это командные лодки. И уже по мере опыта прохождения тренировочных занятий, то, что тренировка изо дня в день, это повторение предыдущей. Если одну тренировку пропустил, откатился на два дня назад. То есть...
1: Грустно.
0: Да. Тут постоянно нужно быть в обоими и заниматься упорно в соответствии с индивидуальным планом, который подготовил тренер.
1: А расскажите, куда привести ребенка вот с самого начала?
0: В Краснодаре хотелось бы озвучить наш адрес. Это город Краснодар, поселок Гидростроителей, улица Парусная, 22. Занятия у нас совершенно бесплатные. Инвентарь весь мы предоставляем. Для юных спортсменов, ну, это наличие справки о том, что не противопоказано заниматься на гребле, на байдарках, каноэ, спортивная форма, форма сменная, так, возможно, не сразу получится устоять в лодке. Хотя тренеры все расскажут, все покажут, попробуют вместе с ним, поставят на весло.
1: А что вот в гребле важнее, физика или характер?
0: Гребец на байдарке и каноэ сочетает в себе скорость

0: силовую мощь, высокую аэробную выносливость и отличную технику. А важна как бы у гребца комплексная подготовка. Mm-hmm. Вот, мы считаемся все универсальными спортсменами. Мы хорошо бегаем, мы хорошо плаваем, хорошо играем в игровые виды спорта. Единственное, mm-hmm. южный гребец, он не ходит на лыжах.
1: А в более северных регионах еще
0: и это? В более северных у них одна из этапов зимней подготовки – это лыжная подготовка. Угу. Все, что выше центральной России, они на лыжах прекрасно ходят.
1: Первая тренировка что может представлять собой для юного спортсмена?
0: Она будет состоять из истории, теории угу. и практики. Из истории он узнает об основоположниках современной гребли, выдающихся спортсменах, тренерах, где культивируется и развивается данный вид спорта. Вот из теории будет рассказана, показана техника гребли, какие бывают спортивные лодки, их предназначение, какие по рангу существуют соревнования. А практически попробует выполнить движение гребца вначале на берегу, потом на пирсе, имитируя весь цикл гребка. И уже потом можно будет попробовать на учебной лодке с поддерживающими устройствами прогрести по водной глади. Угу. То есть есть шанс у него в первую же тренировку сесть в лодку.
1: Тут же хорошему тренеру нужно быть еще великолепным психологом. Ему нужно работать не только со спортсменом, но и желательно еще найти контакт с родителями. Что бы посоветовали тем родителям, которые решили отдать своего ребенка в греблю?
0: Я бы пожелал родителям приводить в первую очередь самого ребенка. При его желании у него все получится. Наши тренера сделают из него универсального спортсмена. Он будет угу. дисциплинирован, вынослив, силен, будет уметь работать в команде, будет лучшим.
1: Ну и желательно не вмешиваться в спортивный процесс.
0: Из этапов, да, желательно не лезть тренеру с советами.
1: Тренер
0: знает лучше в любом случае.
1: Тут же понятное дело, достигнешь ты каких-то невероятных результатов или не достигнешь. Это уже все зависит от тебя, ну и, собственно говоря, от физических данных, от предрасположенности, от многих-многих факторов, от характера очень многое зависит. Если завершается спортивная карьера, тем не менее, что с гребцом остается на всю жизнь? Какие качества?
0: Ну, вот после ухода из спорта высших достижений с человеком на всю жизнь остается уникальная дисциплина, стойкость характера, привычка к высоким нагрузкам. А спортсмен сохраняет также уникальный опыт преодоления себя, навыки целеполагания, а также связи в спортивном сообществе, необходимые для дальнейшей самореализации. Ну, как я уже говорил, гребля – это комплексный вид спорта, который гармонично развивает силовую выносливость, взрывную силу, мышечный корсет, координацию движений, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, исправляет осанку и воспитывает дисциплину, также стойкость и умение работать в команде.
1: И вот вы упомянули стойкость. Я так полагаю, что с любым молодым человеком, барышней, которые прошли спорт высших достижений, остается стрессоустойчивость, дисциплина, ну и, конечно, умение работать в команде. А это уникальные качества для современного человека.
0: Совершенно верно. Приходите в греблю на байдарках, каноэ. Секции ждут вас.
1: Спасибо вам огромное. Развитие кубанского спорта. Мы сегодня говорили с директором Краевой спортивной школы Олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Андреем Макрянским. Спасибо.
2: Та еще тема. На Первом радио. Генеральный спонсор проекта АО «Санаторий Лаба». Сердечно-сосудистые заболевания лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Кавер-проект «Все та же песня» на 5.

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. Далее о главных событиях к этому часу. 5 лет лишения свободы получил родственник криминального авторитета из Сочи за аферы с недвижимостью. Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщает, что в 2020 году дядя, объявленного в международный розыск лидера УПГ, обманом купил земельный участок. Площадь владения превысила 500 квадратных метров. Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ. На имущество фигуранта наложен арест. Землю должны вернуть во владение муниципалитета. В Госдуме предложили освободить от ответственности за старые посты в интернете. С такой инициативой выступили в одной из думских фракций. Сейчас срок давности привлечения к административной ответственности за контент исчисляется не с момента его публикации, а с момента обнаружения. Законопроект предлагает исправить эту неточность. Исключением станут только посты с пропагандой наркотиков, педофилии, нетрадиционных отношений и призывы к террористической деятельности. За такой контент будут наказывать вне зависимости от давности публикации. Власти предпринимают все необходимые меры, чтобы парады в Краснодаре и Новороссийске прошли в штатном режиме. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев. О том, что торжественные шествия состоятся в двух городах Кубани, стало известно сегодня. Финальное решение было принято силовыми и военными структурами. Глава региона отметил, что сейчас Краснодарский край живет в условиях ежедневной беспилотной опасности, но благодаря военным обстановка остается относительно спокойной. Прохождение войск в краевом центре и городе-герое 9 мая в прямом эфире покажет телеканал «Кубань-24». В Новороссийске 9 мая пройдут передвижные концерты. КАМАЗ Победы посетит все районы город-героя. Артисты исполнят песни военных лет под окнами ветеранов. В южном районе концерты состоятся в 9 утра во дворах на улице Мурата Хиджака, 17, на проспекте Ленина, 59. В центре города музыканты выступят в 10 утра на Исаева, 6. В восточном районе передвижная сцена будет работать в полдень на Михаила Борисова, а в час дня на Мефодиевской, 112. В Приморском районе артисты выступят это в 2 часа дня в Цем-долине на улице Солнечной. Ну и последнее. Робота посвятили в буддийские монахи в Южной Корее. Об этом сообщает издание «Корея Таймс». Перед началом церемонии в крупнейшем храме Сеула у андроида спросили согласие. После ему прочитали 5 заповедей, адаптированных для робота. Среди них уважать жизнь, не вредить ей, не ломать других роботов, слушать людей и не перечить им, не обманывать, экономить энергию и не чистить зарядкой. Андроида нарекли буддийским именем Габи. Ну и далее о пробках.
1: Где объективность – стандарт, а точность – правило. Говорим просто о главном. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. По будням с 7 утра до 9 вечера. Только факты и ничего лишнего.
0: В Новороссийске прямо сейчас есть небольшие проблемы на САК и Иванцете, в Сочи на Горького пробка, в Краснодаре заторы на подъездах к Тургеневскому мосту, на улице Передовой, на Западном обходе, на Российской. Прямо сейчас коротко о погоде.
2: Капризы погоды представляет база отдыха в станице Отрадное «Термопарк».
0: Сегодня в нашем крае переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер западный, юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем в среднем по региону от 20 до 25 тепла. В Краснодаре осадки не ожидаются и плюс 20-22 градуса. На этом пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
3: Весна. Время перемен и обновлений. Оставь городскую суету. Вдохни. Здесь мысли улетают к звездам, а тело чувствует тепло источников. Внутри только тишина. Термальные источники в станице Отрадной. Уютные домики, баня, хамам, кафе и беседки у озера. Свежий воздух, чистая вода и полная перезагрузка. Термопарк. Номер для бронирования 8-928-246-40-80.
4: Внимание, Крымский район! Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Запущена система оповещения. Сохраняйте спокойствие. Не выходите на улицу. Укройтесь в помещении без окон до сигнала отмены опасности. Напоминаем, не публикуйте фото и видео работы системы ПВО.
1: Реклама на Первом радио.
5: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь.
6: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Как увеличить прибыль и повысить потенциал предприятия без дополнительных затрат? Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Он помогает участникам внедрять современные подходы, оптимизировать процессы и повышать квалификацию сотрудников. Порядка 400 компаний Краснодарского края уже активно используют бережливые технологии в своей работе. Совместный результат – экономический эффект в размере 147,5 миллиардов рублей. Станьте лидером в своей отрасли. Присоединяйтесь к федеральному проекту «Производительность труда».
8: Подробнее на сайте производительность.рф при поддержке Министерства экономики Краснодарского края.
9: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623.
10: Сайт контракт23.рф.
11: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе! Станица Стародеревянковская, улица Ленинградская, 5.
12: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254-03-34 и 254-00-54.
1: Первое радио Кубани представляет. Большая кубанская энциклопедия.
13: Калининская.
1: География.
14: Станица является административным центром Калининского района Краснодарского края, находится в северо-западной части региона, расположена на реке Панура. Калининская находится в благоприятном климатическом поясе. Зима короткая, около 3 месяцев, лето длинное, 5-6 месяцев. Межсезонье дождливое, ветреное и влажное.
1: Население.
14: На сегодняшний день в станице Калининской проживает больше 14 тысяч человек.
1: История.
14: Современная станица Калининская была основана как Поповический курень в 1794 году, который через несколько лет перенесли на правобережье Пануры. Станицей Поповический курень стал в 1842 году. Административно она относилась к Темрюкскому отделу на территории Кубанской области. В течение небольшого периода времени с 1924 по 1927 годы в ней располагался центр Поповического района. Свое современное название станица получила в 1957 году в честь советского политического деятеля Михаила Калинина.
1: Экономика.
14: В станице Калининской, как и во всем районе, наиболее развитые сферы – сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность. Доминирующей отраслью является растениеводство, зерно и подсолнечник. Фермеры занимаются выращиванием картофеля, разведением домашней птицы. Развито животноводство и рыбоводство. ВПК заняты 2/3 местного населения.
1: Достопримечательности.
14: Пожалуй, главной достопримечательностью является церковь Богоявления Господня, приходской храм Ейской епархии Кубанской митрополии. Это один из немногих деревянных храмов на Кубани, памятник церковной архитектуры. Богоявленскую церковь заложили в 1833 году. Строили, как тогда было принято, без гвоздей, на шипах и клиньях. Ее строительство было завершено в 1855 году пристройкой левого предела, нареченного во имя святого великомученика Пантелеймона.
1: Большая кубанская энциклопедия.
15: Слушайте Первое радио Кубани. В Апшеронске на частоте 107.3.

0: Реклама на Первом радио.
1: Дарим топливо на АЗС PNB. Более 5000 литров топлива и тысячи подарков ждут вас. Все просто. Купи топливо и товаров на 2000 рублей и обменяй чек на свой счастливый купон у оператора. Больше чеков – выше шанс выиграть ценный подарок.
2: Акция действует с 10 апреля по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, месте и правилах ее проведения уточняйте на сайте poltava-nef.ru и у сотрудников АЗС PNB.
3: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
4: А я кладовую.
5: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальность. Специальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
7: Телефон нашей рекламной службы 254-03-34 и 254-00-54.
8: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Бестселлер на Первом радио. Генеральный спонсор АО «Завод минеральных вод Горячий Ключевской».
1: Мы говорим «Горячий ключ», представляем бутылку с минеральной водой. Завод-основатель розливой минеральной воды «Горячий Ключевской» — это всегда зеленая бутылка и оригинальный логотип с оленем. Легко запомнить, еще важнее знать. Ведь только настоящее может быть действительно полезным. Завод минеральных вод «Горячий Ключевской».
0: Бестселлер на Первом радио.

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. Далее о главных событиях к этому часу. Парады ко Дню Победы в Краснодаре и Новороссийске состоятся. Об этом сегодня заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Соответствующее решение принято правоохранительными органами. Как отметил глава региона, в нынешнее неспокойное время принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности участников шествий. Жители Кубани должны иметь возможность посещать военные парады и гордиться за земляков, подчеркнул глава региона. Торжественное прохождение войск Краснодарского гарнизона в краевом центре 9 мая и парад в городе Герой Новороссийске в прямом эфире покажет телеканал «Кубань-24». Продолжение темы. В преддверии Дня Победы по улицам Сочи курсируют тематические автобусы. Артисты театра песни «Черноморские» выступают на маршруте номер 87. Они исполняют «Катюшу», «Синий платочек», «День Победы» и «Трех танкистов». Акция охватит все 4 района курорта. Кроме того, в городе запустят электробус «Сочи-город-госпиталь». Его оформление посвящено подвигу жителей в годы Великой Отечественной войны. Российских автомобилистов предупредили о злоумышленниках, которые обзванивают граждан и предлагают помочь с возвратом утилизационного сбора за 10-15 тысяч рублей. Как рассказал депутат Госдумы Валерий Селезнев, свои обещания мошенники объясняют лазейками через Евразийский экономический союз, но ничего подобного в реальности не существует. Схема с таможенным оформлением через Киргизию и Казахстан уже закрыта. Парламентарий напомнил, вернуть утилизбор можно только в одном случае, если автомобиль навсегда вывезен за пределы России. Продажа старой машины и покупка новой такого права не дают. В Краснодаре разыскивают участников уличной драки. В пресс-службе городского отделения МВД сообщают, что на улице Душистая группа мужчин повздорила с молодым человеком. По словам очевидцев, парень попытался спастись бегством, но его догнали и избили толпой. Пострадавший потерял сознание, прохожие вызвали ему скорую. Предположительно, один из нападавших распылил перцовый баллончик. Ну и последнее сообщение. Кубанские оранжевые вина вошли в число лучших в России. Рейтинг составили в Роскачестве. Первое место заняли напитки «Шато Тамань Натюр Оранж» и «Шато Тамань Селект Оранж» от винодельни «Кубань Вино». Также в список вошли «Трамина Розовая» от «Эльпы» и «Оранжевая» из «Белого» от бренда «Мысхака». Оранжевое вино производят из белых сортов винограда, но по технологии красных, из-за чего напиток приобретает характерный янтарный оттенок. И далее немного о пробках.
1: Объезжаем пробки с Первым радио. Генеральный спонсор компании «Водовозы Юга» и ПМ «Росвел».
0: В Новороссийске по-прежнему есть небольшие проблемы на Сака-Иванцете. В Сочи на Горького и Донское заторы. А в Краснодаре пробки на подъездах к Тургеневскому и Блановскому мостам. На Передовой, на Западном обходе и на улице Российской. Прямо сейчас коротко о погоде.
2: Народная мудрость гласит, вода сама не подойдет, подойдет жажда. Водовозы Юга позаботятся о том, чтобы у вас всегда была чистая и вкусная питьевая вода. Доставка 220 рублей до третьего этажа бесплатно. Закажите питьевую воду с доставкой на сайте водовоз-юг.ру, через приложение или по телефону 8-903-45-004-90.
0: Сегодня в нашем крае переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха днем в среднем по региону от 20 до 25 тепла. В Краснодаре осадки не ожидаются, плюс 20-22 градуса. На этом пока все. Следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
3: Внимание, Крымский район! Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Запущена система оповещения. Сохраняйте спокойствие. Не выходите на улицу. Укройтесь в помещении без окон до сигнала отмены опасности. Напоминаем, не публикуйте фото и видео работы системы ПВО.
4: Вы слушаете Первое радио Кубани.
5: Вы слушаете радио.
4: Первое радио Кубани.

0: Реклама на Первом радио.
1: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
2: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: При поддержке Департамента молодежной политики Краснодарского края.
5: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254-03-34 и 254-00-54.
6: Внимание, Армавир! Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Запущена система оповещения. Сохраняйте спокойствие. Не выходите на улицу. Укройтесь в помещении без окон до сигнала отмены опасности. Напоминаем, не публикуйте фото и видео работы системы ПВО.
7: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: В эфире программа «Факты» от службы новостей Кубани. Далее о главных событиях к этому часу. Парады ко Дню Победы в Краснодаре и Новороссийске состоятся. Об этом сегодня заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Соответствующее решение принято правоохранительными органами. Как отметил глава региона, в нынешнее неспокойное время принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности участников шествий. Жители Кубани должны иметь возможность посещать военные парады и гордиться за земляков, подчеркнул глава региона. Торжественное прохождение войск Краснодарского гарнизона в Краевом центре 9 мая и парад в городе Герой Новороссийский в прямом эфире покажет телеканал «Кубань-24». Продолжение темы. В преддверии Дня Победы по улицам Сочи курсируют тематические автобусы. Артисты театра песни «Черноморские» выступают на маршруте номер 87. Они исполняют «Катюшу», «Синий платочек», «День Победы» и «Трех танкистов». Акция охватит все четыре района курорта. Кроме того, в городе запустят электробус «Сочи-город-госпиталь». Его оформление посвящено подвигу жителей в годы Великой Отечественной войны. Российских автомобилистов предупредили о злоумышленниках, которые обзванивают граждан и предлагают помочь с возвратом утилизационного сбора за 10-15 тысяч рублей. Как рассказал депутат Госдумы Валерий Селезнев, свои обещания мошенники объясняют лазейками через Евразийский экономический союз, но ничего подобного в реальности не существует. Схема с таможенным оформлением через Киргизию и Казахстан уже закрыта. Парламентарий напомнил, вернуть утилизбор можно только в одном случае, если автомобиль навсегда вывезен за пределы России. Продажа старой машины и покупка новой такого права не дают. В Краснодаре разыскивают участников уличной драки. В пресс-службе городского отделения МВД сообщают, что на улице Душистая группа мужчин повздорила с молодым человеком. По словам очевидцев, парень попытался спастись бегством, но его догнали и избили толпой. Пострадавший потерял сознание, прохожие вызвали ему скорую. Предположительно, один из нападавших распылил перцовый баллончик. Ну и последнее сообщение. Кубанские оранжевые вина вошли в число лучших в России. Рейтинг составили в Роскачестве. Первое место заняли напитки «Шато Тамань Натюр Оранж» и «Шато Тамань Селект Оранж» от винодельни «Кубань Вино». Также в список вошли «Трамина Розовая» от «Эльпы» и «Оранжевая» из белого от бренда «Мысхака». Оранжевое вино производят из белых сортов винограда, но по технологии красных, из-за чего напиток приобретает характерный янтарный оттенок. И далее немного о пробках.
1: Мир не стоит на месте. И мы тоже. Свежая картина дня. Коротко и по делу. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. По будням с 7 утра до 9 вечера. Только факты и ничего лишнего. Генеральный спонсор программы «Факты» на Первом радио – клиника эстетической медицины и косметологии ООО «Родинка».
2: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: В Новороссийске по-прежнему есть небольшие проблемы на Сакой-Вансете. В Сочи на Горького и Донское заторы. А в Краснодаре пробки на подъездах к Тургеневскому и Блановскому мостам. На передовой, на западном обходе и на улице Российской. Прямо сейчас коротко о погоде.
1: За окном. Капризы погоды на Первом радио. Генеральный спонсор автосалон «Леон Авто». «Одем Автосир».
0: Сегодня в нашем крае переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха днем в среднем по региону от 20 до 25 тепла, а в Краснодаре осадки не ожидаются, и плюс 20-22 градуса. На этом пока все, следуйте за нами в соцсетях и слушайте онлайн на сайтах первая.фм и кубань.фм.
3: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты громче рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. Плюс 7 861 202 5380. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 04.03.2026.
1: Реклама на Первом радио.
4: Потеря волос – не приговор. В клинике «В надежных руках» мы поможем вернуть густые волосы быстро и без стресса. Специальное предложение до конца месяца. Пересадка за 125 тысяч рублей. Ваша уверенность в надежных руках. Звоните 8-928-273-03-33.
5: Акция проводится с 1 по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Министерство труда и социального развития Краснодарского края информирует. Краснодарский краевой кризисный центр помощи женщинам и мужчинам, в том числе с детьми, оказывает бесплатно социальные услуги женщинам, в том числе с детьми, подвергшимся физическому или психическому насилию в семье. Женщинам с детьми, потерявшим жилье или работу, оказавшимся в экстремальных психологических и социально-бытовых условиях. Беременным женщинам и молодым матерям, имеющим риск отказа от новорожденных. Мужчинам, в том числе с детьми, находящимся в предразводной или послеразводной ситуации. Кризисный центр предоставляет временное убежище, консультации психолога, психотерапевта, юриста. Круглосуточный телефон в Краснодаре 227-17-31.
7: Телефон нашей рекламной службы 254-03-34 и 254-00-54.
8: Вот еще случай был.
9: Однажды Бритни Спирс написала книгу, где, как сама говорит, а может не только говорит, но и думает, честно рассказала о своем пути к славе, о радостях и горестях в своей судьбинушке. И довольные граждане раскупили книжку «Женщина во мне» тиражом баснословным. Восхищаются? Да не как у ты писака. Особенно народу по нраву пришлось, как Бритни о своем втором муженьке пишет. Нравится мне, что он стабилен, даже не пьет вовсе, оторвался. Отрываться от него не могу. Но потом, когда все жаждущие Бритнины мемуары уже прочитали, все-таки оторвалась. Взглянула на уже бывшего со стороны, тут и хлынули в свет откровения, какой он, оказывается, был гад. В общем, намерилась Бритни писать второй том своего бестселлера. Правду матку рубить. Так оно и было. Но это не точно.

0: Реклама на Первом радио.
1: Нужна гастроскопия и колоноскопия? Только без боли и по доступной цене.
2: Экспертная гастроскопия и колоноскопия под наркозом за 16 900 рублей. В Центре эндоскопии и гастроэнтерологии. Город Краснодар, улица Ставропольская, 96/1. Пока вы спите, мы работаем.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В магазинах «Победа». Котлеты аппетитные «Гастрошеф». 249,90 за килограмм.
5: Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
6: В экстренной ситуации важна каждая минута. Скорая медицинская помощь клиники в надежных руках – это опытные специалисты, новейшее оборудование и максимальный комфорт 24/7. Доверьтесь профессионалам. Ваше здоровье в надежных руках. Звоните плюс 7-938-428-03-33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
8: А я кладовую.
9: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Министерство труда и социального развития Краснодарского края информирует. Жители Кубани в 2026 году могут пройти бесплатное обучение или переподготовку по выбранной профессии по федеральному проекту «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры». Заявление подается на портале «Работа России». Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах. Также за консультацией можно лично обратиться в Центр занятости населения по месту жительства.
11: Все услуги и товары имеют сертификаты и лицензии.
12: Внимание, Армавир! Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Запущена система оповещения. Сохраняйте спокойствие. Не выходите на улицу. Укройтесь в помещении без окон до сигнала отмены опасности. Напоминаем, не публикуйте фото и видео работы системы ПВО.
13: Фронтовые сводки. Дорога к миру.
14: 7 мая 1945 года.
15: Войска 1-го Белорусского фронта заняли несколько городов и населенных пунктов севернее и юго-восточнее Магдебурга. На отдельных участках противник пытался оказывать сопротивление, но был отброшен ударами советских танков и пехоты. В плен сдались более 3000 гитлеровцев, захвачено 34 вражеских самолета. Соединение 1-го Украинского фронта после длительной осады полностью овладели крепостью Бреславль. В ряде мест немецкие солдаты, чтобы затруднить продвижение советских войск, взорвали дома и устроили завалы на улицах. Наши штурмовые группы выбивали гитлеровцев из укрытий. В итоге гарнизон во главе с генералом фон Нигофом капитулировал. В плен взято более 40 тысяч гитлеровцев.
16: Бойцы 4-го Украинского фронта громят противника, который закрепился на южных отрогах Судетских гор и в населенных пунктах. Наши танки и пехота прорвали промежуточный рубеж обороны немцев и овладели городом Фрейденталь. Оружие сложили 2000 солдат противника. Красная армия неуклонно приближает час победы.
13: Фронтовые сводки. Дорога к миру.
17: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

слушайте Первое радио Кубани. В Туапсе 101. 101. Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо. Бестселлер на Первом радио.

0: В эфире «Факты» от службы новостей Кубани. Главных событий к этому часу. Житель Сочи вместе со своим отцом отправится в колонию за попытку вернуть друга с фронта. Фигурант стал жертвой аферистки, которая обещала организовать увольнение военнослужащего за взятку в 300 тысяч рублей. Сочинец, не раздумывая, согласился. Правда, чтобы собрать деньги, обратился за помощью к своему отцу. Мужчины не знали, что у мошенницы нет никакой возможности им помочь. О своем плане добродетели рассказали матери солдата. Женщина долго не могла установить связь с сыном. Новости должны были ее обнадежить. Мать, однако, поняла, что схема носит противоправный характер, и написала донос на знакомых. После этого их задержали. Сыну дали 4 года колонии, отцу 3 года. Кроме того, обоих обязали выплатить по штрафу в размере 3 миллионов рублей. Аферистку, которая одурачила мужчин, также схватили. Ей дали 2 года колонии без штрафа. Отбывание срока отсрочено до достижения ребенком подсудимой 14-летнего возраста. В России будут сажать в тюрьму за нелегальный майнинг. Соответствующий законопроект одобрил профильный комитет Госдумы. Согласно поправкам, нарушителям будет грозить до 5 лет тюрьмы, если их действия, цитата, причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству, либо были связаны с получением дохода в крупном размере. При этом законопроект предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности в случае возмещения ущерба. 9 мая на парад в Краснодаре будут пускать всех желающих, заявили в городские власти. Торжественное мероприятие пройдет на главной городской площади. Пускать туда будут только через рамки металлодетекторов и досмотр. Порядок будут обеспечивать правоохранители и экстренные службы. Напомню, как сообщил губернатор, силовые структуры согласовали парады ко Дню Победы в Краснодаре и Новороссийске. Жители Кубани должны иметь возможность посещать военные шествия и гордиться за земляков, подчеркнул глава региона. Парады в прямом эфире покажет телеканал «Кубань-24». Здание первой школы в Геленджике признали объектом культурного наследия. Об этом сообщил вице-губернатор Роман Лузинов. Работу по историко-культурной экспертизе памятника провели специалисты Краевого управления госохраны объектов культурного наследия. Здание первой школы построено в 1936 году в стиле позднего конструктивизма. В годы Великой Отечественной здесь размещался госпиталь, где проходили лечение более 2000 раненых. Сегодня в России отмечается День радио. Именно 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов совершил революцию в сфере связи. Он представил общественности уникальный прибор, способный улавливать электромагнитные волны. В том же году его доработали для регистрации электрических разрядов в атмосфере. Устройство получило название «грузоотметчик». Это достижение стало базой для дальнейшего развития радиопередачи, а в 1945 году дату 7 мая выбрали в качестве официального праздника работников связи, радиовещания и телекоммуникаций. На этом все и коротко о пробках.
1: Генеральный спонсор программы «Факты» на Первом радио – клиника эстетической медицины и косметологии ООО «Родинка».
2: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Спонсор программы «Факты» на Первом радио «Минеральная вода Отрадненская. О, аметист».
3: В заповедных местах Отрадненского района среди лесов и гор добывается минеральная Отрадненская вода. Она утолит жажду, наполнит энергией и вдохновит на свершение. Минеральная вода Отрадненская. Вкус самой природы. Спрашивайте в магазинах вашего города.
0: Затор в Краснодаре на МОПР, спортивное, Ростовское шоссе, также 40-летие Победы, в Армавире, Розенбург, Ефремово, в Новороссийске, Цедрика, магистральное и Анапское шоссе. Также на трассе придется постоять немного в районе Варениковской. Далее о погоде на завтра. В будущие сутки в крае облачно с прояснениями. В южной половине возможен кратковременный дождь, ветер переменных направлений. На термометрах днем до 22 градусов, ночью до 10 тепла. В Краснодаре осадки не ожидаются. Ночью на термометрах около 10 тепла и днем 20-22 со знаком плюс. На этом все. Оставайтесь с нами.
1: Средства массовой информации, радиоканал «Первое радио Кубани». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-номер ФС-77-76-117. Продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Вы слушаете «Первое радио Кубани».
5: Вы слушаете «Радио».
4: «Первое радио Кубани».

0: Реклама на Первом радио.
1: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь.
2: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края информирует.
4: Капремонт на Кубани. Что, где, когда? Информация по вашему дому, сроки ремонта, баланс и номер лицевого счета. Подача обращений на сайте капремонт23.рф.
5: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254-03-34 и 254-00-54.
6: Слушайте Первое радио Кубани. В Темрюке на частоте 106,7.

0: Генеральный спонсор проекта АО «Санаторий Лаба».
1: Суставы лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Кавер-проект «Все та же песня» на Первом радио.

0: В эфире «Факты» о службе новостей Кубани, о главных событиях к этому часу. 5 лет лишения свободы получил родственник криминального авторитета из Сочи за аферы с недвижимостью. Пресс-служба прокуратуры края сообщает, что в 2020 году дядя объявленного в международный розыск лидера ОПГ обманом купил земельный участок. Площадь владения превысила 500 квадратных метров. Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ. На имущество фигуранта наложен арест. Землю должны вернуть во владение муниципалитета. Число сделок с недвижимостью на Кубани с начала года сократилось на 32%. Такую статистику на основе данных Роскадастра приводят аналитики рынка. По их оценке, в первом квартале текущего года в крае было зафиксировано всего 48,5 тысяч жилых сделок. Эксперты называют это сезонным затишьем. По их словам, временный спад связан с ужесточением семейной ипотеки и последствиями высокой банковской ставки. В ближайшее время динамика, скорее всего, изменится. Радио – самый удобный и надежный источник связи, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, отечественные радиостанции являются, цитата, образцом качественной журналистики. Напомню, сегодня в России празднуют День радио. Именно 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов совершил революцию в сфере связи. Он представил общественности уникальный прибор, способный улавливать электромагнитные волны. В том же году его доработали для регистрации электрических разрядов в атмосфере. Устройство получило название «Грозоотметчик». Это достижение стало базой для дальнейшего развития радиопередачи, а в 1945 году дату 7 мая выбрали в качестве официального праздника работников связи, радиовещания и телекоммуникаций. Власти Краснодарского края и силовые структуры примут все для того, чтобы парады ко Дню Победы в Краснодаре и Новороссийске прошли в штатном режиме. Вопросам безопасности уделят особое внимание, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По словам главы региона, военизированные шествия согласовали правоохранительные органы. В Краснодаре парад 9 мая пройдет на главной городской площади. Пускай туда будут только через рамки металлодетекторов и досмотр. Парады в прямом эфире покажет телеканал «Кубань-24». Акцию «Бессмертный полк» проведут на сегодняшнем футбольном матче между Краснодаром и «Динамо». Напомню, «Быки» встретят москвичей на своей домашней арене. Начало поединка финальной части пути РПЛ запланировано на 20:30. Перед матчем игроки, тренеры и бригады арбитров выйдут на поле с портретами родственников ветеранов Великой Отечественной войны. Также в акции, к акции «Бессмертный полк» присоединятся болельщики на трибунах, которые придут на игру с портретами своих родственников. На этом все и коротко о пробках.
1: В бесконечном потоке информации легко потеряться. Надежный ориентир. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. По будням с 7 утра до 9 вечера. Только факты. Только факты. И ничего лишнего.
0: Толкаемся в Новороссийске на Цедрика, Магистральной, Судостальской, в Сочи, Донская, Горького, в Армавире, Ефремово, в Краснодаре, Затор, Намур, Спортивная, также в Восточно-Кругляковской, в районе 40-летия Победы. Далее о погоде на завтра.
1: Капризы погоды представляет база отдыха в станице Отрадная «Термопарк».
0: В будущие сутки в крае облачно с прояснениями. В южной половине возможен кратковременный дождь, ветер переменных направлений. На термометрах днем до 22 градусов, ночью до 10 тепла. В Краснодаре осадки не ожидаются. Ночью на термометрах около 10 тепла и днем 20-22 со знаком плюс. На этом все. Оставайтесь с нами.
2: Весна. Время перемен и обновлений. Оставь городскую суету. Вдохни. Здесь мысли улетают к звездам, а тело чувствует тепло источников. Внутри только тишина. Термальные источники в станице Отрадной. Уютные домики, баня, хамам, кафе и беседки у озера. Свежий воздух, чистая вода и полная перезагрузка. Термопарк. Номер для бронирования 8-928-246-40-80.
1: Реклама на Первом радио.
3: Для скорости и для стабильности. Для новаторов. И для прагматиков, для тех, кто открыт новому, и для тех, кто выбирает проверенную классику, для инновационных китайских брендов и для инженерно-точных немецких марок. На вкус и цвет шины разные, и все есть в Иванор. Подробности на сайте шинцентр.рф, поселок Яблоновский, улица Индустриальная, 4, 8-900-280-99-66. ООО «Вершина», УГРН 109-230-900-07-28.
4: Министерство труда и социального развития Краснодарского края информирует. На Кубани действует детский телефон доверия. Это бесплатная круглосуточная служба психологической помощи для детей, подростков и их родителей. Профессиональные психологи готовы оказать поддержку, помочь разобраться в сложных ситуациях и предложить пути решения проблем. Ежегодно специалисты помогают более 20 тысячам юных жителей Кубани и их родителям. Звонки анонимные и конфиденциальные. Столкнулись с трудностями? Звоните 8 800 2122 и с мобильного телефона короткий номер 124.
5: Авария на дороге – стресс для каждого водителя. Данные о ДТП мгновенно попадают в руки к автоюристам, которые пользуются растерянностью водителя и выкупают дела за небольшие суммы. А со страховых компаний взыскивают в несколько раз больше, включая штрафные санкции, которые водитель не получает. Администрация Краснодарского края предупреждает. Налог со штрафных санкций 13%. Платить приходится владельцу автомобиля из собственного кармана. Не подвергайте себя риску. Обращайтесь напрямую в страховую компанию. Помните, в случае несогласия с суммой выплаты, ваши интересы со стороны государства бесплатно будет защищать финансовый уполномоченный. Подробности на сайте finombudsman.ru.
6: Телефон нашей рекламной службы 254-03-34 и 254-00-54.
7: Есть места.
8: Знаете, есть места, куда едут за впечатлениями, а есть места, куда едут, чтобы их не получать, чтобы просто выключить телефон, закрыть глаза и, наконец-то, выспаться. Приветствую всех, это программа «Есть места», я Валентина Дьячкова, и сегодня расскажу о самом нежном тренде 2026 года. О том, как мы устали от впечатлений и решили поспать. Итак, новый тренд – сонный туризм. Вы не ослышались. Сонный туризм – это не шутка уставшего человека в пятницу вечером. Это официальный тренд, который в прошлом году вырос в 15 раз. 15! Люди едут в отели не за селфи на закате, а за качественным матрасом, плотными шторами и тишиной в номере. Кстати, Краснодарский край стал одним из популярных направлений сонного туризма. Особенно популярны в этих направлениях глэмпинги, эко-отели, но подойдут и обычные гостиницы. Тем более, что во многих из них сейчас появляются специальные номера, так называемые Sleep Well. Давайте расскажу о них подробнее. Что же внутри этих номеров? Анатомические матрасы с регулировкой жесткости, меню подушек и карты одеял, шторы-блэкаут, 3D-маски и беруши, травяной чай и натуральный шоколад, гаджеты для улучшения сна. Эксперты говорят, что главные фанаты такого отдыха – люди 30-50 лет, которые живут в стрессе. Но это же, получается, все мы. Ну что ж, на этом все. Всем путешествий и крепкого, здорового сна.
7: Есть места.
9: Слушайте Первое радио Кубани. В горячем ключе на частоте 88,1.

0: Реклама на Первом радио.
1: Нужна гастроскопия и колоноскопия? Только без боли и по доступной цене.
2: Экспертная гастроскопия и колоноскопия под наркозом за 16 900 рублей. В Центре эндоскопии и гастроэнтерологии. Город Краснодар, улица Ставропольская, 96/1. Пока вы спите, мы работаем.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. Безопасность детей зависит от внимания родителей. 22:00. А ваш ребенок вернулся домой?
5: Все услуги и товары имеют сертификаты и лицензии.
6: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Ток-шоу «Самое время».
1: Ура, ура, ура, ура!
2: Ура, друзья! День радио отмечаем сегодня. Компания, ну это просто, понимаете, штучный товар, звездный состав. Константин Курганский.
1: Лилия Гекала. И наши, ну как-то не поворачивается язык называть их гостями.
2: Я назвала две телерадиодивы. Валентина Дьячкова и Анастасия Нагайкина. Ну и отдельно хочется представить
1: радио-див,
2: Виктор Бобков.
1: Радио-див Виктор Бобков.
2: Радио-мен. Музыкальный редактор Первого радио.
3: Привет.
2: Привет. Привет, привет.
1: Спасибо, что вы здесь. Ребят.
2: Я начала просматривать статистику, слушают ли сегодня радио. Ну, я водитель, и поэтому иногда доносятся звуки разных-разных радиостанций. Слушают музыку в основном, ну, так сказать, попадаются. Ну,
3: то есть ты как водитель не слушаешь?
2: Я слушаю информационное радио. Мне стало интересно, что слушают в других машинах.
1: Лилия, сейчас потеплело, Лилия открыла окно и слушает, что там.
2: Я наконец-таки услышала улицу, да. И, ну, что я сделала? Естественно, полезла в интернет. Как вы думаете, какая аудитория радиослушателей? Вот без малого 100 миллионов человек. Суммарная аудитория.
4: Ты сейчас про возраст или?
2: Ежемесячно нас слушают. Ну, нас хотелось бы, конечно, чтобы нас вообще слушали ежемесячно.
4: А, ты про количество слушаешь.
3: А почему тебя это так удивляет, Лили? Ты думала, что все слушают исключительно ИИ в Яндекс.Музыке?
2: И это тоже. Ну, почему?
4: Ну, кажется, это самое доступное вообще.
2: С различных площадок несется. Радиопациент больше жив или мертв. Знаете, разные люди собирают всевозможные там опросы и так далее проводят. И, знаете, рассуждают с той точки зрения, что, дескать, сейчас век цифровых технологий, радио это, ну, уже уходящая натура. Нет, друзья, набирающая обороты.
1: Я тебе больше скажу, цифровые и не цифровые, но вот сегодня буквально услышал мнение со стороны человека, который, ну, неважно, мысль была в том, что на фоне всего происходящего, с глушением интернета и так далее, там, да, возможно, радио, в общем-то, и
2: приросло.
1: Ну, учитывая, что сейчас стационарные телефоны стали пользоваться спросом, да, то, в общем-то, мы скорее живы, я так думаю.
4: Я вообще не вовремя его отключила. Думаю, зачем? Ну, господи,
2: Настя, поставь. Вернись в прошлое. Я хочу наших слушателей подключить к эфиру. Плюс 7 900 17 357 350 84. Пишите нам в Макс и отвечайте на вопрос. Какой радиоэфир вы обязательно дослушаете до конца? Какие
1: что
2: темы
1: там,
2: вас
1: что там
2: цепляют?
1: Должно быть в этом радиоэфире? Что там должно быть? Что вас цепляет?
2: О чем мы должны говорить?
1: Дослушайте до конца. Да, ну и поздравляйте, конечно.
2: Ну да, не без
1: 8-918-357-358-4 в Макс, пожалуйста.
2: Вот нам Екатерина уже написала. С праздником, приятно слушать, слышать и видеть. Вот еще важно. Сейчас же такое телерадиовидение получается. А это тоже здорово. Ты точно себе представляешь человека, чей голос ты когда-то слышала и думал, как же он выглядит? А вот так, друзья, в ВК смотрим.
1: А ведь были
2: и на нашем сайте.
1: Замечательные времена. Это было самое-самое начало. 2001, по-моему, год, когда мы радовались тому, что нас не видят. Люди что-то себе фантазировали. Я прекрасно помню, мы делали даже конкурс, как выглядят ваши любимые радиоведущие. И кто-то угадал, что у Бобкова синие замечательные ботинки.
2: Ух ты ж. Были такие?
1: Были.
4: Собой, и вообще образ радиоведущего зачастую расходится, потому что вот я с этим, например, столкнулась.
1: Да.
4: То есть восприятие меня, радиоведущий, да, с 20-летним, не побоюсь, стажем, меня воспринимали совершенно по-другому. Это очень интересно наблюдать.
2: Да.
4: У кого-то разочарование, у кого-то восторг.
2: А
4: да
2: мне
4: как?
2: Кажется, что...
3: И меня вот 20-летнего парня, который там, 17-летнего, который работал в эфире, всегда принимали за 35-летнего мужчину.
2: Получается, с одной стороны, здорово, да, что слушатели получили возможность видеть, а с другой стороны, мы как будто бы лишились вот этого флера загадочности.
4: Вот,
2: да,
4: он
2: когда
4: же
2: ты,
4: был.
2: Когда ты дорисовываешь этот образ в своей голове, и у тебя рождаются какие-то
4: фантазии.
2: Всем задавали этот вопрос, скажите, а это вы?
4: Скажите, как на радио.
2: А поговори, как на радио.
4: Вот, а как ты говоришь? Вот на радио ты так говоришь, а в жизни вот так говоришь.
1: Знаешь, у меня буквально, ну, совсем недавно была история, с полгода назад. Я заехал на заправку, вечер пятницы, в эфире Первого радио идет моя программа «Славные годы». В записи выходит, естественно, да, и я общаюсь с человеком, который на заправке там что-то, и он как-то так раз на меня так, что-то странно посматривает так, и в это время идет голос из приемника. Я говорю, правильное радио слушайте.
2: А,
1: ошибался, все, да, не ошибся.
3: А это потому, что ты, Костя, и в жизни, и в эфире разговариваешь одинаково.
2: Одинаково. Но... А это же как, ну, интересно,
1: это профессиональная деформация.
2: Трансформация вот эта голосовая происходит, когда ты в жизни вот такой вроде бы легкий, да, а в радиоэфире иногда у тебя появляются такие дикторские интонации. Но это когда, наверное, плохое настроение. Магия по-прежнему с радио связана или нет?
5: Абсолютно точно. И я должна сказать, что радио обладает своей какой-то уникальной магией, неповторимой. И, наверное, даже это сложно описать словами. Это что-то вот на кончиках пальцев, наверное, коллеги согласятся.
4: Радио — это не телевидение, да?
5: И телевидение — это не радио.
4: Это вообще другое. Это другая плоскость, это другая субстанция, другой мир.
5: Другое измерение.
1: Несмотря на то, что нас можно видеть, да?
4: Можно сказать, что радио более свободное. Оно не с такими четкими рамками, по которым работает телевидение много лет. И это правильно, да? Вот здесь такой формат. Это другой формат проживания тебя в эфире. И когда тебе непосредственно в прямом эфире приходит обратная связь, это нечто невообразимое. Я до сих пор ловлю вот инсайт, вот эти кайф, да, вот этот, который в телевидении, ну, невозможно сей секунды
5: получить.
4: Ну, это
5: вот
4: получить.
5: Ты про ту самую возможность общаться в моменте.
4: Напрямую, в моменте.
2: Но на телевидении ты более ценность. Собранный. Ты бесконечно собранный. Это
3: гораздо верно. Больше технических условностей.
4: Плюс ты на это не отвлекаешься, ты
1: большая,
4: не ловишь
1: большая
4: этот
1: команда
4: кайф.
1: Работает, да, да, как правило, на телеэфиром, да, а у нас ведущий зачастую сидит сам по себе, да, ну, вот или с оператором Лесей, например, да, и, собственно, все, поэтому нам проще, конечно. Ты можешь сколько угодно махать руками, пуская песню, а Леся все не пускает.
4: Костя, можно я чуть-чуть отступлю? И в этом случае сложнее, потому что ты голосом должен передать эмоцию, да, настроение, интонацию. В то же время ты многостаночник. Ты и баянист, и сам баян. А в телеэфире баян есть, баянист есть. Вот, они вместе. А здесь ты все. Ты и на дуде игрец, понимаешь? И сам это дуда. То есть
3: такую
4: здесь...
3: оду радио поем.
1: Спасибо.
4: Да, сегодня праздник, днем.
1: Спасибо, Настя. Я беру себе отныне псевдоним Константин Самбаян.
2: Слушай, ты запиши.
4: Учитывая твои корни, Костя.
2: А еще вот эта возможность все время говорить. Вот я боюсь, что появится какая-то пауза, да? И для меня это что? Для меня это дырка в эфире.
5: Это же самый страшный сон радиоведущего. Кошмарный. Когда ты просыпаешься буквально в холодном поту от того, что тебе снится, что ты что-то говоришь, а тебе не слышат, или ты не можешь сказать.
1: Об этом очень много сказано. На самом деле, вам снится этот сон?
5: Да, было, конечно.
2: Ведь
5: да.
2: Производственный кошмар, да. Снятся?
3: Конечно. Нет, снились в те времена, когда аппаратуры в студии было гораздо больше, чем сейчас. Ну, потому что это происходило в реальности, когда ты нажимал на каретку CD-ROM-а, и только что поставленная в эфир
2: диск
3: песня
2: не читается.
3: Выезжала тебя обратно.
2: Это страшно.
3: А на замену ты ничего не успел поставить.
1: Здесь надо включать микрофон и выкручиваться каким-то образом своим
3: либо
1: голосом.
3: Либо джингл как-то пустить, да, и успеть воткнуть какую-нибудь другую песню.
4: А синдром невыключенного микрофона есть еще.
3: Да,
4: тоже. Кстати,
3: тоже бывало неоднократно.
4: То, что не должно вылететь в эфир.
5: Но мне кажется, что через эти факапы должны пройти все, кто работает на радио. Это такая закалка.
2: А с годами не отпускают?
3: Но не снится уже давно.
2: Давно?
1: Мне до сих пор раз, ну, раньше чаще, сейчас хотя бы раз в два года снится вот этот самый кошмар, о котором ты говоришь, когда, более того, эта студия, я думаю, что можно называть радиостанцию на радио «Рокс», где все как раз на компакт-дисках, да, да, да, и мне снится, что просто гаснет свет, у меня компакт-диск как пластинка. Еле-еле, я ничего не могу сделать. Снится.
2: Мне самые страшные сны, кошмары снились по поводу моего новостного эфира. Когда я прихожу, у меня то ли монитора нет в студии, то ли у меня не подгрузились новости, то ли я, допустим, взяла какие-то чужие бумаги.
3: А микрофон уже включен.
2: Микрофон включен. Более того, я уже сказала привет, вот, а дальше мне читать нечего, я начинаю какую-то ерунду городить совершеннейшую. И просыпаешься и думаешь, господи, слава тебе.
4: Я так пару раз погоду сочиняла, кстати, под спонсора. Спонсор есть, невозможно не почитать погоду.
1: Настя,
4: у тебя нет...
1: Не только ты.
2: Да, это у всех было, Настя.
4: Ну и синдром, вот когда новости экстренно, вот эта отбивка на другой радиостанции, Константин знает, о какой радиостанции идет речь, и вот эта отбивка. ду-ду-ду-ду-ду, новости, у тебя нет новостей, или ты не успел, и она начинает играть с соседнего кабинета с прозрачной, и ты понимаешь, что ты сидишь здесь, а у тебя новости. Я просто к тому, что я очень знаю это чувство. И это снится, потому что здесь жестко. В 00 ты должен быть на месте, подготовленный.
2: Друзья, плюс 7-918-357-358-4, наш телефон в Максе. Поздравляйте нас с Днем Радио, с нашим профессиональным праздником, с вашим профессиональным праздником, потому что слушатели это уже участники процесса.
1: Это наш общий праздник.
2: Конечно.
1: И какая тема должна быть в эфире, чтобы вы дослушали эфир, программу от начала до конца.
2: И приняли участие. А еще и написали что-нибудь, прокомментировали.
1: Пишите.
2: Сейчас прервемся, немного музыки на Первом Радио, потом новости с Сергеем Нафроновичем, вернемся в студию, подключайтесь к эфиру.
0: День дорог для того, кто умеет жить. Сейчас самое время. Бестселлер на Первом радио. Генеральный спонсор АО «Завод минеральных вод Горячеключевской». Куда бы мы ни отправились, мы всегда идем вместе. Что бы мы ни делали, рядом всегда есть тот, кто поможет. Где бы мы ни оказались, нам всегда тепло и уютно. Ведь когда все по-настоящему, нет места сомнениям. Главное – быть вместе. Тогда мы и есть наша гордость за прошлое, вера в будущее и счастливое настоящее. Завод минеральных вод Горячеключевской. Пейте настоящее. Бестселлер на Первом радио.

0: эфире «Факты» от службы новостей Кубани. Главных событий к этому часу. Почти 33 тысячи блистеров с препаратами изъяли из незаконной продажи в Сочи. Об этом сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю. Фигуранты торговали сильнодействующими лекарствами без рецепта. Кроме того, цены на препараты были гораздо выше установленных государством. Помимо таблеток, правоохранительные органы изъяли у преступной группировки деньги, технику и документы. Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы по делу о незаконном обороте сильнодействующих веществ. Правительство России расширило основания для аннулирования водительских прав. Они вступят в силу с 1 марта 2027 года. Теперь документы будут отбирать, если водителя отправили на внеочередное медосвидетельствование, а он не успел его пройти в трехмесячный срок. Медкомиссию назначают, если на обязательном медосмотре у водителя обнаружили признаки заболевания, при котором нельзя управлять автомобилем. Сейчас люди с подозрением на пешеходные болезни могут проходить дополнительную комиссию в своем темпе. Парад 9 мая в Новороссийске начнется в 10 утра, сообщили городские власти. Войска пройдут строем по улице Советской, зрители будут пропускать через КПП. Они начнут работать с 8 утра. Прилегающие к месту проведения парада улицы начнут перекрывать с 5 часов вечера завтрашнего дня. Все машины, припаркованные в зоне ограничений, эвакуируют. Напомню, как сообщил губернатор, парады ко Дню Победы в Новороссийске и Краснодаре согласовали силовые структуры. Жители Кубани должны иметь возможность посещать военные шествия, гордиться за земляков, подчеркнул глава региона. Парады в прямом эфире покажет телеканал «Кубань-24». Здание первой школы в Геленджике признали объектом культурного наследия. Об этом сообщил вице-губернатор Роман Лузинов. Работу по историко-культурной экспертизе памятника провели специалисты Краевого управления государственной охраны объектов культурного наследия. Здание первой школы построено в 1936 году в стиле позднего конструктивизма. В годы Великой Отечественной здесь размещался госпиталь, где проходили лечение более 2000 раненых. Песня «Забирай меня скорее» возглавила шашлычный плейлист россиян. Что слушают наши сограждане, нанизывая мясо на шампуры, выяснили социологи. В лидерах рейтинга, кроме хита, группы «Руки вверх», «Седая ночь» Юрия Шатунова и «Кукла-колдуна» за авторством «Короля и шута». Две трети россиян, к слову, отмечают, что жарить шашлыки без музыки невозможно и даже противоестественно. При этом каждому мясу нужно свое аудиосопровождение. Для куриц, по мнению большинства, подходят треки в жанре поп. Для свинины лучше включать хиты шансон. На этом все и коротко о пробках.
1: Объезжаем пробки с Первым радио. Генеральный спонсор компании «Водовозы Юга» и «Помарос Юэл».
0: Не разогнаться в Армавире на Розы-Люксембург и Ефремова. В Новороссийске Цедрика. Также сложно с проездом по Судостальской. В Анапе Крестьянская, в Сочи Северная, Юных Ленинцев, в Геленджике Кирова. В Краснодаре сложно сейчас на Зиповской от экспоцентра до Ростовского шоссе. Постоим на Восточно-Кругляковской в районе 40-летия Победы. Далее поговорим о погоде на завтра.
1: Народная мудрость гласит: вода сама не подойдет. Подойдет жажда. Водовозы Юга позаботятся о том, чтобы у вас всегда было чисто и вкусная питьевая вода. Доставка 220 рублей. До третьего этажа бесплатно. Закажите питьевую воду с доставкой на сайте водовоз-юг.ру, через приложение или по телефону 8-903-45-004-90.
0: В будущие сутки в крае облачно с прояснениями. В южной половине возможен кратковременный дождь, ветер переменных направлений. На термометрах днем до 22 градусов, ночью до 10 тепла. В Краснодаре осадки не ожидаются. Ночью на термометрах около 10 тепла и днем 20-22 со знаком плюс. На этом все. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете Первое радио Кубани. Первое радио Кубани.

0: Ток-шоу «Самое время».
1: А мы тут сегодня... А как говорит наш один общий знакомый, почему не налито? Мы же сегодня празднуем, потому что день радио, уже 7 мая на календаре. Илья Ехала, Константин Курганский, Валентина Дьячкова, Анастасия Нагайкина, Виктор Бобков, музыкальный редактор Первого радио.
2: Да, все верно, ничего не перепутал абсолютно. И наши радиослушатели, нам только Марине 14 уже сообщений прислала. Так что, друзья, давайте начнем с сообщений.
3: У меня уже бы мозоли были.
2: Да. У нас преданные слушатели. Владимир интересуется. Интересно, Таня Маяковская в жизни говорит тем же голосом, как в новостях. И особенно расположен Константин к тебе, Владимир. Говоришь, что ты вне конкурса. Понимаешь ты?
1: Я вне конкурса. Спасибо вам. Среди кого? Среди Владимира?
3: Спасибо,
1: Владимир. Таня Маяковская говорит в эфире, говорит, в жизни еще лучше, чем в эфире, поверьте.
2: Еще интереснее. Марине, смотрите, пишет. Радио в моей жизни было, есть и будет. Из истории первых радиостанций шлю фото. Узнаете, может, кого-то? Но тут, понятное дело, в радиоэфире мы не опишем, пожалуй. Вить, вот тебе близко. Вот, пожалуйста, смотри.
3: Студия очень знакома, да.
2: Так, вот еще. Ох!
1: Ой, там много.
2: На Радио Икс. Некогда в 90-х. Яна Севастьянова, Семен Чайка, Армен Саркисян. С днем радио. Радио всех.
4: Ничего себе, какой золотой состав.
2: Самые судьбоносные события в радиоэфире. Песня по радио. Голос, который изменил мою жизнь. Насчет комментариев, я уже могу участвовать в номинации «Самое большое количество комментариев на Первом радио». Пальма первенства ваша, Марине. Это однозначно. Спасибо вам огромное. Николай нам пишет. С праздником первое. Всех-всех-всех. Юрий пишет. Добрый вечер. С днем радио. Побольше слушателей, хороших эфиров. К сожалению, не говорят информацию, ну, о том, о чем хотел бы Юрий. Но да, ну, то что делать? На сторонних ресурсах только есть. Ну, развивайтесь, что делать? Смотрите всякие ресурсы и делайте правильные выводы. Ну, тут уж... А сегодня день радио, сегодня мы не говорим о грустных вещах, о посторонних ресурсах. Да. Мы говорим о нашей волне.
1: Ребята, но я понимаю, что не избежать этого вопроса все равно. Да, есть какой-то, может быть, эфир, который запомнился вам на всю жизнь вообще? Это нужно было предупредить, что я буду об этом спрашивать. Но мне кажется, что вы шли сюда, зная, что это вопрос.
2: Меня все спросили, а вот нужно конкретные какие-то истории? Я говорю, нет, не нужно.
4: Костя, есть, конечно. Но это, знаешь, как вы в шутке, вспомнить есть, что рассказать нечего.
2: А это как вопрос, а смешные случаи на стройке были?
4: А можно я или
3: я отвечу? У вас исключительно смешные случаи?
2: Нет. Самые яркие, самые интересные эфиры.
5: А можно назвать самый первый эфир? Вот у меня для меня был самый первый эфир.
4: Кстати, да, это очень классная тема.
5: Наверное, я запомнила его на всю жизнь, потому что по этому эфиру меня либо принимали на работу, либо нет. Да. Юлия Михайлова была редактором, коллега другой радиостанции. Тоже поздравляю их с радио, с днем радио обязательно. И вот она говорит, выйдешь сейчас в эфир, вот тебе новости. Через 2 минуты, значит, прямой эфир выходишь. Я посмотрю, хорошо почитаешь, мы тебя вот завтра берем. Хорошо почитала, а еще стажируешься. До этого я стажировалась 3 месяца. Я просто нашла объявление, чтобы вы понимали, меня жизнь никак не сталкивалась с радио, вообще абсолютно была по ту сторону.
1: Имея за плечами объехать весь мир с кубанским казачьим хором.
2: И потом с трепетом стажироваться.
5: Я знала только, как включается приемник. Все остальное, вот я вообще работала там в посудной лавке, параллельно мечтала о радио и пришла по объявлению, и вот 3 месяца меня стажировали, и уже говорю, слушайте, ну когда?
3: Мне уже надоело. Хорошо стажировали, Настя, смотри.
5: Так я работала ведь, понимаешь? Я так хотела попасть на радио. Для меня это такая была мечта. И вот 3 месяца
2: прошло.
5: А почему
2: не на телевидении?
5: И все, меня не берут, и не берут, и не берут, и не берут. И вот такой мне сделали экзамен. Я запомнила на всю жизнь. Меня взяли сразу же после этого эфира.
4: Я сейчас подумала, что подобные фокусы...
5: Трясущиеся губы, вот
4: подобные фокусы, наверное, могли пройти еще вот с людьми нашего поколения. Я сейчас представила себе какого-нибудь нежно-тонкокорого зумера, которому говорят, на, тебе 2 минуты.
2: 3 месяца.
3: 3 месяца.
4: Сначала тебя 3 месяца стажируют, а потом тебе дают 2 минуты и говорят, выходи.
2: Надо отдать должное, эти прекрасные дети.
3: Твой вопрос, почему радио не телевидение, у меня есть совершенно мой ответ. Потому что, когда я пришел на радио, это был 95-й год, я очень рационально для своих 17 лет размышлял.
2: А ты прагматичный.
3: Да, да. Телевидение далеко. Туда попробуй еще пробейся. А радио есть в Краснодаре. И они открылись новые радиостанции, буду пробовать. И, собственно
1: никуда
3: говоря...
1: Никуда они от меня денутся, решил Виктор.
3: Одна радиостанция сказала, что им не нужны спортивные журналисты, я хотел быть спортивным именно комментатором. Да, вторая спортивная программа, ну, вот как раз Радио X. А, давай попробуем. И через неделю я уже вышел в эфир со спортивной программой, написанной в тетрадке.
2: Слушайте, новости в тетрадках я очень хорошо помню. На одной радиостанции, которая только что открылась, «Вольная Кубань» называлась. Так уж вышло, что мне не нужно было проходить испытания. Я из тех счастливчиков. Вот я пришла и оказалась там нужна. Ну, вот так вышло. И новости на листочках, потом новости по телетайпу, потом новости...
3: На печатной машинке.
2: На печатной машинке, а, конечно...
5: А факс пресс-служба тебе посылает.
2: А факс. О, и это нужно перевести с русского на русский, опять-таки, да. О, пожалуйста, вам развитие. Я не задавала вопросы, как нынешние зумеры, а сколько это будет стоить. И меня интересовала исключительно идея, и поэтому...
5: Мышление за зарплату тогда, в те времена, абсолютно.
1: Коль уж мы коснулись темы новостей, а Настя чуть раньше говорила о том, что вот ноль в ноль, это должен выйти в эфир. Настя, расскажи, как ты приехала на эфир, за сколько минут у тебя от подъема до чтения выпуска новостей?
5: Я проснулась без 10:08, в 8 у меня выпуск новостей.
1: Проснулась дома на всякий случай?
5: Дома, проснулась дома.
2: Ты телепортировалась?
5: Пижами. Я не знаю, вот это чисто был фильм «Форсаж» такой. Вот у меня «Такси-3» было. «Такси-3», я за один трек, я прям врубила трек, потому что я понимала, вот эта песня, она 3,5 минуты.
3: Тогда, наверное, есть в Краснодаре еще пробок.
5: Ну, 8 утра не было, да. Мне надо было по Рашпилевской доехать, несколько кварталов. Но ехать, по-честному, минут 10 ехать. Я доехала за 5, радиостанция на 16 этаже.
2: Ты пешком поднималась?
5: А лифт нет. Не работал, по-моему, тогда, да, Кость? Или работал?
1: Я помню только, что... Ты была в тапочках.
5: Я была в тапочках. То есть я поехала. Я хорошо, что я одежду надела. То есть я понимала, у меня был жутчайший стресс. Я даже нормально припарковалась, я никого не сбила. У меня просто такая концентрация максимальная. Вот новостники понимают, что есть моменты, когда ты должен максимально быть сконцентрирован и собран. Костя, когда меня увидел в розовых тапочках, что я конечно, схитрила, я прочла вечерний выпуск.
1: Раскололись.
5: Я должна была подготовить.
2: Который ты уже видела.
5: Да, который я уже. Я думала, господи, хоть бы ничего не изменилось за эту ночь. И Костя такой, да, ты молодец, успела. Молодец.
4: Но сейчас бы же такой номер не прокатил.
5: Не, я потом сидела, дышала минут 10 просто. Вот такая, господи,
1: пишите
5: что это было.
1: Ну,
4: это вот тоже страшный сон, да?
1: Пишите нам в Макс, какую программу, какая тема должна подниматься в программе, в эфире, на радио. Чтобы вы дослушали программу от начала до конца, а может быть, даже написали в Макс свои комментарии. 8-918-357-358-4.
0: Время для беседы и время для паузы. После рекламы. Самое время. Реклама на Первом радио.
6: Дарим топливо на АЗС ПНБ. Более 5000 литров топлива и 1000 подарков ждут вас. Все просто. Купи топливо и товаров на 2000 рублей и обменяй чек на свой счастливый купон у оператора. Больше чеков – выше шанс выиграть ценный подарок. Акции действуют с 10 апреля по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, месте и правилах ее проведения уточняйте на сайте polta-nefts.ru и у сотрудников АЗС ПНБ.
7: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
8: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: В магазинах «Победа». Пломбир с печеньем в шоколадной глазури с арахисом. 58,90. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
10: Удобное кресло, подушки безопасности, умный климат-контроль, интеллектуальные системы помощи водителю не сделают вашу поездку максимально комфортной и безопасной без премиальных шин Icon. Icon Tires. Технологии, привилегии для лидеров.
11: Спрашивайте в шинном центре по адресу поселок Яблоновский, улица Индустриальная, 4, 8-900-270-99-66 и на сайте шинцентр.рф. Увершина, Украина, 109-230-900-07-28.
12: Мечтаете о густых волосах? Это реально. Клиника в надежных руках проводит пересадку волос по специальной цене. Всего 125 тысяч рублей до конца месяца. Современные технологии и комфортное восстановление. Звоните 8-928-273-03-33.
13: Акция проводится с 1 по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
15: А я кладовую.
16: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «ЗА Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Серега, катастрофа. Завтра въезжаем в новую квартиру, а там голые стены.
18: Дыши. Едешь в СБС, где есть целый город мебели.
17: И что там?
18: Сотни магазинов. Независимо от бюджета и стиля, найдешь что-то свое. От практичной мебели до дизайнерских шедевров.
17: Понял. Выезжаю.
19: Мебельный центр СБС. Создаем уют более 35 лет. Если за мебелью, то в СБС. Город Краснодар. Улица Уральская, 79/2.
20: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254-03-34 и 254-00-54.
21: Ток-шоу «Самое время».
1: Это вот к слову о том, что вспомнить есть, что детям рассказать нечего. Ох, сколько историй тут, пока реклама шла за этим.
2: А, давайте почитаем. Иван пишет. Здравствуйте. Вопрос не по теме. Бобков озвучивал аудиогид по Риму. Уж очень голос сильно похож. Давно хотел спросить.
4: И не только.
3: И не только.
2: Ждал, когда
4: он к вам в студию придет. А вы лучше скажите, что не озвучивал Бобков.
1: Причем на каком языке только он не озвучивал?
3: На русском.
2: Юрий пишет. Конечно, истории жизни людей больше всего комментариев вызывают. Это на первом радио серия «Люди пишут».
4: О, Виктор Петрович!
2: Кстати, давно не было такого. Обязательно вернем.
4: Нетленка наша подъехала.
2: На следующей неделе будет.

0: Так это самые интересные проблемы.
1: И поделиться с ними хочется, и услышать какие-то советы, да.
2: А мы решили сегодня еще пообщаться по телефону с людьми, которые регулярно приходят к нам в эфир, наши постоянные гости. А один из этих людей, одна из этих людей, это наша неподражаемая Елена Добровольская, доктор астрологии. Лен, привет.
0: Лена, привет.
3: Добрый день. Здравствуйте.
2: Лен, ну ты опытный человек в радиосфере, да? Вон к нам на первое радио чуть ли там не как домой приходишь, да? Есть какой-то эфир, который тебе запомнился больше остальных?
3: Ой, я так люблю эфиры на первом радио, что мне кажется, я помню их все. Причем я помню и вопросы слушателей, и потрясающие наряды Натальи Левожинской, и то, как остроумно отвечал Алексей Власов. И вот каждая деталь, это все такие вкусняшки эфира, которые всегда сохраняют в своем сердце. Поэтому я не могу выделить их какие-то отдельные, но могу сказать, что это огромное удовольствие для меня и огромная эйфория после, всегда.
2: Ну смотри, ты говоришь, что помнишь даже вопрос слушателей, а когда ты приходишь в эфир, как правило, ну, эфир с Добровольской превращается в программу по заявкам, когда люди из тех вопросов, которые
0: они
2: задают...
0: Да, что у меня будет?
2: Родилась тогда-то, тогда-то, что меня ждет?
0: Это эфиры, когда у нас горят мессенджеры.
2: Да-да-да. И тут же ты выдаешь информацию.
0: И взрывается телефон.
2: Тут же ты выдаешь информацию, да, насколько легко тебе делать подобные прогнозы, быстрые?
3: А я их делаю с огромным удовольствием. Это не могу сказать, что легко в техническом смысле, потому что в голове нужно держать одновременно карту динамики на год. И плюс я еще смотрю карту самого клиента очень быстро в процессе. Ну, воображаемого клиента, получается. И это сложно технически, но это так здорово, как будто бы закись азота включили в автомобиле, и все, и понеслось. Мозг разогнался. Это же так круто.
2: То самое такси 3, о котором говорила Настя. Слушай, когда ты начала слушать радио, да, какие это были программы? Ну, может быть, в юности, я же подталкиваю.
3: Да, мне кажется, это лет 15-16, когда вот хотелось чего-то такого необычного, того, что не было в окружении, и я искала, где это добрать еще, и, скорее всего, это был рок, это было наше радио, что-то такое потяжелее, что соответствовало подростковому периоду. Но вот с тех пор любовь как-то не прошла все равно, может быть, музыка немножко изменилась, но мне все равно нравится.
0: Кстати, все хвалят наш музыкальный формат.
2: Это правда.
0: Виктор Петрович. Правда.
2: Да. Лен, чего, на твой взгляд, не хватает на радио в наше время, в наши дни?
3: Не хватает?
2: Может быть, каких-то программ?
3: Да, может быть, связи, именно контакта с новыми поколениями, потому что всегда идет такой рост, любая организация растет, и ее участники вырастают. И, возможно, нужны люди, которые... презентуют ту часть, которая показана новым поколением, и чтобы была связь для этого.
0: Так, то есть, Лена, ты намекаешь, что нам нужен ведущий зумер. Я правильно понимаю?
3: Я думаю, что если такой эксперимент произойдет, то это будет очень необычно.
0: Мне хочется сказать, типа, лол. А ничего тот факт, что...
2: Чисто поржать.
0: Ну ладно, ладно, зумер, не обижайтесь, если вы нас вообще слышите.
2: Лен, ну ты же понимаешь, что от этого вопроса тебе не отвертеться. Что небесные тела пророчат первому радио на обозримую перспективу? Я не мог...
0: А может, всем нам вот хотя бы на месяц май?
2: Дата рождения первого радио 1 февраля 99-го, да? Ничего же не понимаю.
3: Да. Да, я знаю, я готова всегда к этому вопросу, потому что я помню карту радио. И там такие замечательные показатели. Я не знаю, говорила я вам об этом или нет, но ведь первое радио родилось в затмении, тем более, что это лунное затмение. И это момент, когда может быть вообще все, что угодно. Это очень большое количество непредсказуемости и эмоциональных факторов внутри деятельности предприятия. И от этого происходят чудеса. То есть там, где все должно было по логике, допустим, не получиться или стать сложным, в итоге получается благодаря какому-то уникальному сочетанию тех качеств, которые есть внутри людей, работающих там, чутью, интуиции. И вот как раз именно такие черты будут особенно активны в самое ближайшее время. А вот если мы говорим про лето, с июня по август, на первом радио вообще промежуток, когда, казалось бы, летнее затишье должно превратиться в наращивание потенциала. То есть как будто бы и финансовый рост, но я не знаю, как это, конечно, отразится на каждом из участников.
0: Хотелось бы.
3: Но...
0: Ну вот на этой группе хотелось бы, чтобы отразилось.
3: Ну и плюс должны быть новые мероприятия, как будто бы радио может участвовать в новых мероприятиях, или новые проекты приходят на радио, либо то, либо другое, но это будет уже закладываться в ближайшие 3 месяца.
2: Угу, вот как раз зумеры.

0: Зумеры.
1: Лен, спасибо.
2: Спасибо огромное.
0: Доктор астрологии Елена Добровольская у нас была на связи. Спасибо тебе, с нашим общим праздником тебя.
2: А ведь нам люди пишут. Смотрите, Николай написал. Курганского слушаю от корки до корки. Живые эфиры с Левожинской. А еще помню живой эфир, где мы играли с группой «Виолетта». Я барабанами своими чуть не разнес здание радио. Вот, пожалуйста.
0: Курганский от корки до корки.
2: От корки до корки,
3: да.
0: Константин Самбаян в рубрике от корки до корки.
2: Алексей написал. Музыкальное наполнение первого радио мне нравится. С праздником вас. Всем добродио. Вот, пожалуйста.
3: Ой, здорово, спасибо.
2: Владимир пишет. По моему мнению, самые лучшие эфиры были с Костей Курганским и Сергеем Владимировичем Петровичем.
0: Ой.
2: Вот оно, жаль, понимаешь?
0: Жаль, и дальше Владимир написал «жаль».
2: Жаль. Ну, жаль, я уж не стала расстраивать
0: жаль, да,
2: всех.
0: Жаль. Но было весело.
3: Не скромничай, это правда были легендарные эфиры.
2: А вот смотрите, вспоминают ведь те самые эфиры, которые действительно, ну, задевают каждого. Это совсем не обязательно какие-то, я не знаю, с точки зрения макроэкономики, сложные эфиры, которые объясняют очень такие вот непростые вещи. Как правило, слушают эфиры, которые касаются, ну, вот каждого из нас. А, я помню, Настя мне как-то писала после какого-то моего эфира.
3: Да.
2: Спасибо, что
3: там
2: вы такую тему...
3: Там женская тема была.
2: Да, тема была женская, и казалось бы, ну, послушал ты, попереживал. А вот коллег это тоже задевает.
0: Я тебе больше скажу, тема была очень мужская. Мне Настя написала тоже, нахвалила.
3: Это другая, Кость, тема. Подожди, не смешивай. Нет, у тебя свое, о, Лили свое там. Вы оба прекрасные вот в этих разных темах.
0: Какую программу на радио? Какую программу на радио, какая должна быть тема в этой программе на радио, чтобы вы слушали ее вот то самое от корки до корки. Пишите нам 8-918-357-358-4. Макс.
4: День дорог для того, кто умеет жить. Сейчас самое время. Кавер-проект «Все та же песня» на пи.

0: Оперативно и по существу. Чтобы знать, а не гадать. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. Каждый будний день с 7 утра до 9 вечера. Только факты и ничего лишнего.
1: На трассе в эти минуты придется постоять в районе Абинска, также в районе Варениковской, в Армавире сложно на Ефремово, Розыргусимбург, Новороссийский Цедрик, магистральное Анапское шоссе. В Краснодаре затор на МОПР, Спортивное, Ростовское шоссе. Здесь по Зиповской от экспоцентра можно наблюдать пробку. Также в районе Восточно-Круликовской 40-летие Победы и постоим на улице Северная от Ломоносова в сторону улицы Красной. Через полчаса факты, не пропустите выпуск и коротко поговорим о погоде. Погоде на завтра.
0: За окном. Капризы погоды на Первом радио. Генеральный спонсор автосалон «Леон Авто». ОДМ «Автосевер».
1: В будущие сутки в крае облачно с прояснениями. В южной половине возможен кратковременный дождь, ветер переменных направлений. На термометрах днем до 22 градусов, ночью до 10 тепла. В Краснодаре осадки не ожидаются. Ночью на термометрах около 10 тепла и днем 20-22 со знаком плюс. На этом все. Оставайтесь с нами.
2: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты громче рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв в «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. +7 861 202 53 80.
3: Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 04.03.2026.
0: Реклама на Первом радио.
4: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь.
5: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В магазинах «Победа». Напиток газированный сода йода «Дюшес». 69,90 за 2 литра.
7: Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
8: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
9: В экстренной ситуации важна каждая минута. Скорая медицинская помощь клиники в надежных руках – это опытные специалисты, новейшее оборудование и максимальный комфорт 24/7. Доверьтесь профессионалам. Ваше здоровье в надежных руках. Звоните +7 938 428 03 33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Телефон нашей рекламной службы 254-03-34 и 254-00-54.
0: Ток-шоу «Самое время».
11: Празднуем мы тут первое. Празднуем первое радио.
12: Во-первых, мы празднуем,
11: да? Да, да. Слушай, по поводу эфиров, вот, которые запомнились, ну так, чтобы навсегда. Действительно, я вот даже себе повыписывал какие-то, их было очень много. Я вот чуть ли не навскидку. Знаешь, Клин, какой первый пришел мне на ум?
12: Какой?
11: Это когда у нас с тобой в студии были люди, медицинские клоуны.
12: Они были прекрасны.
11: Они были великолепны. Тик-так, ляпа, зюзюка, рика. Медицинские клоуны, чтобы вы понимали, это люди, которые приходят в больницу, ну, к детям или вот сейчас к участникам СВО, да, и просто вот делают...
12: Они поднимают им настроение. Да, они стараются хотя бы один день сделать, ну, не таким, не похожим на все остальные.
11: Скажи, поправь меня, если я не прав, но вот с того момента, как они вошли, то есть они были уже не Лерика, Анна, Татьяна, угу. Ирина, а тик-так, ляпа, зюзюка, там и все прочее, да, они уже вошли в этом образе.
12: И ты в эту историю окунаешься сразу же, действительно.
11: В полном, я не знаю, как это обозвать, я вышел из студии другим, действительно.
12: Это правда. Это вот это хоть энергетика, хоть не энергетика, но одного взгляда этих людей было достаточно для того, чтобы ты чуть-чуть приподнялся над действительностью.
11: А еще наш замечательный Марк,
12: с чайными церемониями.
11: Науменко, да. Мастер церемонии, мастер-магистр исторических наук, востоковед и так далее, делать чайную церемонию. Меня учили режиссер быть в эфире.
13: Ты не умел, Коля?
11: Я в детстве-то умел, конечно, понимаешь? А сказали, нет, чувак, нет, нет, у тебя не получается.
12: Слушай, а нам ведь люди пишут. Ну, как?
11: У нас звонок просто.
12: Давай, давай, хорошо, а потом будем читать.
11: Еще наш частый гость, наш замечательный друг Анна Клименко, психотерапевт, сексолог. Анна, привет.
12: Ань, привет.
14: Здравствуйте, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
14: С праздником.
13: Спасибо.
11: Спасибо. Настя, ну, Настя, приехали, все. Ага. Припомни мне это потом при случае. Ань, ну, частый гость на Первом радио, да, и вот тот самый вопрос, какой из эфиров с твоим участием запомнился тебе больше всего? Может быть, какой-то нашел, на твой взгляд, оказался полезнее для слушателя, с твоей точки зрения,
14: ну,
11: и почему?
14: Ну, я могу сказать про тот эфир, который запомнился моим клиентам, потому что этот эфир я выложила на своей странице, и уже несколько лет получаю до сих пор отзывы.
11: Дай угадаю.
12: О чем говорили?
14: Думаешь, какой наш с тобой эфир?
11: «Мужчина в кризисе».
14: Да.
12: Это он. Вечная тема.
11: Мы к ней возвращались и еще будем возвращаться неоднократно.
14: До сих пор актуально.
11: Да, да, да, да. А если вдруг тебе завтра позвонит Первое радио и предложит много-много денег, чтобы ты делала любую, вот какую захочешь программу, какую только пожелаешь. О чем она будет? Тоже связана с твоей профессиональной деятельностью? Межполовые отношения и так далее?
14: Я боюсь, что ту тему, которую я бы хотела...
12: Ее нельзя на нашем, да?
11: Роскомнадзор не пропустит. То есть это будет очень 18+.
14: Очень 18+. Но эта мечта моя исполнена, потому что я вела эту передачу для одного... частного интернет-радио.
12: А я думала, для одного слушателя.
14: Нет, нет, слушателей было много. Но она была действительно 18+. А если бы... Слушай, навскидку сейчас скажу.
11: Смотри, если будет строго 18+, у тебя вот явно будет намечаться, ты бери меня в соведущие. Тогда гораздо... Тогда 75+ будет там у тебя.
12: У тебя будет такая безопасная позиция, да, Кость?
11: Да, у него вот это вот.
14: Смотри, если бы мне заплатили много денег и пригласили на радио вести передачу. Наверное, это было что-то очень полезное, но слегка шутливое. Наверное, это выглядело бы как словарь с женского на мужской и с мужского на женский. И, например, Костя, я бы разобрала для всех женщин, что означает твое любимое «посмотрим, и там будет видно» на самом деле.
11: А мне это любимое?
14: Да? Конечно.
11: Я думал, ну
12: Кость,
11: ладно.
12: Кость, я тебе еще одну могу формулировку подогнать. Мы это обсудим. Или мы потом это обсудим.
11: Да. Я слишком стар для этого. Когда ты начала...
14: Какой-то такой формат мужско-женский, потому что все-таки это мой конечек.
11: Ну, по сути, то, чем мы занимаемся, только в более лаконичной форме, да?
14: Мы этим занимаемся, Кость.
11: Когда... Что-что?
12: Да. Ты вопрос хотел задать.
11: Когда
12: да.
11: ты начала слушать радио, какие это были программы и ради чего ты радио слушала?
14: Боже, когда я начала, ну это было очень давно. Но, наверное, это было лет 14-15. Это была тогда мега популярная радиостанция «Европа плюс». И я каждый вечер слушала передачу, где ставили по заявкам. Да, как там она называлась. Mm-hmm. Потому что ее вел невероятный Олег Громов. Mm-hmm. И его голос, это просто моя первая эротическая фантазия, не побоюсь сказать это в прямом эфире. Его мягкая манера какого-то ведения передачи, не знаю, ни на что было не похоже, но очень было для меня, как для подростков, самое сердечко. И, наверное, кто моего возраста помнит вот этот невероятный азарт, когда ты мог дозвониться на радио и заказать любимую песню.
11: У нас все подняли руки, помним, все это делали.
14: Я ни разу не дозвонилась, но мои подруги, зная, что я мечтаю отметиться, значит, в этой передаче, они написали письмо, потому что в те времена писали письма, не было смс-ок.
11: Дошло?
14: Да, и они
11: озвучили?
14: Мне передали привет.
11: Озвучили?
14: Да, и Олег Ломов поздравлял меня там, по-моему, с днем рождения.
11: Ну, давай последний вопрос. Скажи мне, как психологу, может, даже как сексолог, на твой взгляд, почему люди до сих пор слушают радио?
14: Мне кажется, это какой-то эффект.
12: Это не про одиночество, нет, Ань?
14: Я вот прям пытаюсь мягче об этом сказать, но ощущение человек-человек.
13: Ламповость.
14: Да, ощущение, что рядом кто-то есть. И это компания, и я в ней, и кто-то рядом.
11: Чувство причастности такое, да?
14: Да.
11: Ох, как-то ты грустно закончила, Аня. Ну,
13: вот нет, а почему? Мне кажется, не грустно, а как-то очень-очень так тепло. И вот я хочу просто продолжить эту мысль. Такое количество, бешеное количество ресурсов всевозможных, да, источников информации. Но мне кажется, что как раз-таки только радио удается сохранить вот эту атмосферу тепла, какого-то ламповый, уюта. Да? Вот, да, как я сказала, ламповую такую.
15: Мальчика, еще алаверды пошло по кругу. А еще можно разделить любое настроение. Ты включаешь радио, соответствующее твоему настроению. И тебе уже классно.
12: И ты выбираешь.
15: Настроение,
12: конечно.
15: Да.
12: Конечно.
11: Ань, тебе спасибо. Аня Клименко, психотерапевт, спасибо. Сексолог, был на связи. Тебя тоже с праздником, потому что общий он у нас.
13: А ты вот, кстати, подумай по поводу рубрики. Предложение Анны очень даже интересно.
12: Интересно.
11: Перевод с мужского на женский.
15: От корки до корки 18+.
12: От курганского. Корки от курганского. Смотри, возьми, пожалуйста.
11: От самбояна.
12: Слушайте, сейчас же только дай. Я тут в искусственный интеллект попросила у него поддержки. Ну, мне показалось, как в этой интерпретации нейросети будет выглядеть радио будущее. Значит, что мне выдала нейросеть? Радио будущего трансформируется в гибридную мультиплатформенную экосистему, объединяющую традиционные вещания с цифровыми технологиями, подкастингом и так далее. Но самое главное, оно перестанет быть просто фоновым звуком, превращаешь в интерактивный аудиосервис и так далее. В общем, речь идет о чем? О том, что радио станет таким персонифицированным, что ли. То есть вот личное радио для тебя. А я подумала, а я хочу слушать личное радио для меня? Не хочу. Потому что мне важно, а ты слышал эту песню? А как я буду с Валентиной обсуждать? А вот этот подкаст или там вот эту историю ты знаешь? А с Константином? А с Виктором? А с Настей? Как
11: а
12: я
11: ты сегодня слышал, что они сказали? Да не говорили мне сегодня этого.
15: Я не хочу на радиостанции. Помните, как говорили, все вот обычное радио FM аналогово исчезнет, и будут интернет-станции рулить. И где эти интернет-станции? Ну, ребята,
12: ну и кто их будет слушать? Пожалуйста, Даниил нам из Услабинска написал. Спасибо вам большое за то, что сложился такой замечательный пазл с праздником всех. Еще раз отдельный привет Курганскому.
11: Ну, давай дальше. Да. Спасибо, Даниил.
12: Я как-то в 2012 году или в 2013 даже гневное сообщение отправлял, что даже зашкварник бы его выбросил за его сарказм, своеобразное общение. Вот хотелось бы узнать у слушателей, есть такие, которые вот со мной согласны, но сейчас он свою нишу занял. Привет Курганскому.
11: Да что ж такое-то, нет, чтобы полить снова, полить как-то.
12: Константин, ну вот еще одно тебе сообщение адресованное. Шампанское в студию, Константин. А еще нам коллеги пишут. Анастасия Степанова, Радио КП. Коллеги, поздравляю вас с профессиональным праздником. Настя, и вас тоже с праздником. Радости и творческой эйфории в каждом эфире. Удачи и побед в радийных конкурсах, интересных и искренних собеседников. Ура!
11: Настя, спасибо.
12: Рад спасибо вам, кстати, огромное. Ну вот действительно, слушайте, а вот эта вот подпитка, победа в конкурсах, как, когда ты, ну хорошо...
15: Признание.
12: Не в финансовом плане что-то там, да, выиграл, а когда твое имя прозвучало, когда ты куда-то съездил, приехал с наградой. Это же по-прежнему важно. Не важно, сколько лет ты работаешь.
13: Да, так и есть. И это всегда дает какую-то энергию для того, чтобы работать дальше и что-то придумывать, генерить какие-то идеи. Ну, по крайней мере, могу сказать о себе, в частности.
12: Меня это греет, честно.
13: Да, и всегда, я сейчас отойду от темы наград, для меня всегда невероятным тоже зарядом вот была обратная связь от слушателей. Когда даже я вот сейчас не вспомню конкретных случаев, да, Вить, но у нас были какие-то истории, были какие-то постоянные слушатели, были, за судьбой которых было. Мы следили. Да. Ну, то есть, условно, они женились, они рожали детей.
12: У вас
13: детей.
12: Свой сериал был.
13: Да. И это было так приятно. И когда ты... Или ты, когда ты получаешь сообщение, в котором человек пишет, что вы мне очень помогли, или там я по-другому посмотрел на эту ситуацию. И ты тогда думаешь и понимаешь, все не зря.
11: На самом деле, когда сейчас, когда сейчас даже по поводу сарказма там что-то было сказано, да, мы там вот со мной там мерили черту, даже негативный отклик, это все здорово, потому что если это будет эмоции в людях,
13: конечно, конечно. А мне кажется, это основная задача, основная цель нас, как ведущих, да, эти эмоции каким-то образом генерить и извлекать, да, все верно.
15: Я просто говорю тоже, вот разделяю абсолютно Валину позицию, что в сухом остатке, вот что я, например, вспоминаю и чем греюсь всегда, это обратной связью слушателей, потому что, да, награды профессиональные, это временно, это это здесь сейчас классно. Но ликование у тебя 2-3 дня. Ну, поделился с коллегами, выпил шампанского. А то, когда тебе какая-нибудь бабушка, тетечка, да, ребенок сказал в эфире, мы вас слушаем, мы вас любим, и обратная связь поступает, особо драгоценная для радиоведущего. Ну, ничего не может быть выше этого, сильнее.
16: Ну, потому что радио не работает само для себя, само оно работает, да, для
15: людей. То есть
16: людей,
15: награды, вот мне кажется, награды здесь второстепенны для людей, которые, да, в эфире.
11: Абсолютно солидарен.
12: Смотрите, Даниил еще дописал отдельное спасибо, ведь за музыку просто блеск, 100% мой формат.
11: Спасибо, Даниил, от имени Виктора Бабкова.
12: Плюс 7-918-357-357-4. Пишите нам в Макс. Спасибо, что пишете. Огромное спасибо за поздравления. Небольшая реклама, потом вернемся в студию.
17: Время для беседы и время для паузы. После рекламы. Самое время. Реклама на Первом радио.
18: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
19: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Купил квартиру в ЖК «Твинпарк» и получил парковочное место всего за 1000 рублей.
21: А я кладовую.
22: Еще больше комфорта в жилом комплексе «Твинпарк». При покупке любой квартиры стоимость кладовой или парковочного места всего 1000 рублей. 8-800-44-240. Застройщик ООО «За Архиград Вегас». Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
23: Все услуги и товары имеют сертификаты и лицензии.
17: Ток-шоу «Самое время».
12: День радио отмечаем сегодня в прямом эфире. Сказала, вот отмечаем. А дни радио говорим, понимаете? Роман, ну я продолжу читать сообщения, потому что, ну как, друзья, говорим об обратной связи, и как здорово, что она вот такая активная. Да, Роман написал: «Добрый вечер, с праздником. Я всегда слушаю Первое радио утром и вечером. Отдельное спасибо музыкальному редактору за подбор музыки. Приятно слышать легендарные группы и хиты рок-музыки. Очень нравится рубрика «Зона комфорта». Форки, отличное радио, классные ведущие, шикарная музыка. Ну, приятно же, друзья, ну как приятно. Сэм пишет: «С праздником вас! Вас не только слушают, находясь за рулем, но и пишут вам, стоя в пробках». А вот это удивительное дело.
11: Как они умудряются?
12: Я не знаю, я посмотрела, что, ну, в основном-то в автомобилях ведь слушают радио.
16: Конечно, да.
12: А как можно умудряться писать?
15: Ну, если ты в пробке стоишь в Краснодарске.
12: Что не написать-то,
15: можно,
12: да?
15: Можно написать.
11: Пишешь, пока тебе сзади не посигналят, потому что ты уже 3 минуты стоишь, когда перед тобой...
12: А знаете, как обидно?
16: Некоторые пользуются современными сервисами, которые трансформируют в буквы, да.
12: Ну, вообще, да, кстати. Иногда, да.
11: По поводу расколов в эфире я вспомнил замечательный случай, когда мы обсуждали в эфире. А я очень люблю, как художники приходят. Они, на самом деле, очень колоритные все. Кого у нас только не было. И вот мы обсуждали как-то с нашим художником-концептуалистом Эльдаром Ганеевым тему, обязательно ли в произведениях современного искусства должна быть доля какой-то провокации. Поводом послужило, когда Валерий Казас, наш краснодарский художник, на Кубанской набережной выставил эти свои тороиды и их закидали яйцами. Ну, в какой-то момент, а нужно еще видеть Эльдара, он очень колоритный персонаж такой. И я говорю: слушай, Эльдар, ну, на самом деле, ну, мне с трудом верится, что горожане оказались настолько неравнодушны, что они взяли яйца, вышли на улицу, закидали скульптуры.
12: Как испортили продукт.
11: Ну, так, ну, да, да. Ну, вот твое мнение, кто закидал яйцами эти самые тороиды?
12: Он говорит: так я и сам закидал.
11: Ну, я к этому и вел, конечно. Это не его скульптура, это коллеги его скульптура. Он совершенно серьезно говорит: ну, может, птицы, они просто летели, видели, что это такое прекрасное произведение искусства, и начали нестись прямо в воздухе. Как не расколоться был, я упал под стол просто. Это человек говорит на полном серьезе все.
12: Слушайте, а как создать вот такую атмосферу в радиоэфире, чтобы вроде бы и праздник, но и чтобы это не превращалось, с одной стороны, в междусобочек, а с другой стороны, чтобы в эфире не сидели такие несколько уставшие мэтры, которые, ну, периодически появляются в эфире, и ты думаешь, то ли подтолкнуть чей-то чужой эфир хочется, то ли влезть туда, для того, чтобы немножечко оживляжика
16: добавить. Я надеюсь, добавить, что нас никто сегодня не подталкивает.
12: Нет, нет. Я-то про других.
11: Это вопрос был, как это сделать?
12: Это вопрос, да.
11: Хочу тебе скажу, ну, просто позвать Рому Макропола, нашего коллегу, в эфир.
12: Вот, и это тоже, кстати. А как классно, что есть масса великолепных экспертов, которые просятся к нам в эфир. когда говорят, вот есть вот такая тема, ну, а есть еще вот такая тема.
13: Гости, собеседники тоже неотъемлемая часть эфира и успеха, или, давайте будем честными, и неуспеха, потому что разные попадаются собеседники. Бывает так, что ты клешню не вытянешь из человека, и здесь уже ты тоже подключаешь свои какие-то профессиональные навыки и качества, и такие эфиры должны случиться в жизни каждого ведущего, потому что они-то как раз-таки и закаляют, когда ты человеку вопрос, он тебе да, нет, нет, да, нет, и да, вот тут да. уже, пожалуйста, будь добр.
12: Или плетет проявление мастерство. Мысль так витиевато, что да. уже и ты не помнишь, что ты хотел.
11: Когда-то у нас с Сергеем Владимировичем Петровичем, уже упомянутым сегодня, был в эфире гость, причем как бы это был гость такой, но проверенный вроде бы, когда это был чиновник. А, и когда мы с ним познакомились за эфиром, вот там за 5 минут до эфира, мы обнаружили, что он, как бы ну, в эфире произнести, у него такое междометие есть.
15: Приставочки, как бы... приставочки к словам у него есть, которые не вырежешь и, не, и никак не скорректируешь.
11: Полуматерное, да, как да, бы. Да, так, да. Понимаешь, и вот он чуть ли не через каждое слово он свое это вставляет. Ну, ну ладно же, но он же опытный чиновник, он же, наверное, в эфире все. И тут мы садимся в эфир. Нет. Он как вставлял это между слов.
12: А не вырежешь уже все.
11: А эфир прямой.
15: У меня был герой, который «ва» вставлял в каждое слово. «Ва».
12: А у меня был герой, который говорил
15: «нрть».
13: А у меня был герой, с которым мы летели вместе на Сатурн, чтобы вы понимали.
11: Так,
12: это
11: веди.
12: Прекрасно.
13: Это был легендарный эфир, это было как раз-таки, ну, условно, там, начало моей карьеры. Вот был человек, который устраивал вот такие, так скажем, туры на планеты в горячем ключе, где-то люди собирались, брались за руки.
12: Валя, это сложный эфир.
13: Да,
12: особенно я знаю, что это было даже критическим мышлением.
13: Да, и когда я вот этим всем впечатлилась и поняла, так, что мне сейчас делать? Мне как бы
12: полететь на Сатурн?
13: Ему, остаться, а значит, да? расписаться в собственной неадекватности. Либо же как-то эту историю обшутить. Я выбрала второй вариант, потому что поняла, что это абсурд полнейший, но тем не менее мы летели
12: на Сатурн. Вить, а есть возможность просто так слушать радио? Ну вот, потому что с профессиональной точки зрения...
16: Практически нет.
12: Нет, то есть ты подмечаешь...
16: Это профессиональная деформация.
12: Думаешь, ага, вот здесь такой формат музыкальный, здесь вот такое ведение.
16: Да, разбираешь по косточкам весь этот эфир, из чего он состоит, как он делается, и учишься в том числе и у коллег.
12: А критическое мышление когда включается?
16: Тогда же.
13: Желательно, чтобы тогда же.
16: Оно не выключается вообще, в принципе.
11: А по поводу музыкального формата первого радио, который было сегодня неоднократно похвален уже, ну, я тоже вынужден его похвалить, да, это действительно так.
12: Так ты прям вынужден.
11: Ну, вынужден, потому что даже я в машине слушаю, да, Бобков, спасибо тебе.
15: Спасибо, я тоже в копилочку.
11: Иногда там всякое бывает, конечно, разное. Я звоню, говорю, Витя, вот здесь косяк, я даже... говорю, Витя, вот здесь косяк. Он говорит, о, что приятно, человек говорит, спасибо, они говорят, ой, да и некоторые. Ладно, потерял мысль.
13: Засадил. А можно я пока подхвачу? Коллеги, нам Елена Добровольская как бы так вот намекнула очень тонко, что все-таки Первому радио стоит посматривать на какую-то молодую...
11: молодое поколение, да, которое не теряет мысль в эфире.
13: Так вот, я хочу спросить у вас, вот как вам кажется, обычно говорят, ну, какими качествами должен обладать радиоведущий? Сменяется поколение, и какой-то там базовый набор, ну, безусловно, должен присутствовать. Но если вот сейчас мы будем говорить о поколении ведущих, вот там, не знаю, условно, там, 2026 года, как вам кажется, какими качествами должен обладать сегодня радиоведущий?
12: Гибкость. Здравым смыслом.
11: Гибкость, многостан...
15: Должен быть интересен аудитории.
16: Ну, вот я поддержу Настю, он должен быть интересен аудитории радиостанции. Все остальное это уже вторично, третично и так далее.
11: Мне еще кажется, что очень важно даже не сама эрудированность, а готовность
12: подключаться,
11: стать
12: эрудитом.
11: Да. То есть готовность за 10 минут подготовки к эфиру стать эрудитом. Ладно, за несколько часов.
16: Это вот у человека должно быть здоровое любопытство ко всему вообще, что происходит вокруг него.
12: Ему должен быть интересен каждый человек, каждая история, каждая именно профессия. Да, пожалуй, не бывает того, что вообще может считаться неинтересным.
16: Должно быть интересно жить.
12: Это правда. Это ты абсолютно прав.
11: А как жить-то? Когда жить, если радио послушать некогда?
12: А вот во время эфира и жить-то, Кость, как мне
11: вот
12: кажется.
11: Вот так и остается. Чем мы и занимаемся сегодня.
12: Альвина написала. Хочу поздравить вас с профессиональным праздником. Хочу пожелать процветания, успеха, добра. Поздравляю весь коллектив моего любимого радио. С вами всегда очень интересно. Спасибо, что вы есть.
11: Спасибо, что вы есть, Альвина.
12: Вот, очень нравятся веселые эфиры, когда в студию приходят веселые психологи, МС Леший приходит. Эфир заполнит наш. Аля написала, что радио — это не только музыкальный формат, это голоса ведущих. У вас у каждого волшебный, неповторимый тембр. Порой неважно, что говорите, просто звучите. За долгое время настолько привыкаешь, что вы уже как члены семьи. Просыпаемся, и нас бодрят. Философ Николай, Задорная Виолетта. Вечером Лилия, строгая и мудрая учительница. Я справлюсь. И Константин, добрый сказочник. В общем, спасибо всем ведущим за настроение, эксклюзивный стиль и интеллект. Любим вас. Боже мой.
15: Спасибо, очень приятно.
12: Звучит как тост.
11: Вот это как добрый сказочник.
12: Да. Видишь, а я строгая и мудрая учительница. Вот так
15: нас видят. Ну вот здорово. Видишь, у каждого свой архетип, и каждый найдет свой имидж. Так и должно быть, мне кажется.
12: Евгений пишет, что ведущий как учитель. Это призвание. Ну вот разве будешь тут спорить?
11: Если как укушен театром, да, укушенный эфиром, это на всю жизнь.
15: Однозначно.
12: Друзья, спасибо вам огромное за этот день радио, за этот вечерний эфир. Это было прекрасно.
11: Анастасия Нагайкина, Валентина Дьячкова, Виктор Бабков. С праздником вас, ребята.
12: С праздником! Всем добра. Пока-пока.
1: Ток-шоу «Самое время». Бестселлер на Первом радио. We were good.

0: эфире «Факты» от службы новостей Кубани о главных событиях к этому часу. Житель Сочи вместе со своим отцом отправился в колонию за попытку вернуть друга с фронта. Фигурант стал жертвой аферистки, которая обещала организовать увольнение военнослужащего за взятку в 300 тысяч рублей. Сочинец, не раздумывая, согласился. Правда, чтобы собрать деньги, обратился за помощью к своему отцу. Мужчины не знали, что у мошенниц нет никакой возможности им помочь. О своем плане добродетели рассказали матери солдата. Женщина долго не могла установить связь с сыном. Новости должны были ее обнадежить. Мать, однако, поняла, что схема носит противоправный характер и написала донос на знакомых. После этого их задержали. Сыну дали 4 года колонии, отцу 3 года. Кроме того, обоих обязали выплатить по штрафу в размере 3 миллионов рублей. Аферистку, которая дурачила мужчин, также схватили. Ей дали 2 года колонии без штрафа. Отбывание срока отсрочено до достижения ребенком подсудимой 14-летнего возраста. 9 мая Владимир Путин выступит с речью по случаю Дня Победы. Путин выйдет к трибуне перед торжественным шествием в Москве, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Напомню, в этом году впервые за 19 лет парад Победы на Красной площади пройдет без военной техники. Празднование посетят в том числе и представители зарубежья, всего 7 делегаций из Беларуси, Южной Осетии, Абхазии, Малайзии, Лаоса, Словакии и Сербии. Сербская делегация самая многочисленная. В нее входят в том числе бывший глава Союзной Республики Милорад Додик с супругой. Как отметили в Кремле, их визит придает предстоящему празднику высокий международный статус. На Кубани проживает 165 ветеранов Великой Отечественной войны. Долг современников сделать все, чтобы память о поколении победителей никогда не была забыта, заявил губернатор на торжественном мероприятии в честь 81-й годовщины Великой Победы. Церемония прошла в Краснодарском музыкальном театре. Помимо губернатора в мероприятии приняли участие начальник регионального управления ФСБ Леонид Михайлюк, руководитель краевого следственного управления Андрей Маслов, спикер ЗСК Юрий Бурлачко, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий, ветераны Донбасса и молодежь. Продолжение темы. Парад 9 мая в Краснодаре начнется в 10 утра, сообщили городские власти. Войска пройдут строем по главной городской площади. Прилегающую к месту проведения парада территорию начнут перекрывать с 8 утра 8 мая. Речь идет об участках Буденного от Сидина до Рашпилевской, Калинина от Рашпилевской до Красной и Кузнечной от Красной до Красноармейской. С 6 вечера к ним добавятся отрезки Красной от Головатого до Пашковской, Длинной от Рашпилевской до Коммунаров и Красноармейской от Пашковской до Кузнечной. Ограничения снимут после 3 часов дня 9 мая. Напомню, парады ко Дню Победы в Краснодаре и Новороссийске согласовали силовые структуры. Шествие в прямом эфире покажет телеканал «Кубань-24». И последний, 9 мая в Новороссийске, с концертами будет курсировать КАМАЗ Победы. В рамках традиционной патриотической акции композиции военных лет на передвижном сцене исполнят лучшие творческие коллективы города-героя. Концерты пройдут во дворах жилых домов на проспекте Ленина, улицах Мурата Хиджака, Михаила Борисова, Мефодиевской и Исаева. Также выступление состоится в Цемдалине на улице Солнечной, 2. На этом все, коротко о пробках.
1: Спонсор программы «Факты» на Первом радио – минеральная вода «Отраднинская», ООО «Аметист».
2: В заповедных местах Отраднинского района среди лесов и гор добывается минеральная отраднинская вода. Она утолит жажду, наполнит энергией и вдохновит на свершение. Минеральная вода Отраднинская. Вкус самой природы. Спрашивайте в магазинах вашего города.
0: На трассе незначительные затруднения в районе Армавира, также в районе Варениковской придется немного постоять. В Туапсе затор на Мира Ленина, в Новороссийске кооперативная Пархоменко, в Краснодаре Восточно-Кругляковская, Тихорецкая, от Школьной до Северной, также постоим на Зиповской от экспоцентра до Ростовского шоссе. На этом все и коротко о погоде на завтра. В будущие сутки в крае облачно с прояснениями. В южной половине возможен кратковременный дождь, ветер переменных направлений. На термометрах днем до 22 градусов, ночью до 10 тепла. В Краснодаре осадки не ожидаются. Ночью на термометрах около 10 тепла и днем 20-22 со знаком плюс. На этом все. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете Первое радио Кубани. Первое радио Кубани.

0: Реклама на Первом радио.
1: Дарим топливо на АЗС ПНБ. Более 5000 литров топлива и тысячи подарков ждут вас. Все просто. Купи топливо и товаров на 2000 рублей и обменяй чек на свой счастливый купон у оператора. Больше чеков – выше шанс выиграть ценный подарок.
2: Акция действует с 10 апреля по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, месте и правилах ее проведения уточняйте на сайте polta-nefts.ru и у сотрудников АЗС ПНБ.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
4: Потеря волос – не приговор. В клинике «В надежных руках» мы поможем вернуть густые волосы быстро и без стресса. Специальное предложение до конца месяца. Пересадка за 125 тысяч рублей. Ваша уверенность в надежных руках. Звоните 8-928-273-03-33.
5: Акция проводится с 1 по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Серега, катастрофа! Завтра въезжаем в новую квартиру, а там голые стены.
7: Дыши. Едешь в СБС, где есть целый город мебели.
6: И что там?
7: Сотни магазинов. Независимо от бюджета и стиля, найдешь что-то свое. От практичной мебели до дизайнерских шедевров.
6: Понял. Выезжаю.
8: Мебельный центр СБС. Создаем уют более 35 лет. Если за мебелью, то в СБС. Город Краснодар. Улица Уральская, 79/2.
9: Как увеличить прибыль и повысить потенциал предприятия без дополнительных затрат? Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Он помогает участникам внедрять современные подходы, оптимизировать процессы и повышать квалификацию сотрудников. Порядка 400 компаний Краснодарского края уже активно используют бережливые технологии в своей работе. Совместный результат – экономический эффект в размере 147,5 миллиардов рублей. Станьте лидером в своей отрасли. Присоединяйтесь к федеральному проекту «Производительность труда».
10: Подробнее на сайте производительность.рф при поддержке Министерства экономики Краснодарского края.
11: Министерство природных ресурсов Краснодарского края напоминает, более 90% лесных пожаров случаются из-за неосторожного обращения людей с огнем. В ряде случаев природные пожары становятся следствием умышленного поджога, техногенной аварии или катастрофы. Если вы обнаружили лесной пожар или возгорание, прилегающее к лесу, немедленно звоните 8 800 194 00. Прямая линия лесной охраны. 8 861 229 15 38. Диспетчерская служба Краевого лесопожарного центра.
12: Телефон нашей рекламной службы 254 03 34 и 254 00 54.
13: Слушайте Первое радио Кубани. В Славянске на Кубани на частоте 104,9.

0: генеральный спонсор проекта АО «Санаторий Лаба».
1: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Кавер-проект «Все та же песня» на Первом радио.

0: эфире «Факты» от службы новостей Кубани о главных событиях к этому часу. Житель Сочи вместе со своим отцом отправился в колонию за попытку вернуть друга с фронта. Фигурант стал жертвой аферистки, которая обещала организовать увольнение военнослужащего за взятку в 300 тысяч рублей. Сочинец, не раздумывая, согласился. Правда, чтобы собрать деньги, обратился за помощью к своему отцу. Мужчины не знали, что у мошенницы нет никакой возможности им помочь. О своем плане добродетели рассказали матери солдата. Женщина долго не могла установить связь с сыном. Новости должны были ее обнадежить. Мать, однако, поняла, что схема носит противоправный характер и написала донос на знакомых. После этого их задержали. Сыну дали 4 года колонии, отцу 3 года. Кроме того, обоих обязали выплатить по штрафу в размере 3 миллионов рублей. Аферистку, которая дурачила мужчин, также схватили. Ей дали 2 года колонии без штрафа. Отбывание срока отсрочено до достижения ребенком подсудимой 14-летнего возраста. 9 мая Владимир Путин выступит с речью по случаю Дня Победы. Путин выйдет к трибуне перед торжественным шествием в Москве, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Напомню, в этом году впервые за 19 лет парад Победы на Красной площади пройдет без военной техники. Празднование посетят в том числе и представители зарубежья, всего 7 делегаций из Беларуси, Южной Осетии, Абхазии, Малайзии, Лаоса, Словакии и Сербии. Сербская делегация самая многочисленная. В нее входят в том числе бывший глава Союзной Республики Милорад Додик с супругой. Как отметили в Кремле, их визит придает предстоящему празднику высокий международный статус. На Кубани проживает 165 ветеранов Великой Отечественной войны. Долг современников сделать все, чтобы память о поколении победителей никогда не была забыта, заявил губернатор на торжественном мероприятии в честь 81-й годовщины Великой Победы. Церемония прошла в Красноярском музыкальном театре. Помимо губернатора в мероприятии приняли участие начальник регионального управления ФСБ Леонид Михайлюк, руководитель краевого следственного управления Андрей Маслов, спикер ЗСК Юрий Бурлачко, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий, ветеран Донбасса и молодежь. Продолжение темы. Парад 9 мая в Краснодаре начнется в 10 утра, сообщили городские власти. Войска пройдут строем по главной городской площади. Прилегающую к месту проведения парада территорию начнут перекрывать с 8 утра 8 мая. Речь идет об участках Буденного от Сидина до Рашплевской, Калинина от Рашплевской до Красной и Кузнечной от Красной до Красноармейской. С 6 вечера к ним добавятся отрезки Красной от Головатого до Пашковской, Длинной от Рашплевской до Коммунаров и Красноармейской от Пашковской до Кузнечной. Ограничения снимут после 3 часов дня 9 мая. Напомню, парады ко Дню Победы в Краснодаре и Новороссийске согласовали силовые структуры. Шествие в прямом эфире покажет телеканал «Кубань-24». И последний 9 мая в Новороссийске с концертами будет курсировать КАМАЗ Победы. В рамках традиционной патриотической акции композиции военных лет на передвижном сцене исполнят лучшие творческие коллективы города-героя. Концерты пройдут во дворах жилых домов на проспекте Ленина, улицах Мурата Хиджака, Михаила Борисова, Мефодиевской и Исаева. Также выступление состоится в Цемдалине на улице Солнечной, 2. На этом все, коротко о пробках.
1: Быть в курсе просто. Без лишних слов и пустых домыслов. Программа «Факты» от службы новостей Кубани. По будням с 7 утра до 9 вечера. Только факты и ничего лишнего. Генеральный спонсор программы «Факты» на Первом радио – клиника эстетической медицины и косметологии ООО «Родинка».
2: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: На трассе незначительные затруднения в районе Армавира, также в районе Варениковской придется немного постоять. В Туапсе затор на Мира Ленина, в Новороссийске кооперативная Пархоменко, в Краснодаре Восточно-Кругляковская, Тихорецкая, от Школьной до Северной, также постоим на Зиповской от экспоцентра до Ростовского шоссе. На этом все и коротко о погоде на завтра.
1: Капризы погоды представляет база отдыха в станице Отрадное «Термопарк».
0: Будущие сутки в крае облачно с прояснениями. В южной половине возможен кратковременный дождь, ветер переменных направлений. На термометрах днем до 22 градусов, ночью до 10 тепла. В Краснодаре осадки не ожидаются. Ночью на термометрах около 10 тепла и днем 20-22 со знаком плюс. На этом все. Оставайтесь с нами.
3: Весна. Время перемен и обновлений. Оставь городскую суету. Вдохни. Здесь мысли улетают к звездам, а тело чувствует тепло источников. Внутри только тишина. Термальные источники в станице Отрадной. Уютные домики, баня, хамам, кафе и беседки у озера. Свежий воздух, чистая вода и полная перезагрузка. Термопарк. Номер для бронирования 8 928 246 40 80.
1: Реклама на Первом радио.
4: В экстренной ситуации важна каждая минута. Скорая медицинская помощь клиники в надежных руках – это опытные специалисты, новейшее оборудование и максимальный комфорт 24/7. Доверьтесь профессионалам. Ваше здоровье в надежных руках. Звоните +7 938 428 03 33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
6: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
7: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254 03 34 и 254 00 54.
8: 7 мая. День радио на Первом. Попову посвящается.
9: Слушайте Первое радио Кубани. В Апшеронске на частоте 107.3.

0: Реклама на Первом радио. Краевое министерство труда и соцразвития информирует о праве на господдержку по социальному контракту. Воспользоваться им могут малоимущие жители Кубани. Заключить соцконтракт можно по направлениям. Поиск работы – 19 817 рублей единовременно. В случае трудоустройства – 19 817 рублей в течение 3 месяцев. Открытие ИП – до 350 тысяч рублей. Ведение личного подсобного хозяйства – до 200 тысяч рублей. Преодоление трудной жизненной ситуации. Не более 118 902 рублей. Оформить соцконтракт можно через портал госуслуги, в Управлении соцзащиты населения по месту жительства или МФЦ. Региональный проект «Многодетная семья» национального проекта «Семья». Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальность. Специальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Министерство природных ресурсов Краснодарского края напоминает. Причиной пожаров, как бытовых, так и природных, зачастую становится неосторожное обращение с огнем в пожароопасный период. Административным кодексом Российской Федерации предусмотрен ряд наказаний с выплатой штрафов гражданами, должностными или юридическими лицами от 15 тысяч до 2 миллионов рублей. Если произошедший пожар причинил значительный ущерб лесным насаждениям, собственным либо повлек гибель людей, наказание может стать уголовным. Если вы обнаружили лесной пожар или возгорание, прилегающее к лесу, немедленно звоните 8 800 194 00. Прямая линия лесной охраны 8 861 229 15 38. Диспетчерская служба Краевого лесопожарного центра.
2: Все услуги и товары имеют сертификаты и лицензии.
3: Вот еще случай был.
4: Как известно, девочки-подростки шибко переживают насчет своей фактуры. Вот и юной Юле Савичевой не нравилось в себе все. Но еще больше, чем все – фигура. И перестала Юля кушать. Вместит в себя за весь день пакетик сухариков да йогурт. Родители уже рады. И дошло, страшно сказать даже, до 38 кило при росте 160 сантиметров. А тот друг семьи, Максим Фадеев, позвал ее в «Фабрике звезд» поучаствовать. «Только все сама», — говорит. «Помогать не буду». Попробовала Юля все сама, а не получается при таких параметрах. Голова кружится, ноги не держит, ветром сдувает. Поняла девушка, что худо дело. Стала питаться исправно и, ишь ты, вошла в пятерку лучших. И карьера сразу ввысь взметнулась. Так оно и было. Но это не точно.

0: не так плохо.
1: Первое радио Кубани. Музыка, под которую хорошо.

0: Бестселлер на Первом радио. Генеральный спонсор АО «Завод минеральных вод Горячий Ключевской».
1: Мы говорим «Горячий ключ», представляем бутылку с минеральной водой. Завод-основатель розлива минеральной воды «Горячий Ключевской» — это всегда зеленая бутылка и оригинальный логотип с оленем. Легко запомнить, еще важнее знать. Ведь только настоящее может быть действительно полезным. Завод минеральных вод «Горячий Ключевской».
0: Бестселлер на Первом радио.

0: В эфире «Факты» от службы новостей Кубани. Главных событий к этому часу. Краснодарца приговорили к 18 годам колонии строгого режима за госизмену и ролик с призывами к подрыву Кремля. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда. Следствие установило, что мужчина вел переписку с разведкой Министерства обороны Украины. Фигурант посетил конференцию, на которой специалисты в области радиоэлектронной борьбы читали лекции по практическому применению беспилотников и робототехники. Злоумышленник скопировал информацию и отправил ее спецслужбам противника. Кроме того, в мае 23 года он опубликовал в интернете видео с призывом к подрыву московского Кремля. В том же году мужчина оставил комментарии с призывами к насилию в отношении русских. В России хотят создать карту мест, где можно жарить шашлык. На ней будут отмечены официальные зоны для пикников с информацией о бронировании и противопожарных ограничениях. С инициативой выступили в Госдуме. Депутаты предлагают встроить сервис в госуслуги. По мнению парламентариев, это поможет россиянам избежать штрафов и сделает отдых безопаснее. Зрители на парад 9 мая в Краснодаре начнут пускать с 8 утра. Пройти можно будет только через один из четырех КПП. На углу Красной и Длинной, Красной и Кузнечной, Кузнечной и Красноармейской, Коммунаров и Буденного. В целях безопасности с собой нельзя брать аэрозоли, любые жидкости, включая воду и парфюмерию, продукты питания, пауэрбанки, вейпы, а также крупногабаритные сумки и рюкзаки. Кроме того, через рамки не пропустят с оружием, колющими и режущими предметами или пиротехникой. Шествие начнется в 10 утра, напомню, как сообщил губернатор края. Парады ко Дню Победы в Краснодаре и Новороссийске согласовали силовые структуры. Жители Кубани должны иметь возможность посещать военные шествия, гордиться за земляков, подчеркнул глава региона. Парады в прямом эфире покажет телеканал «Кубань-24». В продолжение темы парад 9 мая в Новороссийске начнется в 10 утра, сообщили городские власти. Войска пройдут строем по улице Советов. Прилегающую к месту проведения парада территорию начнут перекрывать с 5 часов вечера завтрашнего дня. Речь идет не только об улице Советов, но и об улицах Чайковского, Леднева, Свободы и Рубина. С 5 утра 9 мая также будут закрыты участки Московской, Магистральной, Кутузовской, Сипягина и Анапского шоссе. Ограничения снимут после 2 часов дня. ФК «Краснодар» сегодня встречается с московским «Динамо» в матче финала Кубка России. Игру принимает домашняя арена «Быков». Старт поединка назначен на 20:30. Напомню, первую игру финала пути РПЛ «Черно-зеленые» сыграли против «Динамо» на выезде. Матч закончился со счетом 0-0. Судьба дуэли решится в сегодняшнем матче. Если «Быки» и в этот раз сыграют с москвичами в ничью, будет назначена серия пенальти. Победитель матча встретится со «Спартаком» в решающей серии Кубка. На этом все, коротко о погоде.
1: Генеральный спонсор программы «Факты» на Первом радио – клиника эстетической медицины и косметологии ООО «Родинка».
2: Акция в клинике «Родинка». С 1 по 11 мая 2026 года минус 20% на удаление всех новообразований. Диагностика бесплатна. Удаление родинок от 1000 рублей. Подробности по телефону 8 800 201 88 27. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: В будущие сутки в крае облачно с прояснениями. В южной половине возможен кратковременный дождь, ветер переменных направлений. На термометрах днем до 22 градусов, ночью до 10 тепла. В Краснодаре осадки не ожидаются. Ночью на термометрах около 10 тепла и днем 20-22 со знаком плюс. На этом все. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете первое радио Кубани. Первое радио Кубани.

0: Реклама на Первом радио.
1: Министерство культуры Краснодарского края сообщает. Вам от 14 до 22 лет? Вы молоды и хотите ближе познакомиться с миром искусства и творчества? Тогда президентский федеральный проект «Пушкинская карта» – это то, что вам нужно. Музеи, театры, галереи, кино – все это доступно для вас. Подробнее на портале pushka.rf. С 2025 года «Пушкинская карта» – часть нацпроекта «Семья». Будьте в культуре. Будьте с культурой.
0: По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 254-03-34 и 254-00-54. Здравый смысл. Common sense. Здравый смысл.
2: Здравствуйте, я Наталья Иллюважинская. Это программа «Здравый смысл». Сегодня три простых способа оставаться в форме